оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: ясный свет.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
2: Я не умру, и разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под...

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

Первым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи – то, чего нет в учебниках истории.

26 ноября 1905 года в Уральске вышел первый номер татарской газеты «Фикер». Это была третья в истории газета на татарском языке. Газета использовала арабский алфавит, татарская кириллица появится только после революции. И в этом номере, помимо всего прочего, было опубликовано стихотворение «Мужик Йокысы». Это был вольный перевод стихотворения Алексея Кольцова «Что ты спишь, мужичок?». Этот перевод был первой публикацией Габдуллы Тукая. Сейчас Тукай – признанный классик, буквально основатель современной татарской литературы и поэзии. Вы, даже если ничего про него не знаете, наверняка слышали его имя. Этим именем названы улицы и площади, театры, институты, станции метро и аэропорт в Казани. А вот описание Габдуллы Тукая как раз из того времени. Это пишет писатель и его знакомый Сагит Рамиев. «С непокрытой головой, в темных очках, надел на себя старую одежду, то ли казакин, то ли плащ жобе, на ногах потрепанные штиблеты, такой неприглядный парень. Он все время носил одежду либо слишком большую, либо слишком узкую. На голове или немецкая фуражка, или же широкая русская фуражка. Волосы носил длинные и никогда их не расчесывал. В баню ходил редко, одежда очень грязная, а если и новая, то, конечно, измятая или же вся в пуху из подушки. Штанины чаще всего подняты вверх и заправлены в ботинки. Шнурки от штиблет не завязаны и волочились по земле». Тут каждое предложение – это просто описание нахальства в крайней степени. Носить фуражку, а не тюбетейку или феску для татарина – это вызов обществу. Вообще не носить головного убора – это провокация. Длинные волосы – намек на петербургских нигилистов. Темные очки – то же самое. Одежда в пухе, штиблеты с развязанными шнурками. Просто без комментариев. 19-летний студент медресе, поэт и начинающий журналист Габдулла Тукай был панком. И вел он себя тоже как панк.

Тукай прожил совсем немного, всего 26 лет, он чуть-чуть не успел попасть в клуб 27, умер в 1913 году за 2 недели до дня рождения. В некотором смысле ему повезло, потому что проживи он дольше, то, думаю, наверняка был бы репрессирован. В Советском Союзе была буквально выкошена татарская интеллигенция, ну и удмуртская, и белорусская и так далее. Ну, а так оказалось очень удобно. Молодой татарский поэт-самородок из самых низов, сирота, участвовал в революции 1905 года, борец с русским империализмом, до революции не дожил и против большевиков ничего сказать не успел. Ну, идеально подходит, чтобы поставить на пьедестал. После развала Союза Тукай с пьедестала не был снят, только в дополнение к советскому мифу обнаружилось, что он был глубоко верующим мусульманином. В 90-е, так сказать, советский бронзовый памятник покрыли сверху керамогранитом, и настоящего Тукая стало уж совсем плохо видно. Он одновременно и герой социалистической революции, и национальный герой. Он и искренне верующий, и критик исламских традиций, и деколонизатор, и европеец. В общем, легко подогнать под любую картину. Я совершенно точно не могу конкурировать с заслуженными тукаеведами, а про него буквально написаны тома. Но я попробую рассказать о его короткой жизни не героически, а по-человечески. Габдулла был веселый, талантливый, наблюдательный, очень живой человек. Он любил и татарский край, и Россию, любил свой язык, и любил Бога, любил простых людей и любил справедливость. Ему досталась очень нелегкая жизнь.

0: Детство у Тукая была полная жесть. Преданных слушателей «Заката империи» сложно удивить деревенской жестью, но приготовьтесь, будет прям сурово. Габдулла Тукай родился в 1886 году в деревне Кашлауч Казанской губернии. Ему не исполнилось полгода, как умер отец, а без мужика в деревенской семье тяжело. Мать с младенцем вернулась в дом своего отца. Сына отдала на содержание какой-то старушке. И когда Габдулле было 2 года, она снова вышла замуж и уехала в другую деревню, но потом забрала сына к себе. А когда Габдулле было 4 года, умерла и мать. Ребенка отдали в семью деда по материнской линии, в деревню, которая называлась Ущелье. Это значит 3 избы. Ну, то есть, это супер бедная деревня. Ну и там ему приходилось несладко, кроме него было полно детей, а он сирота, без родителей, плюс постоянно болел. Вообще-то говоря, он еле выжил. Кажется, в этот момент он заразился глазным туберкулезом, который впоследствии привел к тому, что Габдулла ослеп на один глаз. Ну и умер, в конце концов, он тоже от туберкулеза. Да, но это только самое начало жести. Год прожил Габдулла с дедом. Наступил 1891 год. Это год страшного неурожая и голода по всей Российской империи. Детей было буквально нечем кормить. И дед отдал сироту внука ямщику, чтоб тот отвез его в Казань на базар. И там, на базаре, ямщик буквально ходил по рядам и кричал: «Кто возьмет ребенка на воспитание? Кому ребенка?» Вообще, для татар практика усыновления, в том числе и на базаре, была достаточно привычна. Считалось, что быть бездетным нехорошо. Но да, вы просто представьте себя на месте Габдуллы. Вам 5 лет, у вас умерли родители, дед вас отдал ямщику, и тот пытается впарить вас на базаре, примерно как сейчас пытаются пристроить котят. Значит, Габдуллу взяла на воспитание бездетная татарская семья. Мать шила тюбетейки, отец там то ли торговал на рынке, то ли работал с кожей. К Тукаю они относились хорошо, любили и заботились, но хорошее время долго не продлилось. Меньше чем через 2 года приемный отец и мать серьезно заболели. Они стали думать, что будет с Габдуллой, если они умрут, и решили, что лучшим выходом будет его отправить назад в деревню к деду. И вот Габдуллу посадили на телегу и отправили назад в ущелье. Естественно, деда никто не предупредил. Ну, быстрой связи в то время никакой не было. И вот, да, представляете себе, спустя несколько лет после голода 1891 года Габдулла приезжает назад в деревню жить к дедушке. «Привет, ребята!» Деда это, конечно, совершенно не устраивало, и они с женой просто стали спрашивать у всех проезжающих, не возьмет ли кто к себе сироту. Сироту взяла к себе зажиточная семья из соседней деревни, у которой не было сына. Тут к Габдулле тоже относились хорошо, у него было 2 старшие сестры, он подружился с мальчишками из деревни и рос, в общем, как обычный татарский ребенок. Деревня называлась Кырлай, и о жизни тут у него остались самые лучшие воспоминания. Именно про эти места он напишет позже свои классические стихи. Чтобы вы понимали, эти стихи для татар примерно как для русских «Я вам пишу, чего же более». Есть аул вблизи Казани по названию Кырлай. Даже куры в том Кырлае петь умеют. Дивный край. Да, но спустя несколько месяцев приемная мать забеременела и родила сына. Ну и к родному стало, понятное дело, относиться с гораздо большей любовью. Впрочем, приемный отец Габдуллу любил и баловал. Но вот ребенок уже дорос до того времени, что мог начинать помогать работать в поле. Крестьянские дети начинают работать примерно лет 8. Ну, собственно говоря, новая семья забрала его именно с тем расчетом, чтобы было на кого оставить хозяйство. Сын — это инвестиция. Дочерей ты отдашь замуж с приданым, а вот сын приведет уже в дом себе жену, и они обеспечат старость. Так что примерно до 8 лет ты кормишь ребенка, а дальше уже он начинает потихоньку тебя кормить. Еще Габдуллу отдали учиться. Сначала к жене Мулы, чтобы она его подготовила к школе, а затем и в школу, в мектеп. Мектеп — это такая начальная мусульманская школа для мальчиков, что-то вроде церковно-приходской школы в православных деревнях. Там учили грамоте, арифметике и Корану. Ну, грамоте, естественно, арабской. И Коран изучался, естественно, тоже на арабском языке. Так что Габдулла немного знал арабский язык. Ну, настолько, насколько это нужно было, чтобы молиться. Но тут все снова поменялось. В деревню приехали дальние родственники Габдуллы со стороны отца. Приехали они, чтобы забрать себе мальчика. Почему? Ну, потому что их родной сын умер. Пусть вас не удивляет, что дети постоянно умирают. В то время вообще лишь половина детей доживала до 5 лет. Кстати, я забыл сказать, что
1: Обе девочки в приемной семье тоже к этому моменту умерли. Короче, логика такая. Сын у нас умер, в семье нужен мужчина, так что отдавайте нам Габдулу. Приемная семья, естественно, возмутилась. Пока мальчик работать не мог, мы его кормили, поили, даже отдали учиться. В общем, вкладывались в него. А как только он начал на нас работать, так отдавай. Нет уж, знаете, не отдадим. Но родственники отца пригрозили обратиться в полицию, и приемные родители сдались и отдали Габдулу. И так Габдулла Тукай стал жить в четвертой по счету семье, ему было 8 лет.
0: Ребят, пара объявлений. Во-первых, я вам хочу сильно порекомендовать послушать послекаст к этому выпуску. Мы вообще над этим эпизодом много сидели, фактчек к нему был очень обширный, накопилось много всякого контекста, и я все это буду там рассказывать. Ну, например, про то, как татарский перешел на кириллицу, или почему Тукая обучала грамоте жена Мулы. В общем, там много интересного. Послекасты можно слушать бесплатно с Патреона, они открыты для всех. И, пожалуйста, подписывайтесь на Patreon, на Boosty, донатьте через Telegram или LavaTop. Подкаст «Закат империи» выходит благодаря вам. Теперь, что еще? Это последний выпуск сезона. Ну, в общем, сильно не беспокойтесь по этому поводу, потому что сразу после Нового года я начну новый сезон. «Закат империи» будет продолжаться. Единственное, что 29 декабря не будет очередного выпуска. Вместо него будет стрим на YouTube и в Телеграме. Начало в 20:00 по Москве. Приходите. Буду отвечать на любые вопросы про Российскую империю. И еще просьба, пожалуйста, сделайте мне новогодний подарочек. Поставьте этому подкасту, если уж он вам нравится, хорошую оценку и оставьте отзыв на него там, где вы его слушаете. На Apple подкастах, в Кастбоксе, в Спотике. На Яндекс.Музыке можно сердечко поставить. На Ютубе, да, кто-то слушает этот подкаст на Ютубе почему-то. Ну, там лайк и колокольчик можно традиционно. И помимо того, что мне просто будет приятно видеть это еще поможет продвинуть подкаст. И еще я всегда радуюсь, когда узнаю, что вы рекомендуете подкаст друзьям. Пишите о нем в соцсетях или сторис публикуете. Спасибо вам за это и продолжайте в том же духе. С наступающим Новым годом вас. Пусть он будет получше, чем предыдущие 5. А то что-то тяжеловато уже.

0: В общем, история Тукая — это полная жесть, конечно, и отлично подходит для жития социалистического героя. Сирота с тяжелейшим детством, ну и жизнь при царе в деревне тоже кошмар. И это действительно все правда, только не вся. Дело в том, что Габдулла Тукай был из очень уважаемой деревенской семьи. Его отец был муллой, его оба деда были муллами. А быть муллой в татарской деревне — это значит быть в деревне самым уважаемым, самым образованным и часто довольно зажиточным человеком. Ну и да, до 8 лет Тукая перебрасывали из рук в руки, как горячую картошку. Потому что болезненный сирота — это обуза. Но когда он перерос главный порог детской смертности и стало понятно, что он выжил, за него, наоборот, стали бороться. Последняя семья, в которой он рос, то есть семья сестры его родного отца, была семьей очень богатой. Они жили в городе, а не в деревне, в Уральске. Сейчас это город Арал в северном Казахстане. Ну, а тогда он входил в Оренбургскую губернию. Новый приемный отец, Галиаскар Усманов, был купцом. И он торговал с казахами из степей. Ну и, в общем, рассчитывал, что Габдулла станет наследником его бизнеса. У этой семьи был собственный каменный двухэтажный дом в самом центре города. Еще в Уральске Габдуллу устроили в медресе. Что такое медресе в Российской империи? Ну, обычно в медресе готовили будущих мул. Там учили арабский язык, каллиграфию, философию, догматику, мусульманское право. Ну, еще логику и математику. Между прочим, изучали в оригинале арабские и персидские трактаты. Ну, и поэтому в некоторых житиях Тукая утверждается, что он знал 4 языка. Татарский, русский, арабский и фарси. Но вообще-то фарси выпускники медресе обычно не знали, в смысле разговаривать на нем не могли. Их просто заставляли зазубривать главные положения из персидских книг. Лучшие ученики обычно отправлялись учиться в знаменитый медресе в Бухаре или в Османской империи. Обучение длилось неопределенное количество лет. Ну, просто пока учителям не казалось, что студент готов к выпускным экзаменам. А экзамены сдавались в Оренбургском Магометанском духовном собрании. Плюс еще обычно ученики прям жили в медресе. Но у Тукая, да, был богатый приемный отец, и он жил в его двухэтажном доме, на господском этаже, то есть на втором. Медресе, в котором учился Габдулла, было относительно прогрессивным. Ну, например, там, по сравнению с двумя другими медресе в Уральске, было больше свободы и меньше придирок. Один из молодых учителей медресе, Камиль Мутайги, сын директора, в начале 20 века организовал тут даже литературный кружок. В медресе был специально отдельный русский класс – так это называлось. Это означало как бы такой специальный 3-летний спецкурс, на котором велось преподавание на русском языке, и занятия примерно соответствовали урокам российских средних школ. Вот такие русские классы вводились в медресе по требованию Министерства просвещения. Это было сделано для большей интеграции татар в империю, ну, давало еще возможность продолжать образование. В этом классе Габдулла Тукай познакомился с Пушкиным и с Лермонтовым и вообще с современной светской литературой, а в конце обучения стал лучшим учеником русского класса. Камиль Мутайги, сын директора, тоже считал Тукая своим лучшим учеником, давал ему частные уроки по толкованию Корана, хадисам, арабской литературе, а сам Габдулла искренне любил учителя. В литературном кружке Камиль организовал выпуск рукописной газеты, еще позже журнала «Эль-Гаср аль-Джадид», и в журнале печатались философские эссе и колонки, переводы Пушкина, Гоголя, Толстого, произведения учеников. Ну и там впервые публиковался Габдулла Тукай. В то время все больше и большее влияние набирает новое течение среди татар – джадидизм. И Габдулла, и Камиль, и многие другие татары входили в это движение. Ну, как бы в широком смысле входили. Началось все это среди крымских татар, и это не случайно, потому что Турция рядом, а джадидизм близок по идеологии к младотуркам. Значит, что это такое? Это такое реформаторское учение. Типа, ё-моё, ребят, уже 20 век скоро, наука, прогресс, а мы, ну как бы, персидские трактаты зубрим наизусть. Проповедовать и просвещать, и учиться вполне можно на татарском языке. И журналы надо выпускать, и газеты, и перевести татарский на латиницу, кстати, можно, потому что арабская графика не очень подходит для тюркских языков. А в медресе надо преподавать физику, математику, химию не по средневековым философским трактатам, а по европейским учебникам. Среди нас, мусульман России, должны быть инженеры и журналисты, ученые и художники. И джадидизм не был чисто светским учением. Джадидисты были верующими, и часто глубоко, но они были современными людьми. Они видели, как развивается страна и мир,
1: И внешняя атрибутика ислама их волновала мало, тем более что на фоне железных дорог и паровозов это все выглядело душно, пыльно, совсем по-средневековому. Но Габдулла не просто был сторонником прогресса и европейских ценностей, он был буквально панком.

Значит, в 1895 году он поступил в медресе. В то время он еще вел себя прилично и одевался тоже без нареканий, но в приемной семье начались сложности. Дядя понял, что Габдулла заниматься семейным бизнесом не собирается и как-то вообще не сильно проявляет почтение, а его вообще-то облагодетельствовали, вытащили, блин, из деревни, из какой-то в каменный дом поселили. Да, но Габдулла действительно был гордым и чувствительным. Дядя, к тому же, как-то оскорбительно говорил о родном отце Габдуллы. В общем, закончилось дело тем, что дядя взял на воспитание еще двух детей родственников, мальчика и девочку. И хотя вот этот новый мальчик явно показывал меньше способности к учебе, зато относился к дяде с почтением, ну и явно был не против наследовать дело. В общем, Габдуллу даже переселили со второго господского этажа на первый, там, где жили слуги. Но, в общем, в конце концов, в 1900 году дядя умер, и Габдулла просто переехал жить в медресе на постоянку. И вот примерно с этого времени Габдулла начинает идти в разнос. Не будем вульгаризировать процессы в голове подростка-сироты, но точно можно сказать, что, начиная с этого момента, Габдулла с презрением относился к буржуазному образу жизни. Белые сорочки и манжеты он не терпел. А еще больше этого он не терпел людей, которые пытались строить из себя что-то значительное. Сам он при этом показательно одевался кое-как. Вот вам из воспоминаний. В старом картузе на голове. На нем было пальто, похожее на халат. Хотя под ногами было сухо, на ботинки он надел галоши, он производил на меня впечатление больного русского парня. Габдулла перестал носить традиционную тюбетейку и стал надевать фуражку. Это был совершенно обычный головной убор для русского города и показательный жест для татарина, типа «я принадлежу к современной светской имперской культуре, а не к традиционной татарской». Потом, правда, он даже и перестал вовсе носить какой-либо головной убор, и вот это уже было реально за пределами любых норм и приличий, потому что головной убор — это обязательный предмет одежды. Можете посмотреть на дореволюционные фотографии, там все обязательно будут в головных уборах. Ты можешь быть в драной рубахе, заплатки на коленях, даже босой, но хоть какая-то дырявая шляпа на тебе должна быть, а на Габдулле не было. Однажды ему попеняли, что он не носит ничего на голове, типа «ты совсем как русский стал». «Ты мусульманин или нет?» И Габдулла в ответ на это взял тюбетейку в руки, осмотрел ее со всех сторон и сказал: «Вертел я в руках эту тюбетейку, не выйдет ли религия оттуда? Но религия не выходит, только нитки». Еще он начинает пить и курить, причем практически в открытую. И его даже хотели за это выгнать из медресе, но не выгнали. Причем, опять-таки, он не просто бухает, учась в школе, он учится в религиозной исламской школе, а ислам запрещает алкоголь. Хуже того, Габдулла явно был заводилой. В смысле, он не только был одним из лучших учеников, он явно был еще и лидером среди студентов, и за ним повторяли другие. Вот вам история. Например, один студент, Гумер Хальфа, побывал в Мекке, в Хадже. Представьте себе, насколько это круто, совершил паломничество к Каабе. Конечно, всем было интересно, как там все устроено, и вот, значит, он рассказывал, что обходить Каабу надо особым образом, вот так вот упереть руки в боки, чуть присесть, делать шаг наискось влево, затем вправо, поворачиваться во все стороны, и он даже показал, как это делается. Студенты начали смеяться, а Габдулла сказал: «Зачем так далеко ездить, чтобы повидать, как ходят паломники в Мекке? Можно заглянуть в ближайший сумасшедший дом». Его однокашник вспоминал, что после этого они в регулярном порядке, кривляясь, организовывали поклонение святыне. Делалось это так, опять цитата: «Каждый день посередине комнаты ставили сундук или стол, и начиналась ходьба вокруг Каабы. Первым эту операцию проделывал Тукай, а вслед за ним и остальные». Сложно сказать, как к Тукаю относились в медресе. С одной стороны, действительно обсуждали, не выгнать ли его за распитие спиртных напитков, но, с другой стороны, он был явно выдающимся учеником, так что ему все сходило с рук. Эти все приколы позволили позже при советах писать в житиях, что Габдулла был таким антиклерикалом. Правда была в том, что он все же был верующим, причем серьезно. Он просто отвергал внешнюю религиозность. Он не держал пост, он смеялся над традиционными обрядами, но при этом писал: «Пусть удивятся те, кто записал меня в еретики. Глядите, я ношу в груди и веру, и Коран». Но это он гораздо позже писал, в 909 году, но тем не менее. Или вот, например, его цитата характерная: «Пока не рухнет капиталистическая система, не установится социалистический строй и капитал не перестанет быть завесой истины, я не вижу никакого смысла в том, чтобы считаться мусульманином. Я хочу сказать,
что тот, кто в душе доволен этой действительностью, тот и не правоверный, и не мусульманин, и не человек. Ну и да, мы подошли к первой революции.

1905 году даже Уральск лихорадило. Да, Габдулла все еще живет в медресе, учится, а еще подрабатывает наборщиком в местной типографии, но революция захватила, конечно, и его. В типографии он сблизился с революционными печатниками, ну и как-то потихоньку втянулся в революционную деятельность, расклеивал листовки, участвовал в демонстрациях. В советских житиях Тукая эту ячейку, естественно, считали большевистской, ну потому что... Ну а какая еще революционная ячейка может быть в Уральске? Других социалистов в России же не существовало. Но я думаю, рабочие, как обычно, слабо разбирались в теологических спорах между большевиками, меньшевиками, эсерами, анархистами и прочими течениями. Но главное, что надо добавить, что период активного увлечения Габдуллы революцией закончился очень быстро. Его друга и тезку Габдуллу Кариева арестовала полиция, и Тукай, как-то остыл к революционной борьбе. Но революция дала ему нечто по-настоящему ценное. После того, как царь пошел на уступки, манифестом 17 октября, в числе прочего, отменялась цензура. И создавать новые СМИ оказалось легче, чем когда бы то ни было. И вот по всей стране начали появляться газеты и журналы на любых языках, и на татарском в том числе. И вот в Уральске возникло третье в истории России печатное издание на татарском, газета «Фикер», что в переводе значит «мысль». Редактором и издателем стал любимый учитель Габдуллы Тукая Камиль Мутайги, а сам Габдулла участвовал в издании с первого номера. Он выполнял все функции, от набора и корректуры до написания и редактуры статей. Журнал этот, конечно, был джедидистский. Тираж доходил до 5000 экземпляров, что для того времени было, очень солидно, и газета выходила еженедельно. И да, именно там, в первом номере, был опубликован впервые стих Габдуллы Тукая. Ну, то есть... Переложение стихотворения Кольцова. Габдулла был самым активным автором за все время выхода издания. И для молодого писателя работа в медиа – это лучшая школа. За 2 года Габдулла написал чуть меньше 100 стихотворений, около 80 басен и больше 100 статей и фельетонов по самым разным поводам. И это только из опубликованного. Габдулла Тукай не просто очень продуктивен. Это был крупнейший вклад в письменную татарскую культуру на тот момент. Не триггеритесь, пожалуйста, из-за того, что я сказал про небольшой объем татарской культуры. Ну, например, был, конечно, в середине 19 века Каюм Насыри, он писал статьи, издавал ежегодный календарь. Это такой, своего рода журнал на татарском языке. Но все же, настоящий взрыв публицистики и художественных произведений на татарском языке произошел после 1905 года. Так вот, Габдулла Тукай, по большому счету, в итоге, стал создателем современного татарского языка. В этом смысле он, типа как Пушкин для русских. Ну, то есть, да, русскому языку много столетий, до Пушкина были и Ода Ломоносова, и Сумароков, но именно Пушкин создал наш современный литературный язык, соединив народный русский, светский русский, немножко церковно-славянизмов и посыпав сверху заимствованиями из французского и английского. Но это что касается лексики. А что касается стиля и формы, то Пушкин, конечно, перенял это все из большой европейской литературы – французской, английской и немецкой. Так вот, в похожих условиях создавал стихотворный, художественный и журналистский татарский язык Габдулла Тукай. Не он один, естественно, вместе с ним и Камиль Мутайги, и казанские, и петербургские интеллигенты. Но Тукай был чудовищно продуктивен и очень талантлив. При этом как Пушкин ориентировался на французскую и английскую литературу, так и Тукай, естественно, ориентировался на русскую. Тукай, собственно говоря, сам писал вот что. «Пушкин, Лермонтов, два солнца высоко вознесены. Я же свет их отражаю наподобие луны. Пушкин, ты не подражаем, в повторенье толку нет. Повторяя стих Корана, был бы я тогда поэт. И Жуковский мой учитель, я поднялся в вышину». «Эй, завистник, пес голодный, что ж ты лаешь на луну?» Ну, тут можно очередной раз добавить измерение в и так многомерную фигуру Тукая. С одной стороны, его можно назвать человеком, который буквально создавал современную татарскую культуру и даже литературный татарский язык, и в этом смысле он, антиимпериалист, но он создает татарскую культуру, ориентируясь на русскую. Выражаясь современным левым языком, он занимается самоколонизацией, то есть приближает татарскую культуру к общеевропейской. Габдулла Тукай, конечно, в культурном смысле европеец. И считает, что татарам лучше ориентироваться не на медресе в Бухаре и не носить тюбетейки или фески, а читать Пушкина и носить фуражку. А лучше даже вообще без фуражки.

Работа в типографии в газете под начальством своего друга и учителя Камиля Мутыги не помешали Габдуле заниматься социалистической пропагандой, впрочем, среди рабочих этой типографии. Камиль же, со своей стороны, собирался выставлять свою кандидатуру на выборах в Государственную Думу, и это вызывало сарказм у Габдулы. Между ними начались ссоры. Вот, например, один из рабочих вспоминал. Он постоянно спорил с Камилем Мутыгеем по различным вопросам. Однажды, помнится, они поссорились из-за большого объема работы и ничтожного гонорара. Под конец Тукай свел разговор к эксплуатации рабочей силы и заметил: «Что ж, тебе слава, а нам работа». Короче, в противостоянии между товарищами рабочими и другом, начальником и владельцем бизнеса Габдулла встал на сторону товарищей и даже начал подговаривать их требовать повышения зарплаты. Судя по дальнейшим событиям, кстати, денег у газеты не сказать, чтобы было много. В итоге друзья рассорились, и Камиль уволил своего самого продуктивного работника и публицистическую звезду. Причем сам Камиль в разное время давал разные объяснения этому увольнению. В 14 году, то есть еще до революции, он говорил так. «Встав в модную в те годы позу человека, подстрекающего рабочих к забастовкам, он принялся подговаривать рабочих моей типографии бросить работу и потребовать прибавки к жалованию. Я узнал о его роли в этой истории и неоднократно делал ему внушение, но без толку. Габдулла Эфенди продолжал свои подстрекательства, поэтому мне в конце концов пришлось уволить его с работы». А вот в воспоминаниях, написанных в 30-е годы, он писал совсем другое. «Тукай был уволен из типографии вовсе не за призыв рабочих к забастовке. Он никогда этим не занимался, а потому что часто не являлся на работу, а если и приходил, то в нетрезвом виде и вообще нарушал дисциплину». Ну, в 30-е годы Камиль Мутыги жил в СССР, а Габдулла к этому моменту стал легендой. И говорить, что ты уволил главного поэта поколения за социалистическую пропаганду, конечно, было нельзя. И поэтому я все же верю в первый эпизод, что Габдулла подстрекал рабочих к забастовке и за это был уволен. Впрочем, точно так же я не сомневаюсь, что он и бухал, и приходил не вовремя, и дисциплину нарушал. Но в любом случае газете недолго осталось жить. Царская администрация начала быстро отвоевывать завоевание революции. В 1907 году власти спохватились и обнаружили внезапно, что издатель газеты, ну то есть Камиль Мутыги, был младше 25 лет, а этого было недостаточно для того, чтобы издавать СМИ. Газету закрыли, но типографию выкупил купец Муртаза Губайдуллин. Обрадованный Габдулла написал в газету статью «Сошедшая в могилу фикер воскресла», но спустя два месяца газета закрылась навсегда. Официальным объяснением было то, что газета не приносит денег, но нельзя исключать того, что на купца Губайдуллина надавили власти. На дворе 1907 год. Габдулле Тукаю стало окончательно ясно, что делать в Уральске нечего. Он собрал вещи и уехал в Казань. Жить ему оставалось 6 лет.

Кай приехал в Казань с надеждой, я цитирую, «чтобы учиться, чтобы стать интеллектуалом». Казань – это татарский культурный центр. В Казани есть университет, в котором в свое время Ленин учился и Лев Толстой, между прочим. Тут огромное сообщество джадидистов, и при этом Габдулла не ноунейм, он очень известен, а за время жизни в Казани он станет звездой первой величины. Он сразу же тут нашел работу в двух изданиях. Впрочем, денег это приносило немного, потому что издания были как бы политическими. И поэтому, чтобы зарабатывать себе на жизнь, он работал экспедитором в одном из татарских издательств. Вот что он писал другу в Уральск. «Здесь весело. Много друзей из интеллектуалов. Говорим, смеемся, читаем, делимся мыслями. И все же по приезде в Казань очень сильно болел. Похоже, воздух не подошел». При этом он приезжает в своем классическом панковском виде, которым поражает окружающих. Непонятный то ли халат, то ли что, нечесанные волосы, темные очки. Вспоминает, что как-то он заявился в редакцию в какой-то широкой рубахе, подпоясанной женским поясом. И ему такие говорят: «Габдулла, это женский пояс». И лично мне очень нравится, как Тукай ответил: «Так и знал, зря людей послушал». И все лето он дальше проходил в таком виде. Отдельно он бесился на накрахмаленные рубашки и манжеты. С виду очень образован, обо всем судить привык. За пятак купил манжеты, за копейку воротник. Но перемолола Казань нашего пацана, перемолола. И уже со следующего года Тукай сам стал носить белую рубашку и даже галстук. Есть его знаменитая фотография того времени, которая станет классической. Ее на марках даже печатали, и открытки выпускали с ней. И в Википедии она же стоит. На ней Габдулла очень прилично выглядит. Сюртук, белый воротничок, галстук, тюбетейка. Тюбетейка, впрочем, была не его, потому что он пришел без головного убора. Его внешний вид на фотографии настолько контрастировал с его повседневным видом, что он даже как-то сказал друзьям, что на нем снят другой человек. Это все сделано, чтобы стихи лучше продавались. Но это шутка. Но стихи Тукая и правда продавались все лучше. Вот это уже не шутка. И не только стихи. Буквально открытки с его фото шли на расхват. Ну, он же звезда. Но при этом он все равно живет жизнью довольно неустроенной. С тех пор, как он покинул медресе, он жил в основном в гостиницах. Это в целом нормально для того времени. Недорого и заморачиваться не надо было. Но гостиницы, в которых жил Габдулла, были не самыми чистыми и не самыми обустроенными. Я в послекасте, например, расскажу один случай, как Габдулла пытался научиться мяукать, как кошка, чтобы напугать гостиничных крыс. Лучший друг Тукая того времени, Фатих Амирхан, описывал его жизнь как исключительно беспорядочную. И буквально в тех же самых выражениях вспоминал Тукая его знакомый Габдулбари Батал. Тукай был великим художником, однако его жизнь в большой степени оказалась запутанной и беспорядочной. Кроме того, под влиянием современной татарской молодежи он привык к употреблению алкоголя в больших количествах. Из всех этих причин его жизнь, как и у многих других поэтов, была очень короткой. К началу 10-х годов он уже очень прилично зарабатывает, но деньги у него не задерживаются, исчезают так же быстро, как и появляются. Габдулла теперь не просто панк, он уже панк-звезда. А по этому случаю стоит, конечно же, рассказать, какие у него были отношения с девушками.

до переезда в Казань Габдулла вообще с девушками не особенно общался. В Уральске он, кажется, на кого-то заглядывался, но не более того. Так вот, Казань радикально отличалась и от Уральска, и тем более от деревень. В Казани работали высшие женские курсы. Это аналог университета для девушек. Тут было много современных женщин, даже феминисток. Они дружили с молодыми журналистами, приходили в гости в редакцию «Элислах», чтобы поболтать с друзьями. И, судя по всему, Габдулле, несмотря на всю его прогрессивность, приходилось к этому привыкать. Поначалу он явно сильно стеснялся, об этом многие пишут. Когда девушки приходили в редакцию, он часто не поднимал голову от своего стола и молчал. Еще вот, например, показательное воспоминание. Однажды его друг пригласил Тукая на свою дачу. И Габдулла, зная, что друг женат и что жена его будет на вечере, отказывался, потому что стеснялся. Он не знал, что делать в присутствии женщины. Но, впрочем, смущение он поборол и поехал. Ну, как бы вот такой вот парень. Но, судя по всему, с течением времени он немного оттаял, потому что, как минимум, у него есть вполне себе романтические стихотворения с посвящениями девушкам. Тукай в какой-то момент понял, что ему, как звезде, вообще не обязательно как-то самому подкатывать к девушкам. Они, как яблоки, сами будут падать ему в руки. Ну, то есть, это я буквально говорю, он рассказывал, что в детстве, в деревне, когда пацаны воровали яблоки в саду, он сам никогда не воровал. И сторож яблоневого сада в результате, в награду, сам давал ему яблоки за честность. Так вот, с девушками он придерживался такого же принципа. Вот такой я парень и в яблоневом саду, и в саду любви очень умный. Если какая-нибудь девушка не изъявит сама желание познакомиться со мной, я никогда не буду сам искать такой возможности. Но если она сама протягивает руку, я горжусь и дорожу этим. Постоянных отношений у него не было ни с кем, но при этом можно с некоторой уверенностью сказать, что Тукай посещал бордели. Ну то есть, у нас есть письмо к другу, в котором Габдулла фактически говорит с ужасом прямо, что ему диагностировали сифилис, и что он подумывает о самоубийстве из-за этого. Но, впрочем, второй врач не подтвердил диагноз, так что все окей. Да, но при этом Габдулла Тукай пошел к врачу, потому что подхватил какую-то болезнь, передающуюся половым путем. Еще, например, он упоминал в своих статьях названия публичных домов в Казани: «Коза Маги», «Подвал Фатыма», «Хусни с собакой», «Девочки публичных домов». У него есть прямо отдельный мрачный стих. Вроде как про колдунью, но на деле про район Казани, за озером Кабан, где было много борделей. Стих такой, знаете, напоминает немного сказку в духе «Короля и шута». «Там в сенях девичьих тушек без числа у ведьмы той. Мусульманки все, Катюшек нету будто ни одной. На крючках железных тушки рабиги, гайши, марьям, вперемешку с ними чушки и свиные туши там». Ну, вообще, в том, что в начале 20 века мужчина ходит в городе в бордель, нет ничего удивительного, все ходили, а отношение к семейной жизни у него было простое. Вот тоже цитата из письма. «Если вы близко знаете и любите друг друга, и в добавлении к этому ты имеешь доход по меньшей мере в 5000 рублей в год, то надлежит жениться». В последние годы, кажется, Габдулла Тукай зарабатывал очень хорошо. Ну, может, не 5000, но достаточно. Только деньги все улетали в трубу.

конца 1907 года вышло 27 изданий его стихотворений. Татарские газеты и журналы от Астрахани до Питера и от Москвы до Оренбурга буквально в очередь встают, чтобы заполучить его стихи или статьи. Еще он собирает и записывает татарские сказки и вообще фольклор. За жизнь в Казани он выпустил 13 книг для школьников, а еще он с друзьями устраивает литературные вечера и лекции. Короче, Габдулла просто машина. И одновременно с этим он постоянно зависает в трактирах, где накидывается с извозчиками, с мясниками, с жуликами, короче, просто с обычными людьми, с кем попало. Его друг Алиаскар Камал вспоминал. «Поначалу поддавал немного, но затем это все усугубилось. И когда пиво перестало побеждать, то он начал создавать основу из беленькой». В героических житиях Тукая этого нет, или эта тема обходится аккуратно, или сильно сглажена, но если смотреть внимательно, то можно заметить, что то Тукай и алкоголь постоянно соседствуют друг с другом. Ну вот, например, есть воспоминания, как Тукай просил денег у одного из издателей, а тот ему ответил, цитирую, «Зачем тебе столько денег, ты же все равно их пропьешь». Ну, вы только не думайте, что Тукай прям все пропивал, он, например, помогал своей сестре Газизе деньгами. Но то, что в карманах деньги у него не задерживались, это факт. И то, что он пил, тоже факт. И плюс к этому он еще и болел туберкулезом.

Туберкулез глаза давно уже переместился в легкие. В начале 1912 года стало очевидно, что больше забивать на себя нельзя. И Габдулла, благодаря многократным просьбам друзей, отправляется в длинное путешествие. В апреле он едет в Уфу. Там на Урале было несколько туберкулезных госпиталей, где больных лечили кумысом. Это был довольно распространенный способ помощи при чахотке в то время. Даже Антон Павлович Чехов в свое время лечился кумысом на Урале. В Уфе Тукай обратился к доктору, который пришел в натуральный ужас и сказал, что Тукай в таком истощении, что он даже не будет брать у него анализ крови. Из Уфы Тукай направился в Петербург. Ну, несмотря на то, что петербургский климат один из самых опасных для туберкулезных больных, это все же была столица, а в столице были самые лучшие врачи. И вот столичный врач пришел в такое же состояние, как и уфимский, но с одним отличием. Он сказал Габдулле, что его здоровье, в принципе, норм, он сделал это, чтобы его не пугать, а друзьям Тукая врач сказал правду.

больницу. Весь март Габдулла писал стихи и готовил свой прощальный том. 31 марта ему стало резко хуже. 1 апреля пришли друзья и привели с собой фотографа, который сделал несколько фото. На них Тукай лежит изможденный, с обритой головой, в белых простынях, совсем не напоминая того парня с нечесанной шевелюрой, в темных очках и непонятном халате, которым он был несколько лет назад. 2 апреля он умер, не дожив 12 дней до 27 лет.

Через день прошли похороны. На старейшее кладбище Казани, Новотатарское, пришло более 5000 человек. И в знак траура работу прекратили татарские книжные магазины, издательства и большинство медресе. Не только в Казани, везде по России, где жили татары. Многие школы отменили занятия и 3 апреля провели День памяти Габдуллы. Есть прям много воспоминаний, как дети плакали, узнав о смерти поэта. И с этого прям момента начал формироваться культ Тукая. О нем пишут стихи и воспоминания. Неудобный образ взъерошенного парня с развязанными шнурками и бутылкой пива в руке начал потихоньку теряться, и вместо него стал возникать такой бронзовый огромный памятник главного татарского поэта. Сразу после смерти, например, газета «Идел» писала: «Духовно Тукай не умер, и он никогда не умрет». После революции в Советском Союзе его образ менялся в зависимости от линии партии. В 20-е, когда еще множество людей хорошо его помнили, из Тукая начали лепить народного татарского поэта, при Сталине стали критиковать за мелкобуржуазность, хотя, с другой стороны, по одной его сказке поставили балет. Примерно во времена Хрущева-Брежнева, наконец, определились с образом. Тукай стал певцом от народа, защитником угнетенных, пьянство исчезло, от отношений с девушками осталась только предельная скромность, религиозность убрали в чулан, а вот критика исламских порядков вышла на первый план. Дети в школах Татарстана и Башкортостана учили наизусть его стихи, его именем стали называть улицы и станции метро. Ну, всем хочется, конечно, иметь героя без страха и упрека. Всем нужны национальные герои. Но еще и ранняя трагическая смерть добавляет романтизма, конечно. И культ Тукая, и оторванность этого культа от реального Габдуллы достиг такой степени, что появилась даже теория заговора, что настоящего Тукая не было никогда, что это фейк, созданный советскими переводчиками. Но Тукай был. Он был смешным и грустным, нелепым и талантливым, самоуверенным заводилой, трудоголиком и любителем славы. А еще он любил жизнь, любил свой язык и культуру, и людей. Когда Пушкин был в деревне, написал Евгения: «Я картошке посвящаю здесь стихотворение. И не вижу, почему я в этом ниже Пушкина, если строго сам он ниже хлеба дня насущного. Позабудут все однажды Пушкина с Евгением, но картошка будет жить до света представления. Тема вечная, что значит до скончания времени. Через это человеком стал и я вне времени».

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Спасибо, что были со мной в этом сезоне. Через 2 недели встречаемся на стриме и встречаемся в новом сезоне, в новом 2026 году. С наступающим!

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Песню помогут мне спеть мои садовые.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

приветствую всех любителей музыки. В эфире снова Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Как и любое порядочное музыкальное шоу, так или иначе, в какой-то момент я был обязан коснуться темы Beatles. Группа в высшей мере культовая, в высшей мере известная, и при анализе исторических музыкальных процессов мимо нее, просто не пройти. Мне не хотелось делать типовой контент, вроде «вот, была там группа, вот она, смотрите, какие классные песни писала, как все у них было замечательно, легендарная четверка, какие-то байки, какие-то там вырезки из интервью, кто-то что-то про кого-то сказал, любовь Леннона и Йоко Оно, Пол Маккартни, его жена, как там у них все дела обстояли, вот это все мне не очень интересно. Да и как бы анализировать их дискографию, мне кажется, нового там мы ничего не найдем. Все уже было 1000 раз сказано, все песни уже 1000 раз прослушаны. С музыкой Beatles все более-менее понятно, и никаких двух мнений по этому поводу быть не может. Поэтому сегодня мы историю об этом замечательном ливерпульском квартете встроим в рассказ о так называемом британском вторжении. Еще одна тема, о которой я хотел бы с вами в какой-то момент поговорить, но дело тут все в том, что тема эта очень короткая. По факту это просто явление, которое продлилось несколько лет. После 5-минутного исторического экскурса мы бы с вами уперлись просто в прослушивание групп. Поэтому тема нашего сегодняшнего выпуска будет и культурное значение Beatles, выливающееся из этого культурного значения британское нашествие. Отчасти мы затронем появление андеграунда, отчасти мы затронем поздний рок-н-ролл, потому что именно оттуда стоит отчитывать историю группы Beatles и всех событий возвеличивания английской музыки. Но обо всем по порядку. В первом выпуске мы с вами говорили уже про рок-н-ролл, рассмотрели, что это за явление, какова была его сущность в культурном контексте, в историческом контексте, в социальном контексте и так далее. Но вот появился рок-н-ролл, а что было дальше? Как вот мы пришли от Чака Берри к Beatles? Дело здесь вот в чем. В 55-м году он появился, в 56-м там как-то развивался, и вот первый год, который нас сегодня будет интересовать, это год 57-й. Он примечателен двумя вещами. Первое, что жанрово рок-н-ролл вполне себе устаканился, коллаборации закончились, то есть более-менее появились музыканты, все, которых мы так или иначе относим к тому классическому рок-н-роллу. С другой стороны, рок-н-ролл начали замечать современники. Как мы с вами отмечали, что эта музыка является искусством для молодых, для молодежи, для тех, кто может платить деньги. И вот в 57-м году внимание рок-н-роллу достоился еще и со стороны шоу-бизнеса. Понятно, что такое явление нельзя было не замечать общественными институтами. Вот где-то в 57-м году уже и церковь начала высказываться, и начал высказываться шоу-бизнес. Почему шоу-бизнес вдруг стал интересовать рок-н-ролл, да? То есть они там записывали своего Фрэнка Синатру, исполнителей такого старого калибра, они приносили деньги, потому что ориентировались на взрослую аудиторию, достаточно платежеспособную. Зачем же им рок-н-ролл вообще понадобился? А дело тут все в том самом подростковом рынке. Ведь если можно зарабатывать деньги где-то еще, то почему бы этого не делать? Таким же образом размышляли тогдашние музыкальные дельцы и подумали, сам по себе рок-н-ролл нам не нравится, но за него готовы платить деньги, и он имеет огромную популярность. Поэтому мы создадим как бы свой рок-н-ролл, такую альтернативу. Он не будет таким агрессивным, он не будет таким сексуальным, он не будет таким вызывающим, он будет такой прилизанный, гладкий и шелковистый, как обещает один замечательный шампунь. В этом формате мы будем зарабатывать деньги уже на молодежной аудитории. Что для этого решил делать шоу-бизнес? Появились так называемые teen idols. Это молодые люди, которых, продюсеры находят, приводят в студию, причесывают, работают над их репертуаром. Здесь очень важно, что они как бы сами писали свои песни, те люди, о которых мы сейчас будем говорить. Но продюсеры все это приводили в такой формат, какую-то конъюнктуру старались соблюсти, которую они сами для себя придумали. То есть убирали весь конфликт, оставляли такую травоядность, компанейство, веселье, менее радикальное для ушек взрослых, потому что может быть, взрослым тоже понравится рок-н-ролл. Почему бы и нет? Первыми такими teen idols стали Пэт Бун. Это, по-моему, самый первый вообще человек. Но он менее интересен с музыкальной точки зрения. А более интересным парнем является канадец Пол Анка.

Композицию, которую вы только что прослушали, называется «Даяна». Это был огромный хит во всей Северной, да и, наверное, Южной Америке, я имею в виду Южные Соединенные Штаты, да, вот ниже ржавого пояса. Что примечательно, да, песню он написал сам, это песня про няню его младшей сестры, в которую он очень влюблен, но ему кажется, что он молод, она его любви не замечает. Несмотря на то, что эта песня авторская, так или иначе в ней присутствует какой-то околоинтимный, окололюбовный, какой-то околозапретный антураж, ничего подобного более прямолинейно там не сказано. А отметим напоследок, чтобы закончить с Полом Анконом, как пример, что кроме Даяны можете у него ничего не слушать, абсолютно ничего интересного. Я уже послушал за вас. Ну, соответственно, вслед за успехом Пола Анки пошла целая плеяда этих Teen Idols. Буквально там штамповали, брали молодых людей, которые хоть что-то там могли написать, и делали из них звезд. Что, кстати, примечательно. У всех этих музыкантов сценический псевдоним состоял только из имени. Там был такой Фабьян, был такой Дион и прочее. И вот как раз-таки оттуда пошла вот эта традиция музыканту называться одним лишь именем. Стинг. Бона в нулевых какая-нибудь там, Инна, Инна Ход, Инна просто, не знаю. Ну, в общем, вы поняли, вот это вот вся Валерия. Все это пошло оттуда, с этих вот продюсерских интрижек с рок-н-роллом. Чем еще примечателен 57-й год, чем он еще важен, это дебют Бадди Холли.

Бадди Холли, интеллигентный рок-н-ролльщик в очочках. Помимо того, что это прекрасный музыкант, очередное лицо рок-н-ролла, он, наверное, из всей этой плеяды электрогитаристов ранних, вот как раз-таки рок-н-ролльных, больше всего повлиял на Битлз, о которых мы будем говорить, в плане стилистическом. То есть, особенно вот на ранние песни, там, послушать именно построение мелодии, как бы стиль игры, вот саму тональность, ну, очень много, что Битлз оттуда взяли. То есть, если брать именно вот рок-н-ролльную сторону Битлов, о котором мы чуть попозже поговорим, она вот была в первую очередь, наверное, взята у Бадди Холли. Идем дальше. Дальше у нас год 59. Год конца рок-н-ролл, можно громко сказать. Дело тут вот в чем. Во-первых, Бадди Холли, о котором мы только что говорили, еще двое рок-н-ролльщиков, я, к сожалению, забыл кто, они попали в этом году в авиакатастрофу, разбились на самолете. И позже, кстати, где-то вот в 70-х, по-моему, в 73-м году, если не ошибаюсь, был такой американский бард Дон Маклин. Он написал свою выдающуюся в этом году песню «American Pie».

И вот это вот событие авиакатастрофы в этой песне было описано как день, когда музыка умерла. Настолько пафосно. Но на тот момент это действительно была большая трагедия, потому что музыка потеряла очень серьезных, очень талантливых молодых ребят. В этом же 59-м году Чак Берри садится в тюрьму. Не помню, в тюрьму его посадили или нет, но вот его начали обвинять в сексуальном харассменте. Я не уверен, не помню, посадили его в итоге в тюрьму, но был скандал по поводу, значит, сексуальных домогательств с его стороны. Уже в заключенный записал. Не солидно. В этом же году Литл Ричард решил закончить с музыкальной карьерой и отправился проповедовать христианство куда-то там. Ряды классических рок-н-ролльных музыкантов начали редеть. Да, Элвис Пресли в 58-м году его забрали в армию. Он отправился в Германию служить, и, соответственно, в 59-м году тоже его не наблюдалось на сцене. О нем мы еще чуть-чуть попозже скажем. Не все в порядке, значит, в рок-н-ролльной среде. Так еще и вмешался, я не знаю, как его назвать, давайте, Американский союз профессиональных писателей песен. Композиторов, песенников и так далее. Чего они вообще, что им надо от замечательного рок-н-ролла? А дело в том, что, как уже было не раз упомянуто, рок-н-ролл — это песня авторская в первую очередь. Слово «авторское», она подразумевает, что человек, который поет песни своего репертуара, он их сам написал к ним музыку, что-то там лобает, кричит или поет, неважно. А каждая написанная самостоятельно мелодия песни, она забирает деньги. У профессиональных поэтов, песенников, у профессиональных музыкантов, аранжировщиков, композиторов и так далее. Вот эти все замечательные люди, они, как и многие другие, очень не любят, когда их деньги старается кто-то забрать. И поэтому они, решили нанести удар по челюсти рок-н-ролла, такой, да, который бы им подходил по стилю, по конъюнктуре, по такой, знаете, неповоротливой монументальности. Что же это был за удар? А вот в 1959 году появляется так называемая Brill Building. Она в народе так называется, потому что здание, в котором они находились, называется Brill. Это фабрика хитов. Вот эти все, значит, поэты, песенники, продюсеры и так далее, они решили как-то объединиться, набрать туда рок-н-ролльщиков, около рок-н-ролльщиков, да, авторов музыки и песен, создать им там определенные условия. Была известная байка, что сажали, значит, двух авторов через стены, чтобы они слышали друг друга, друг другу воровали какие-то приемчики, конкурировали, какие-то конфликты там подогревались внутри. То есть там прям самая настоящая фабрика хитов, вот хоть по телевизору показывали. Там вот клепались музыкальными полурабами, клепались песни для вот тех самых Teen Idols. После того, как рок-н-ролл ушел с рынка, его место заняли продюсеры, которые знали, что надо делать, просто немножечко в другом стиле. Более прилизно, это понятно, да? То есть чисто рок-н-ролл, вот эти все продюсерские акулы, они вообще не воспринимают. Здесь все было комфортненько, причесано, ухожено, никаких там дрыганий ногами, как у Элвиса Пресли. Интересный факт. Если посмотрите телевизионные показы Элвиса где-то года 57-56, он постоянно танцует так немножечко в коленях, сгинаясь, и такие волнообразные движения ногами делает. В то время в Америке, такая пуританская была страна, вышел известный закон, который запрещал по телевидению Элвиса Пресли показывать ниже торса. То есть ноги его, вот эти вот двигающиеся, считались пошлыми, и показывать по телевизору было категорически нельзя. К чему я это? К тому, что Teen Idols так ногами не дрыгали, более себя сдержанно вели на сцене, устраивали продюсеров и прочих конъюнктурщиков музыкального американского цеха. Чтобы вы не подумали, что продюсерская музыка – это плохо, продюсерская музыка – это не плохо. Огромное количество продюсерских проектов, коли мы про Beatles говорим, например, группа Monkeys.

Группа The Monkees — это продюсерский проект, когда группа Beatles стрельнула, в Америке было принято решение создать своих Beatles. Вообще найти своих Beatles, наверное, была идея фикс любой страны. И, значит, был создан проект Monkees, то есть просто набирали людей, можно было ни на чем не уметь играть, главное выглядеть и разговаривать как надо. И вот из них сделали звезд. Надо сказать, что репертуар у группы Monkees был очень достойный. Это не какая-то там проходная группа, вполне себе такая отличная, бодрая поп-группка. Поэтому само по себе убеждение, что музыка продюсерская, она по определению плохая, это неправда. Но касательно Brill Building, это неправда еще и потому, что, значит, музыку там писал, ну, к примеру, Нил Даймонд.

Нил Даймонд позже прославился в составе группы и сольно, то есть, ну, там, человек в высшей степени заслуженный. Вот он тоже писал для Teen Idols песни. Оставшиеся рок-н-ролльщики почувствовали, что почва уходит у них из-под ног. Ну, по стечению обстоятельств или как-то так вышло, знаете, вот очередная историческая случайность, которая привела к неожиданным последствиям. Они решили поехать в Европу жить, потому что здесь как бы что-то там не то уже. Продюсеры занимают рынок, все тоскливо, рок-н-ролл умирает, а в Европе как бы рок-н-ролла еще толком-то и не было. И вот мы сейчас туда-то приедем, и там-то мы покажем. Ну и, соответственно, все переехали туда и начали там играть свою музыку. Тем самым, ну, тем, что они играли свою замечательную музыку, они подогрели интерес публики к рок-н-роллу. Начали появляться какие-то исполнители на местах, то есть, например, в Италии там появился Андреано Челентано.

В общем, во Франции тоже там кто-то появился много. Где в основном они как бы переезжали в Англию, потому что близкая культура. И в Англии начались традиции клубов открытого микрофона, да, где выступает человек с какой-то такой около рок-н-ролльной программой. И вот одни из таких, скажем так, ребятишек, которые захотели попытать удачу открытого микрофона, стали наши сегодняшние испытуемые группа Beatles. Собственно говоря, из города Ливерпуль. Вот там-то они впервые по-моему, в клубе Cave, но могу ошибаться. Дебютировали они в 1961 году, да, до этого там еще в каком-то другом составе они там были, какая-то группа Rainbows у них была, Moon Boys или что-то такое, в общем, там такая чехарда с названиями, чехарда с составом. Но вот в 61 году классическая четверка Beatles окончательно дебютировала в одном из ливерпульских, соответственно, клубов. Из года 1961 мы переносимся в год 1963. До этого момента, да, там в 62 году был у них первый хит-сингл «Love Me Do».

добрался он там до каких-то позиций в английском билборде, но это, знаете, такое событие, ценность его, она обусловлена исключительно тем, что будет после. Если бы группа Beatles потом бы не прославилась, никто про это Love Me Do 20 место и не говорил. Но так как историю пишут победители, соответственно, это такая первый такой звоночек того, когда Beatles начали оценивать. А вот в 1963 году их оценили уже прям по достоинству. Состоялся всемирный триумф группы Beatles. Она стала самой популярной группой мира. Они слышали вообще все. И началась так называемая битломания. Да, битломания, то есть повальное увлечение группой Beatles. Если очень, очень просто, очень поверхностно рассуждать. Об этом явлении поговорим немножечко поглубже. Видите ли, может быть, для кого-то секрет, но Beatles была не первая всемирно популярная группа. Элвис Пресли, до этого был Синатра, до этого там кто-то еще, вот всякие вот эти вот джазовые музыканты еще в 20-х, джазовые стандарты тоже везде крутились. Была, кстати, твистомания, например, танец твиста захлестнул просто весь мир, в том числе, кстати говоря, и наш Советский Союз. Вот, было и раньше. Но у битломании было несколько отличительных черт. Ну, она была на самом деле одна, под которой скрывается огромный культурный пласт. Дело в том, что помимо безмерной любовной лихорадки по отношению к ливерпульской четверке, битломания обнажила такой, знаете, новаторский характер группы Beatles. То есть вот истинная ценность Битлов, если мы берем именно Битлз как феномен, она не столько в музыке, ну, в музыке тоже гениальная, не будем тут отрицать сейчас, что Битлз выдающиеся музыканты, но, понимаете, много было групп с отличным материалом, ну, огромное количество, но и близко никто не добивался таких результатов и таких революций своим творчеством. И поэтому сейчас мы с вами рассмотрим аспекты, в которых именно Битлз стали новаторами. Здесь, наверное, самое простое. То есть, если вот так смотреть на вот этот вот Mercy Beat, да, это то, как потом стали называть то, что играла группа Beatles, то это смесь американского такого рок-н-ролла с европейской песенной традицией. В первую очередь, с английской. Энергичность, танцевальность, сексуальность, импозантность. С одной стороны, и распевность, мелодичность. Вспоминайте там первые альбомы Beatles, с самого их дебютного альбома, по сути.

несмотря на то, что кажется, что это немножко противоположные вещи, все то, что я только что назвал, присутствует вот в данной композиции. Умное, умелое, талантливое объединение необъединяемого породило вот этот вот жанр и позволило Beatles произвести такую сугубо музыкальную революцию. Второй аспект — это групповой формат. Здесь надо немножечко уйти в историю. До Beatles существовало два вида групповых взаимодействий. Первый — это вокальные группы, типа The Crystals. —

женский вокал, какой-то там мини-хор, поют разными тональностями, создают голосом что-то там, сложное или простое. При этом все участники безликие максимально, никто их по именам не знает. То есть они вот есть коллектив, а кто там в нем, в этом коллективе выступает? Помните, была группа Viagra, да? Вот там 28 составов, толком не знает, кто там был, но репертуар-то один и тот же, поэтому какая вообще разница? Также рассуждали люди и до Beatles. И второй вариант — это такая группа, которая составляет аккомпанемент сольному исполнителю. Условно, почти у всех рок-н-ролльных музыкантов, аккуратно скажем, у многих рок-н-ролльных музыкантов, у них была группа, которая им аккомпанимировала. Например, у Элвиса Пресли была группа Jordan Airs. Вот этих вот Jordan Airs, их вообще никто это такие, их вообще опускают. Ну, не в прямом смысле, а в смысле не называют. Вот есть Элвис Пресли, а кто там сзади, там стоят какие-то веселые ребята, улыбаются. Ну, наверное, там охранники какие-то. А они полноправные как бы исполнители в теории. А на практике они очень легко заменяемые. Это не личности, это голоса. Голоса, либо это руки, те, которые играют, дополнительно создавая какой-то антураж вокруг песен. У Бадди Холли была группа Крикетс, кажется. Два гитариста, барабанщик. Ну, вы поняли. То есть это какие-то ребята, которые обслуживают звезду. И при этом они никому не интересны, потому что интересна только звезда. Сессионные музыканты, если хотите. Все на них наплевать. А вот в Битлз была ситуация ровно противоположная. Все четыре музыканта, Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон, это были отдельные личности со своими характерами, со своими какими-то шутками, своими какими-то особенностями, сценическими образами. Каждый играл какую-то там роль, каждый как-то по-своему влиял на эту самую музыку. У каждого была своя медийная роль. То, что там кто-то пел, а кто-то не пел, никого абсолютно не смущало. Хотя, кстати, и пели они все вместе разные песни. Каждый из них какой-то композиции на каком-то альбоме выдавал вокальную партию. Формат, при котором каждый член группы важен и каждый член группы самодостаточен и интересен, он мало того, что был новаторским, так еще и после этого стал мейнстримным. И, собственно говоря, до сих пор, если есть какая-то группа, то, как правило, все ее члены, они вполне себе полноправные музыканты. Третий момент – это момент, назовем его, индустриальный. До 1963 года, до Битлз, музыкальный рынок полностью принадлежал Америке. Ну, то есть, в каждой стране была какая-то своя сцена. Музыканты, которые были популярны только внутри нее, отдельные песни которых, конечно, могли там куда-то резко улететь, но, как правило, не улетали. Большая часть хитов, большая часть музыкальных инноваций, музыкальную моду, да, вот это все дело задавала Америка. И никакая другая страна даже сравниться не могла в плане тенденций. И вот появляется Битлз, и как бы все понимают, что теперь вот Англия задает миру тенденции музыкальные, потому что да, все, кто там в Америке был после Элвиса Пресли, там и в половину не так были популярны, как были популярны Битлз. И вклад они внесли, и музыка у них интересная, и приятно слушать. И все начали со вниманием изучать, что ж там еще происходит в Англии. Кстати говоря, главная, на самом деле, предпосылка к британскому вторжению. Но об этом чуть-чуть позже. И последняя революция, которую совершили Битлз, это революция авторская. Мы с вами не зря посвятили довольно большое количество времени тому, чтобы обозначить, что вот был авторский рок-н-ролл, а была профессиональная среда поэтов-песенников, музыкантов-исполнителей. Чем она разделялась? Не только тем, что одни значит, писали сами для себя, а другие писали сами для других. Здесь была принципиальная разница. Если мы с вами возьмем песни раннего, да и позднего рок-н-ролла авторского и сравним с тем, что делают профессиональные писатели, то мы увидим, что у писателей текст немножечко поблагозвучнее, и мелодия такая прям вот академическая, красивая, подача, в ней специфическая присутствует, так все помпезно, в хорошем смысле слова. На самом деле, вот эти вот все профессиональные писатели, они и не лезли в рок-н-ролл в своем большинстве, потому что, ну, считалось, что, ну, это какая-то низкая музыка, ее как-то дописать, да каждый может, господи, полобать. Мы-то как бы пишем музыку более серьезного уровня,
более сложную, более мелодичную. Тут появляется группа Beatles, которая не имеет вообще никакого музыкального образования, не знает нот. Кто-то что-то где-то научился аккордам замечательно. И вот этого знания им хватает для того, чтобы их музыка была по качеству. Слово «качество» я употребляю не в значении, что там у Чака Берри музыка была хуже, да, а вот по качеству в глазах академических музыкантов. Вот придите как-нибудь в консерваторию, где преподаватели не сильно знакомы с историей современной музыки, и пообщайтесь с ними про классическую академическую музыку и там про рэп. Вы там столько всего послушаете, вы даже себе не представляете. Там просто вот необоснованный снобизм, значит, просто какая-то стена, что вот это так, и вот и никак иначе. Возвращаясь к таким же людям в 50-х, которые писали музыку, приходят Битлз и без образования, без ничего делают то же самое по качеству. Вот по качеству в их глазах. То есть они реально понимают, что это талантливо. Они реально понимают, что это интересная, сложная, составная музыка. И это показало и рынку продюсеров, и многим другим, что вот, пожалуйста, если у вас есть талант, вы можете делать все, что хотите, конкурировать с людьми, которые пришли туда исключительно за заработком денег. Вы любители, вы музыкантчики, а они-то профессионалы, и вот вы с ними просто на равных конкурируете. Это, конечно, немножечко изменило систему координат мировой музыки в последующие годы. В 63-м году была битломания, в 64-м, ну, там условно, британское вторжение, оно очень не определено по датировку. Ну, вот где-то середина 60-х, 63-64 по 66-й оно проходило. Здесь было то же самое, как в случае группы Sex Pistols. Разбирали их тоже в выпуске про панк, говорили о том, что Sex Pistols стрельнули. Кто не панки, а кто там еще панк, вот эти, ну, давайте их тоже послушаем. Скажем так, вот если здесь была такая как бы классовая, да, выборка по тому, кто панк, кто не панк, да, то в случае Битлз была выборка национальная. Так, они, значит, из Англии, да, да, кто там еще из Англии? Роллинг Стоунс, да, ну давайте попробуем, послушаем. И таким образом на мировой рынок огромное количество заряженных этими же битлами групп просто двинулось. А жутко на мировой рынок, это значит в Америку. И просто британские пластинки захлестнули американский и мировой музыкальный рынок. Мы с вами говорили, что Америка долгое время оставалась гегемоном в музыкальной индустрии. Вот эти вот времена с битломанией, да, по конец британского нашествия, там 3-4 года, а здесь гегемоном была Англия, притом безальтернативным. Потом они там выровнялись ближе к рок-революции. Собственно говоря, про термин «британское вторжение» можно больше ничего и не рассказывать. Вот просто, значит, английские группы завоевали весь рынок, потому что начался бум гаражного рока после «Битлз» 63-64 года. Он начался и в Америке, и в Англии, но Англия была как бы ближе, как вот и по духу, и территориально, и вроде как точно наше, вот точно сможем. И вот это все создало условия к появлению там огромного количества групп разной степени известности. Давайте попробуем перечислить, кто у нас был в этом вот британском вторжении состоял. Поименно.

Это прям такие титаны-мастодонты. Чуть менее известные в нашей стране, я думаю, точно, да и за рубежом все-таки такие прям две самые топ-левел, да, вот S-тир, да, вот тир А это были.

Позвольте, вряд ли мы еще когда-нибудь будем про Animals говорить. Лирическое отступление. Мы сами сейчас послушаем композицию, которая не The House of Rising Sun. Это было сделано вполне себе осознанно, потому что меня очень раздражает, что группу Animals воспринимают как такой One Hit Wonder. Что они там спели вот эту вот песню, и больше ничего у них не было. Послушайте эту группу, очень рекомендую, не пожалеете. Вот не хуже, чем Rolling Stones до 72 года. Кто там еще у нас был из таких как бы полуизвестных групп? Cream.

как бы суперизвестные, но, мне кажется, чуть-чуть уступающие Мику Джаггеру и компании. Ну, и были какие-то совсем группы, которые у нас, по крайней мере, в нашей стране, да и за рубежом тоже пользуются гораздо меньше популярностью. Там группа The Zombies.

их замечательный Needles and Pins, который мы только что послушали. Вот, кстати, Kings не буду, наверное, включать. Это вот те, про которых мы с вами говорили тоже в выпуске про панк, про гаражный рок. Вот это тоже экспонаты с британского нашествия. И вот все вот эти вот коллективы замечательные залетели в мировой музыкальный рынок и просто все там перевернули, перебаламутили, и они задавали тон как в середине 60-х, так и тон, значит, рок-революции. Но конец этого самого вторжения и конец нашей истории, которая так как-то бурно-бурно развивалась, она настигла нашествие в 66-м году. И это не было какое-то там поражение, не то чтобы там всем резко стало неинтересно слушать английские группы, а просто вот эта вот гаражная волна, которая была в Британии в большей степени выражена, чем в Америке, она дошла до Америки, и в Америке тоже появились свои выдающиеся коллективы. Тут важно, что отметить. В контексте рок-революции 66-й, 67-й, 68-й, 69-й год, как Beatles прорубили дорогу для английских групп на международный рынок через свою там гениальность, через свой какой-то инновационный подход, так уже Beatles вместе с этими английскими группами и еще некоторыми группами там из других жанров, типа там Beach Boys,

Да, это такой вокальный серф. Коллектив очень хороший. Вот они прорубили дорогу для как бы гаражников. Потому что главная проблема гаражных групп, об этом мы тоже немножечко говорили, в том, что долгое время у людей была уверенность, что на музыке нельзя зарабатывать. А вот Beatles, Rolling Stones там, и так далее показали, что можно зарабатывать, значит, иметь славу, деньги девушек и ни в чем себе не отказывать, заниматься тем, что ты хочешь. Более того, уже вот немножечко так касаясь рок-революции, о которых мы тоже как-нибудь поговорим, там еще сложилась такая ситуация, что появился так называемый андеграунд. Да, что это такое? Это вот люди, которые приходят в музыку не за тем, чтобы заработать денег, девушек и, значит, хорошую жизнь, а за тем, чтобы какую-то более высокую цель достичь. То есть какой-то, может быть, свой политический месседж затереть. Или социальный. Или просто показать миру свой талант. Или самореализоваться. Или вот просто вот нравится тебе музыка просто до изнеможения. И вот эта вот красивая жизнь и деньги, она у этих групп, у этих людей, она как бы была, ну, то есть это хорошо, но не обязательно. И вот это вот, значит, был так называемый андеграунд, и это был костяк рок-революции, о котором мы обязательно с вами поговорим через там, какое-то количество выпусков. На сегодня все. С вами был Анатолий Рыльсков и подкаст «Нота Бена». До новых встреч. Ну, это не совсем все. Это я как бы так красиво закончил в нашем стиле. Два объявления у меня для вас. Объявление номер один. Вы просите какой-то вот составить плейлист. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, потому что мы сделали для вас отдельную страничку вот в описании к подкасту. Можете посмотреть плейлист из композиций, которые были во всех наших выпусках. Да, они там немножечко не отдельные друг от друга, но, в принципе, там буквально 3 минуты вы найдете ту композицию, которая вам очень понравилась, там, исходя из хронологии выпусков, исходя из в какой последовательности она была. Делать текстовое описание композиции под каждым выпуском я, честно, не вижу большого смысла. Мне кажется, как-то интереснее, если они все вместе. Одна большая библиотека музыки, которую я настоятельно вам рекомендую. Это первое. Это не то, что я придумал, чтобы вам что-то рассказать, просто действительно вот в комментариях в Apple подкастах, iPodcast, не знаю, как они там точно называются, вот

0: гидроинженерии у меня узнать, но, боюсь, я плохо вам помогу. Так что, если вдруг вы хотите каким-то образом что-то у меня спросить, всегда мечтали, да, и наконец-то у вас появилась возможность, скажу без лишнего пафоса, так сказать. Под этим выпуском в описании будет почта моя, на которую вы можете присылать свои вопросы. Очень большое пожелание. Присылайте вопросы там до, условно, там, давайте, до 25 сентября. Ну, недели две у вас будет точно. Если вопросов будет мало, то я каждому отвечу лично в сообщении. Если вопросов будет достаточно много, я сделаю отдельный выпуск Нота Бена с ответами на ваши вопросы. Разыгрывать мы ничего не будем, но вы просто можете получить ответ на свой вопрос за бесплатно. Если вам хочется этого сделать, пожалуйста, задавайте, буду очень рад. Да, давайте до 27 сентября, чтобы вот точно. Если уже после 27 сентября слушаете, то можете написать, но я не уверен, что смогу вам ответить. Если увижу, отвечу, конечно, но могу не увидеть. А теперь, значит, точно все. Большое спасибо за внимание. С вами был Анатолий Ральсков. Подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: эфире радио Сахаров.
1: Так, звук мы уже начали писать.
2: Да.
1: Вы сидите.
3: Я уже снял член.
2: Консул Лиза.
4: Блин, я уже хочу есть опять.
2: Ты в теле можешь тебе принести? В ручку. Третий шкаф.
5: Крайний.
1: Так.
5: Ящик. Коробка.
2: Прям перед глазами ящик, который.
1: Зачем?
2: Выдвижной такой.
1: А.
2: Угу.
5: И в нем зеленая коробочка.
1: Тебе коробку или...
5: Да пусть лежит целая коробка.
1: Одна.
5: А, блин. Привет, это подкаст «Радио Монеточка». И я, его ведущая, Лиза Монеточка. И ты...
2: Его ведущий, Витя Исаев.
5: И она, студия...
2: Либо-либо.
5: Это наш первый подкаст в формате видео. Как вы этого просили, и наконец-то вы это получили. И сегодня 1 сентября, и тема нашего выпуска – школа. Почему нам так не нравится туда ходить? А кому-то, может, ведь и нравится. Не обязательно же, что все так сильно ненавидят школу. Может, у кого-то есть приятные воспоминания, вообще мысли об этом всем.
2: У тебя-то есть?
5: Да, у меня есть приятные воспоминания, особенно из второй школы, из классной школы, где я училась 10-11 класс. И мне кажется, огромное значение имеет непосредственно, где ты учишься, кто у тебя преподает. Это была не какая-то, знаешь, супербогатая школа, но туда был тест, туда был набор. И поэтому там были детки такие, знаешь, супер заинтересованные, замотивированные, чтобы там остаться. Они уже проделали какой-то путь, чтобы туда попасть. И все это, конечно, влияло на то, как складываются в классе отношения, на то, как дети относятся к учителям. И это было супер кайфово с ними проводить время.
2: Здорово. Хоть я и забыл большую часть своих школьных дней, я думаю, что что-нибудь да вспомню сегодня.
5: Хорошее?
2: Посмотрим.
5: Витя, ну как тебе сегодняшний день? Мне вот не очень. За окном льет дождь, и все говорит нам о том, что сегодня день, с одной стороны, праздничный, но праздник такой, знаешь, кому радостный, кому не особо радостный. И я очень рада, что этот праздник меня уже несколько лет не касается. Что это
2: всего-то
5: уже...
2: Всего-то несколько лет?
5: Да.
2: Сколько вам?
5: 19? Ну, сильно поменьше, чем вам. Вот честно, Витя, я тебе скажу. Каждый раз, 1 сентября, я куда-нибудь выхожу в магазин, знаешь, проснувшись в 11 утра, и вижу этих школьников, которые уже в форме, уже идут из школы. То есть они выходили туда
2: в 7. Где это уроки заканчиваются в 11?
5: Ну, 1 сентября, там же только линейка. Так, не сбивай меня. И ты знаешь, до сих пор, вот сколько мне уже, 25 лет, и я каждый раз выхожу, я вижу их, и я думаю, слава богу, это не я. Слава богу, мне не нужно сегодня вставать. И знаешь, даже иногда, если я утром не могу уснуть, допустим, Нина проснулась, поплакала, но у меня есть еще возможность дальше доспать этот сон, но уже как-то настроения нет, я представляю, что мне надо в школу. Знаешь, я лежу, представляю, сейчас надо одеваться, чистить зубы, собирать этот рюкзак, тащиться к этим одноклассникам, они будут над тобой смеяться, наверное, или над кем-то другим, но все равно ты подумаешь, что над тобой. И я думаю, о, мне же не надо в школу, какое счастье. И это помогает мне уснуть по утрам.
2: Здорово. Я думаю, детей сейчас очень много других и, возможно, и похожих с нами каких-то.
5: Мне кажется, ничего не изменилось с тех пор.
2: Мне кажется, что каждый... Ну, как бы каждый цикл что-то доменяется.
5: Мне кажется, ничего. Вот я слушаю истории своего папы про то, что его бесило в школьные годы.
2: Что его бесило?
5: Да то же самое, что и все, что попадется какая-нибудь злая училка, и она тебе не дает, понимаешь, не дает просто продыху. И ты тут как ни старайся, как ни пытайся, а может, ты великий математик. Вот понимаешь, у нас с тобой не было за всю жизнь ни одной хорошей учительницы по математике. Может быть, мы поэтому только и решили, что мы с тобой гуманитарии, какие-то там творческие личности. Ты знаешь, я вспомнила, с чего началась моя проблема в математике, с таблицы умножения. Вот все, я это уже не смогла выучить, эту таблицу умножения. И втайне сидела вот так на пальцах, считала 8 плюс 8, и еще плюс 8, и еще 8, и еще 8, и плакала, и я помню, все смеялись надо мной, и учительница говорила: «Ну что ты не понимаешь? Я же здесь, я же все объясню. Ты скажи мне, что ты конкретно не понимаешь?» И я не знала, что ответить на этот вопрос. Я не понимаю ни черта. Ни...
2: Хочу пожать тебе руку. Я тоже на пальцах считал таблицу умножения.
5: Ну, это такой слабый повод для гордости, конечно, у нас с тобой. Ну, в общем, с таблицы умножения все скатилось и не выкатилось больше назад. Угу. Все стало плохо и уже никогда не улучшилось.
2: Впало и не выпало.
5: Да.
2: Ну, как ты думаешь, мы готовы послушать, что нам скажут?
5: Честно, я думаю, что нет. Но я думаю, что мы должны.
2: Ну, тогда начнем.
5: Не серпай в гостях. При гостях. Вот так. Не серпай при гостях.
0: Привет, я Тоня Колина, я из Москвы, мне 17 лет, я ужасно не хочу в школу. И я когда узнала, что Лиза Монеточка собирается снимать об этом подкаст, я поняла, что я всеми руками и ногами в этом подкасте, потому что это кошмар. И потом я задумала, что так было совершенно не всегда, и раньше я любила свой класс, школу. У нас были там очень хорошие отношения с ребятами. И я очень ждала 1 сентября, особенно уже в конце лета. Я предвкушала момент, как я их всех обниму, своих друзей, расспрошу про то, как лето прошло. А теперь я страшно боюсь наступления сентября месяца. И интересно, как отношение поменялось к школе, на самом деле, за один из классов. Я хотела спросить у Лизы, было ли такое с ними?
5: Привет!
2: Привет!
0: Здравствуйте!
5: Расскажи, как твои эмоции и ощущения перед 1 сентября в этом году вообще?
0: По-моему, это вообще не праздник. Это просто какая-то катастрофа, кошмар. Я очень сильно не жду этого дня, на самом деле. Вот.
5: Тебе больше грустно от того, что заканчивается лето, или тебе просто вот настолько не хочется в эту школу?
0: Мне, конечно, грустно из-за того, что лето заканчивается, но это очень взаимосвязанные вещи. Не хочется в школу и грустно из-за того, что лето заканчивается, потому что просто времени свободного очень много. Я могу заниматься тем, чем хочу, а я очень много чем хочу заниматься. Вот.
2: А чем ты вообще занимаешься? Чем ты любишь заниматься вне школы?
0: Это бесконечное количество вещей. Меня так много чего интересует. Ну, хорошо. Например, слушать ваши песенки.
5: Слушай, ну
2: это
5: да, можно...
2: школа мешает.
5: Это можно делать на переменке, например. Просто, может быть, есть что-то среди расписания в школе, что тебе нравится тоже делать или нет? Или там прям все совсем, ну вот, не твое?
0: Я очень любила раньше МХК и историю. Теперь mm-hmm. у нас уехали потрясающие учителя, которые их вели.
5: Но самое неприятное для тебя именно в том, что ушли классные учителя, да?
0: Ушли крутые учителя, и ушли мои любимые ученики из многих классов, просто уехали в другие страны, например.
2: Извини, пожалуйста, может, ты немного расскажешь нам про свой класс? Почему тебе кажется, что он такой разрозненный, и тебе сложно в нем?
0: Это тяжелая тема. Ну, там очень странные люди, которые странно себя ведут. Они как будто бы в них... какая-то жестокость есть в некоторых людях, потому что они поддерживают какие-то странные вещи, которые не поддерживаю я.
2: Вот когда я учился в школе, мне кажется, что у нас тоже был очень разрозненный и странный класс, когда я был в 10-м и в 11-м. И я просто не могу представить, что бы было, если бы добавился еще вот этот новый слой, который теперь есть, где еще на каком-то идеологическом уровне. Ну, то есть я и так конфликтовал со всеми почти учениками рядом. Но если был бы такой серьезный еще конфликт, наверное, это было бы очень сложно. И... Ты молодец, мне кажется.
5: Ну да, ты знаешь, очень грустно, когда все это ложится на плечи детей, подростков, которые еще 100% не успели разобраться в этом всем, у них еще нет достаточного опыта, представления об этой жизни, и там, информации, во-первых, о том, что происходит, в полной мере как-то это осознать, мне кажется, в детском возрасте это очень сложно. И более того, как-то защитить свою позицию, когда кто-то с тобой не согласен в среде, ну, это суперсложная задача, мне кажется, она не должна ложиться на плечи детей. Дети должны учиться и есть вообще конфеты, и переживать только из-за своего ЕГЭ, и все.
2: Но мне кажется, в этом возрасте дети еще бывает, что транслируют позиции своих родителей.
0: Угу. Это очень большая проблема, да. Это все зависит от семьи очень часто. Это ужасно. А я хотела спросить у вас...
5: Ну да, по сути, неоткуда больше брать информацию, неоткуда больше брать мнение, жизненный опыт, потому что я просто помню себя в том же возрасте, хотя я была такая, знаешь, продвинутая девочка, я уже там что-то писала, какие-то песни, давала какие-то интервью, но это все равно был ребенок, который... пытается сложить свое мнение из того, что он слышит в школе, из того, что он слышит от родителей. Где-то я допускала какие-то там совсем глобальные ошибки, и сейчас смотрю какие-то эти старые интервью и думаю, господи, боже мой, Лиза, как ты могла вообще такое сказать? То есть это уже очень далеко ушло от того, что я сейчас сформулировала для себя сама. Ну да, наверное, не стоит обижаться и... Мне кажется, еще рано разочаровываться в людях и в том, как устроен человек, потому что пока что, правда, все транслируют то, что они слышат, и очень много вообще во всем мире сейчас страха, напряжения.
2: Можно я прошу пример просто? Что самое... Ну, что кринжовое из старого ты можешь вспомнить?
5: Ведь, ну, там такой кринж, который, как бы, знаешь, скажешь, и потом...
2: И потом тебя...
5: И потом тебя закинсилят просто.
2: Ну ладно.
5: Например, меня могли привлекать какие-то личности, про которые уже впоследствии я узнала такие страшные вещи, и непонятно, как можно было говорить про них что-то хорошее, какие-то блогеры, еще кто-то. Ну и как бы это для всех очевидно, все знают этого человека как вот такого. Но мне было 16 лет, и я там видела только одну какую-то картину. И вообще я в этом возрасте познавала весь мир через мемы.
2: Через нос.
5: Нет, знаешь, через мемы я могла знать, шутить про человека, где-то в интервью что-то сказать, но я ни разу не смотрела его интервью, я ни разу не смотрела никакие его видео, я просто где-то в мемах что-то про него услышала. Слышу звон, не знаю, где он. Если бы я поставила цель себя завалить и уничтожить как медийную личность...
2: Ну, разве что ты можешь поставить такую цель.
5: Села в Google, полчаса погуглила, заскриншотила, все, у человека нет карьеры. Мне кажется так. Но, с другой стороны, мы все преувеличиваем свои какие-то провалы и драму, и накал, и в целом я могу легко ответить там за все, что было. Ну, самый главный ответ, мне было 15 лет. У меня не было мозга пока что особо.
2: Какое интервью?
5: Ну да. Ты что-то, кажется, начинала говорить, а мы тебя перебили.
0: Был ли у вас... такое, что у вас класс раньше был очень дружный, а потом стал уже недружный? Или у вас как-то по-другому?
5: У меня было такое, и это было связано с тем, что сменился преподаватель. Подростки как-то так себя чувствуют самостоятельно, и никто, мне кажется, в этом возрасте не признает, какое огромное влияние на него оказывают учителя в школе. Даже не авторитетные, а просто, которые там транслируют свою позицию, классные руководители и так далее. И вот у нас поменялся классный руководитель, и с учительницей, которая меня очень любила, на учительницу, которая меня очень не любила. Почему?
2: Ура!
5: Ну, знаешь, она как-то так токсична. Полуслово, полуфраза, а мне обидно, мне неприятно.
2: Можно? Извини, можно?
5: Мне... Ты меня спрашиваешь?
2: Да, я как в школе. Мне кажется, что классные руководители делятся на два типа. Одни, которые защищают детей, а другие, которые стараются как можно четче подбиться к руководству и ко всем бумажкам и прочим.
5: Ты знаешь, а мне кажется, есть еще такой тип учителей, которые пытаются стравить детей друг с другом и сделать их пребывание в школе максимально...
2: Это мой любимый тип учителей.
5: Максимально неприятным, некомфортным, и чтобы они потом всю жизнь, знаешь, вспоминали...
2: Бои учеников.
5: И чтобы они потом потратили на сеансе у психолога много тысяч рублей или там евро, я не
2: то
5: знаю.
2: То есть это сговор такой?
5: Мне иногда кажется, что да, просто я по-другому уже как взрослый человек, вспоминая какие-то слова, поступки учителей, я не могу понять, как это могло прийти в голову здоровому взрослому человеку.
2: А злому может прийти?
5: Ну, зачем тогда он стал учителем, если он так ненавидит детей и такое испытывает к ним злость?
2: Угу.
6: На самом деле, именно вот такой вопрос у меня передо мной постоянно. Зачем он стал учителем, если он так ненавидит детей? Это правда.
5: Ну да.
2: Вы с детьми-то общались хоть раз?
5: По душам.
2: По душам. С малышом по душам.
6: У меня была учительница по литературе, которая говорила, ну вот, пожалуйста, расскажите, что вы думаете об этом. Слушала одно слово, и все такая, нет, все, это ты брехню какую-то говоришь, чушь, не надо, замолчи, пожалуйста. Вот, пожалуйста, скажи вот Денис или что-то такое.
5: Были и это литература, где тебя, казалось бы, должны учить вот вообще-то мыслить, свою позицию доказывать через аргументы, даже если это спорная и неоднозначная позиция. Я помню, как я сильно полюбила литературу и просто суперсильно прокачала свой скилл в написании всех этих литературных экзаменов, сочинений, когда поступила вот в эту классную школу, и там был такой классный препод по литературе. Можно было говорить любое мнение. А ты же подросток, тебе там 15-16 лет, у тебя такой протест, все говорят, что Пушкин это великий писатель, а у тебя мысли, что бывает, да и получше, и вообще все. И он никогда против этого не бастовал. Он говорит, пожалуйста, докажи мне, что кого ты там читаешь, Коэльо, давай. Но ты мне только аргументируй это, приведи примеры, сформулируй свою позицию. И если тебе удается, пожалуйста.
2: Я помню, как я один раз написал сочинение, написал, ну что, я, что мне кажется, я прочитал. И учитель сказал, типа... Ты вообще то читал? Там вот, я же рассказывала, как там все. И она сказала, ну, это, конечно, я после этого перестал учить литературу. И так произошло почти со всеми предметами.
5: Это, знаешь, удивительно об этом думать, когда ты сам каким-то образом уже имеешь опыт написания произведений, каких-то стихов, песен, и я понимаю, насколько это в целом, вот этот литературный текст, какой это живой организм, насколько по-разному он раскроется в глазах каждого читателя, и я никогда в жизни не претендовала, например, на то, что я лучше всех знаю, даже что в моей песне написано, потому что у всех свой бэкграунд, у всех свой опыт, эти персонажи, я стараюсь их делать как можно более сложными, интересными, какими-то живыми. И какое здесь может быть одно мнение? Особенно в таких произведениях, понимаешь, как «Мастер и Маргарита», «Война и мир», где вот столько вот страниц, вот столько вот персонажей, и на это можно посмотреть все очень по-разному.
2: Знаешь, что мне кажется еще интересно? Что обычно человек, который пишет песни, никогда и не претендует на то, чтобы это каким-то одним боком воспринималось.
5: Ну, ты знаешь, ведь бывает такое.
2: Ну, бывает, но это редко.
5: Особенно, мне кажется, это с возрастом у авторов появляется, что «да вы не поняли, я же имел в виду здесь вот это».
2: Это только у Михалкова.
5: Но меня это всегда удивляет. Да какая разница, что... А вы не поняли. Какая разница, что ты там имел в виду, если ты написал вот это. А я писала песню, если бы мне платили каждый раз, но я имела в виду там такое, как психологизм, как у Достоевского, как у... Да какая разница, что ты там себе напридумывал вообще и возомнила про свою песню, если ты написала, если бы мне платили каждый раз. Это я не в обиду на эту
2: себе.
5: Песню.
2: Это я не в обиду себе.
5: Это я не в укор себе. Ну просто меня очень удивляет, когда авторы недовольны, как ты прочитал. Так ты лучше будь недоволен тем, как ты написал.
2: Золотые слова. Мне кажется, нам надо попрощаться уже.
5: Да. Я надеюсь, что мы хоть немножко тебе подняли настроение. Мы не очень
6: абсолютно
5: любим давать
6: точно.
5: Какие-то советы, практические рекомендации, потому,
2: но
5: что,
2: вот один.
5: Потому что мы мало в чем специализируемся в этой жизни. Мы не такие уж профессионалы в этом всем. Но я надеюсь, что хотя бы ты с нами хорошо провела время.
6: Абсолютно точно, 100%.
2: Здорово.
6: Я вас очень люблю.
2: Спасибо.
5: Спасибо
2: очень
5: большое.
2: Люблю.
5: Тогда пока.
2: Пока. Я, например, умею делать подливку.
5: Да, Витя делает шикарную подливку для фрикаделек, для мяса. Ну, такая базовая, вот эта томатная, сливочная.
2: Но она совершенно не базовая.
5: Ну, Витя, ты знаешь, вот это просто такой распространенный тип, но в такую вкусную, как у тебя, я не ела ни у кого. И даже профессиональная...
2: Клянешься?
5: Да, вот профессиональная повариха же нам тут приготовила, попросила я сделать вот с такой томатной подливкой. Вообще не то. Я написала, все, давайте без подливки больше. Сами разберемся без вас. Вить, есть загадка. Вот ты знаешь, что общего у частушек и блюза?
2: Что это народная музыка?
5: Абсолютно правильно. Знаешь, почему я спрашиваю? Дело в том, что ребята из синхронизации решили поддержать наш первый видеовыпуск. И я с радостью делюсь со всеми слушателями полезнейшей информацией про их курсы. Вообще синхронизация – это такая онлайн-школа. У них очень много курсов на самые разные темы. Мне больше всего нравится «Как понимать музыку». Очень полезный, классный курс. Еще есть курсы по психологии, искусствоведению и чего там вообще только нет. В курсах есть игровые механики, которые позволяют учиться и развлекаться одновременно.
2: И вообще, насколько я знаю, можно купить любой отдельный курс или оформить подписку сразу на все курсы, там, по-моему, на 100.
5: По-моему, ведь да. Но главное это, что все курсы составляют эксперты, а не абы кто.
2: Согласен.
5: И супер новость. До 10 сентября в синхронизации проходит акция Back to School. И на все курсы, и на подписку действуют скидки. А по промокоду «Монеточка» у вас будет еще и дополнительная скидка 15%, которая суммируется с остальными скидками. Получается, годовой доступ ко всем курсам с суммарной скидкой 65% можно получить за 12600 вместо 36 тысяч.
2: Может быть, ты уже успела посмотреть какие-то курсы, которые тебе понравились?
5: Да, например, курс «Кино глазами режиссеров», на котором рассказывают, почему у Тарантино много насилия, а у Тарковского все молчат.
2: Интересно.
5: Если знаете ответ, напишите в комментариях.
2: Подробности в описании эпизода.
7: Привет, меня зовут Руслан, мне 16 лет, я из Ростовской области, и одна из немногих причин, по которой я не хочу возвращаться в школу, это введение в школу школьной формы. И слава богу, что это хотя бы просто черная жилетка, а не полный комплект из каких-нибудь серых обдрыстанных штанов, которые нам покупали в 4 классе, например. Вот. И то, что у нас уволился классный руководитель, который у нас был на протяжении 5 лет, с которым мы стали очень близкими, родными, и теперь у нас будет новый, ничего не имею против него, но как будто вырвали какой-то участок из моей жизни, и теперь я 11 класс буду заканчивать без своего прежнего классного руководителя. И у меня вопрос. Была ли у вас в школе школьная форма? Как вы боролись ли вы с этим? Или просто смирились и одевались как нужно? Или пытались что-нибудь скреативничать?
2: Я начну сначала. Учился я в 90-х. Тогда школьной формы практически нигде не было. Ну, то есть, как только, мне кажется, распался Союз, все сразу просто отказались от школьной формы, потому что пионеры, да, они только ходили все в этой синей форме. Вот. И у нас ее долгое время не было. Учился я в первой гимназии. И в какой-то момент мэр там, все они, короче, начали давить немножко на школу, что типа вы первая гимназия. Короче, они решили, что надо вводить business casual, как они это называли.
5: И бедные ульяновские детки залезли в переводчик.
2: В общем, первое время все как-то, ну, она была необязательная, и кто во что гораст ходил. И потом, когда я уже переходил в 10-11 класс, вдруг неожиданно они уже решили ввести обязательную школьную форму. То есть костюм тройка, или как там они это называли, жилетка, пиджак и брюки. И мне так эта идея не нравилась, что я просыпался в течение 2 лет за полчаса до того, как дежурные приходили в школу, Потому что на входе проверяли дежурную в школе, кто в форме или кто нет. Если ты был не в форме, они просто писали тебе в дневник и отправляли домой. А так как я приходил за полчаса до этого, я не знаю, что мной руководило, это был достаточно агрессивный маркетинг с моей стороны. Проходил в школу, вставал у расписания в то место, где все люди проходили. То есть дежурные должны были зайти с другого входа и проходили через это место вниз к своему посту. Я не знаю, мне казалось это абсурдным и смешным, что я проходил туда без формы, но когда они проходили мимо меня, так как они были не на посту, и я не, теоретически как бы не проходил через их пост, меня никто не записывал, не отправлял домой, и я каждый день ходил без формы. Представляешь, в течение 2 лет это канала.
5: Почему для тебя было так важно ни за что не надеть эту форму?
2: Не знаю, в то время, мне кажется, очень много субкультурности влияло вообще на детей. То есть были в наше время панки, гопники, вот это вот все, рэперы и вот эта вот вся тема. Это сейчас кажется очень смешным, потому что...
5: Так ты ведь кем был из них?
2: Я был...
5: Рэпером?
2: Нет. Но я одевался как такой, как скейтер, типа, да. И мне кажется, людям, вот детям было очень важно как бы именно с той группой из какой-то себя идентифицировать. В общем, когда я приходил без формы, конечно, вся школа же видела, что там есть 3-4 человека, которые ходят без формы каждый день. И директор ругался на них. И как-то раз, я помню, когда уже год прошел почти, он проходил сам на этот пост, он иногда стоял внизу, там он прошел такой, смотрит, что я не в форме. Доброе утро. Он, то есть, показалось мне в тот момент, что он как-то уважительно отнесся к моему вот этому небольшому хаслу, что я, несмотря на все запреты, прихожу не в форме. И прихожу так рано, что раньше, типа, всех людей, что он подумал, что ладно, если ты считаешь, что это того стоит, то как бы делай, что считаешь.
5: Ты уже получаешь свое наказание, ты реально каждый день на полчаса раньше всех встаешь, как тю-тю.
2: В общем, вот такая история.
5: А у нас в первой школе была форма, и ты знаешь, удивительно, ее всегда так старательно родители выбирали среди нескольких вариантов, и они так старались подбирать красивые цвета, фасоны. Правда, я помню, у нас была такая, знаешь, розовенькая с сереньким, вроде красивая, но почему-то под конец года это все равно в моих глазах превращалось в самую уродливую вещь на свете, и это никогда не воспринималось как какая-то красивая одежда. Но я помню, что в какой-то момент, пообщавшись с одноклассниками побольше про эту форму, поняла, в чем ее смысл, и что, в принципе, мне кажется, во многих школах это очень актуальная штука, потому что это уравнивает детей хоть в чем-то. И я помню, в то время у нас такое... Ну, или, может, это конкретно у меня в школе.
2: А детей нужно уравнивать?
5: Ты знаешь, вот я говорю, что у меня в... Потом я уже... Ну, расскажу дальше.
2: Давай.
5: Я просто помню, в то время, например, начали появляться эти телефоны без кнопок, сенсорные телефоны. И столько времени прошло, но я всегда буду помнить, какая именно девочка принесла в наш класс первый телефон без кнопок, и все там этим стилусом, стиком, как это называется?
2: Стилус.
5: Стилусом у нее просили потыкать, поводить по этому сенсорному телефону. Потом еще кто-то себе такое, нетбук, у кого-то еще что-то, у кого-то какие-то ботинки еще. И... почему-то дети очень любили понтоваться всем этим, что у них есть, что они могут позволить себе одежду, и очень некомфортно себя в этом всем чувствовали ребята, которым нечего принести крутого в школу, и они не могут соревноваться в этом смысле, и, может быть, в таких ситуациях форма имеет и положительное влияние, потому что вы не отвлекаетесь на то, какие вы все бедные, богатые, и тогда у нас не было какого-то там, знаешь, секонд-хенд этого не было всего в моде. То есть секонд-хенд было просто одежда для тех, у кого нет денег. Все, это не как сейчас. И как-то в тот момент я почувствовала, что в этом есть что-то очень правильное и то, что помогает нам не отвлекаться и меньше хейтить друг друга.
2: Я понимаю. Вообще, наверное, стоит спросить у Руслана, а ты сам-то почему не хочешь носить форму?
5: Или, может быть, ты хочешь носить форму, ты же нам не рассказал. Расскажи, как у тебя с этим обстоят дела?
8: Тем, что мне не нравится форма школьная, тем, что она как бы заставляет всех выглядеть одинаково. И вот у меня мнение противоположное Лизиному немножко в этом вопросе. Но смотря какая у нас будет в школе форма, это будет просто черная жилетка. Я даже рад тому, что не полностью мы будем выглядеть как...
2: А все остальное, что должно быть...
8: Ну, я думаю, что если будет черная жилетка, то она подразумевает под собой обязательно рубашку белую. Но я в рубашках всегда не очень люблю ходить. Я обычно зимой в свитерах хожу каких-нибудь, поэтому мне будет не очень
2: комфортно. У тебя очень красивый свитер.
8: Спасибо.
5: Слушай, а нельзя свитер под жилетку надеть? Или это уже будет очень жарко? Или какую-нибудь водолазку, или футболку?
2: Они не сочетаются.
5: Кстати, кто не знал, в нашей семье Витя отвечает за стиль, моду, одежду, фактуры, текстуры и цвета.
2: За это ответственен Андрей Криничный, мой друг из школы, и моя мама. Это они больше. На самом деле в школе мне достаточно пофиг было сначала вообще, что носить, и это мне особо не интересовало.
5: Ну, моя самая любимая история из Витиного детства – это история про то, как мама связала ему свитер, как у Курта Кобейна. Где-то ты, видимо, увидел, в журнале, может?
2: Нет, ты две истории перепутала. Вернее, совместила. Это я помню, когда только я в седьмой класс перешел. Я не знаю, почему так работала мода в 99-98 году, как бы Нирваны уже давно как бы не было, но это все еще было очень модно и очень классно считалось. И она меня пыталась одевать как Курта Кобейна и давала такой совет: мама, ты вот этот рюкзачок носи на одном плече, на двух не надо. Я помню, она мне говорила, что на одном плече классно носить, а на двух не очень.
5: А мне наоборот, другая говорит: Лиза, будет сколиоз. И я говорю: мама, я хочу носить в школу сумку. У нас все девочки ходят с сумками. Никто уже не носит эти рюкзаки с Гарфилдами, с этими мультяшками. Все носят уже сумку из взрослого отдела. Она говорила: нет, Лиза, спина искривится.
2: Сумку из мясного
5: нужно
2: отдела.
5: Нужно вот так вот носить, вот так вот этот рюкзачок. Но иногда, когда мало уроков, мне разрешали взять сумку. И это был супер день, это была победа. Ну так что, какое мы решение принимаем, какой мы даем совет?
2: Ты можешь, например, посмотреть лукбуки типа японского такого журнала BIMS, он называется BIMS, и там очень много классных колледжных таких луков, связанных с деловой одеждой. Или, например, Ralph Lauren, они очень известны, стилизуют и подбирают луки для вот своих моделей, и у них очень круто вот это все работает. Вот. Если тебе нравится что-то, например, более футуристичное, то можно найти что-то и такое в деловом стиле. Тоже есть очень много классных брендов. Мне кажется, можно вдохновиться кучей всего. И при этом, мне кажется, нося костюм, можно выглядеть и как панк, и как, я не знаю, как студент Гарварда, и как японец, и как кто угодно вообще. То есть очень много японец.
5: И как охранник в пятерочке тоже можно. Вот у меня в классе только такие учились.
2: Что меня научила одежда за это время, что неважно, сама одежда, она не важна как бы. Важно то, как ты ее можешь стилизовать, в общем. То есть, по сути, человек, наверное...
5: Нет плохой одежды.
2: Нет плохой одежды.
5: Есть человек, который не разобрался с тем, как ее носить.
2: Да, согласен.
5: И даже, вот, например, рубашка. Белая рубашка. Под моим окном.
2: Глаженная белая рубашка.
5: Белая рубашка. У меня сразу в голове 10 разных рубашек. Некоторые из них мне идут абсолютно, некоторые из них
2: некоторые поют.
5: Некоторые меня очень сильно испортят. Я с тобой, ведь абсолютно согласна. Очень крутой совет.
2: Хорошо, ладно. Я приму.
5: Слушайте, а знаете, еще я сразу что вспомнила? Ну, это не в тему. Ничего?
2: Нет.
5: Или, может, ты хотел ответить? У вас свой вайб. Я просто чувствую себя лишней.
8: Не, говори.
5: Я просто вспомнила, что я перешла вот в эту умную, типа, школу, и у нас в Екатеринбурге было две в тот момент школы с самыми крутыми показателями по ЕГЭ, по Олимпиадам. Первая — это наш... Ну, моя школа, и вторая — 9-я гимназия. И мы все время как-то, знаешь, опережали друг друга, чтобы быть номер один вообще в регионе, на Урале в тот момент. И я помню, что их школа была все в форме, низ, верх, рубашки, все абсолютно, как ты говоришь.
2: Они как из фильма, из того, где они заходят под музыку, шагая из нулевых.
5: Такие супер аристократы, никаких отклонений от нормы, все причесанные, прилизанные, и у них была такая красивая
2: семья
5: школа.
2: Вампиров.
5: И наша была школа, где половина детей с красными волосами, половина с синими волосами.
2: Половина без волос.
5: Половина без волос. Какие-то у всех драные свитера. Этот оделся в аниме, этот фури, этот год, этот эмо.
2: Этот просто Юрий.
5: И я помню вот это противостояние. Они в своей форме, и мы, такие панки, хулиганы. И я, конечно, очень круто себя чувствовала вот именно на своей стороне. И в целом это очень повлияло на мое отношение к себе. Мне кажется, у меня до сих пор нет столько уверенности, потому что я больше не учусь в этом классе. Можно было носить все, что угодно. Я абсолютно перестала краситься, волосы красить. Хотя до этого я красила волосы в 9-8 mm-hmm. классе. Я прям, знаешь, просто такой темно-каштановый цвет. Обязательно каждое утро выпрямляла их, чтобы, не дай бог, нигде ни одного завиточка. Макияж, все, стрелки, брови, все прокрашено. И меня очень расслабила школа, где всем было пофиг на то, как кто выглядит.
2: Может быть, ты нам опишешь лук, в котором ты собираешься пойти на 1 сентября?
9: Я еще не придумал.
2: Ну, давай представим, пофантазируем.
9: Наверное, это будут классические черные брюки, белая рубашка и черная жилетка, которую нужно было как школьную форму.
2: Может быть, ты как-то интересно повяжешь галстук.
5: Или не заправишь рубашку, чтобы она торчала снизу. Или это уже не круто, или это...
9: Я думал, насчет этого у нас еще должны быть значки с эмблемой нашей школы. И я подумал, что можно еще вокруг этого значка повесить другие всякие разные с изображениями любимых моих героев всяких.
2: Да, это было бы супер.
5: Скажи честно, меня ты повесишь там где-нибудь среди всех?
9: Если найду твой значок где-нибудь в интернете, то я обязательно куплю.
5: Спасибо.
2: Спасибо, что записал нам сообщение.
9: Спасибо, что позвали. Мне понравилось.
5: Я подозреваю, что если бы мне попался хоть один хороший учитель по математике, я бы стала, возможно, неплохим математиком. Или как-то бы это вообще задействовало в своей жизни, этот предмет. Потому что однажды в жизни мне попался хороший учитель по химии. Ни до, ни после я выше тройки ничего по химии не получала. Я, если что, была троечница, я это не скрываю. У меня в аттестате даже есть пару троечек. Но эти 1.5-2 года у меня вела классная учительница по химии. Она только пришла в школу, и она была, знаешь, еще супер заряжена. Она еще не устала от всех этих бумажек и каких-то там учительских проблем и разборок. И она на этом подъеме пришла с какими-то своими вот этими склянками, этими штучками, химическими какими-то препаратами, приспособлениями.
2: И начала варить меф.
5: Да это мы вырежем из детского подкаста. И она, знаешь, мы будем через эксперименты, мы с вами не будем смотреть эти учебники, мы будем по-крутому, мы все поймем. И я как начала разбираться в химии, я понимала, что она там старается, иногда перебарщивает, но мне было так приятно, что она открыта, что она не злая, что она не оценивает нас строго и действительно хочет, чтобы мы поняли и заинтересовались. И Витя, я поняла все эти формулы, я начала писать гениально все контрольные, начала там писать даже уже на Олимпиаду. И однажды мою маму вызвали в школу. Представляешь? Сказали, обязательно приходите на собрание, будет там важный момент. Вот она пришла на собрание, заходит учительница по химии и говорит, где мама Лизы Гордымовой? Встаньте. Мама встает, готовая по привычке, что сейчас опять будут ругать.
2: Порось.
5: Ну да, я была немножечко такая проблемная девочка в плане поведения в основном. Непослушная девочка я была.
2: Ты сейчас.
5: И вот эта мама встает, вся уже побледнела заранее, вся уже вспотела. И учительница говорит, я хотела посмотреть в глаза маме Лизы Гордымовой и сказать ей спасибо за ее дочь. Потом она ушла, сменилась опять учительница, которая это все неинтересно, нафиг не нужно. Ей это скучно, она уже 100 раз это все говорила, ей 101-й раз это неинтересно. Все, мои гениальные знания химии испарились и так и до сих пор не вернулись ко мне.
2: Вот у меня вот была абсолютно такая же история. Мама пришла с родительского собрания и сказала: «Витя, а меня почему учитель по физике похвалил?»
5: Еще что-то тебе хотела сказать. Сейчас. А, про музыкальную школу. Не рискну говорить, что я единственная, но я точно одна из очень-очень немногих. Других таких я не знаю, кто после бы музыкальной школы не сжег ноты, не выкинул бы синтезатор,
2: пианино. Не отрубил бы пальцы.
5: Ну да, то есть настолько травматичный был опыт, у нас были достаточно строгие преподаватели, потому что уже знаешь такое, типа с заявкой на конкурсы. Уже из этой школы поступали детки в консерваторию.
2: Вот я тоже не понимаю этого, если честно. Вот реально, мне так нравилась музыка, но потом я долгое время не мог подойти к фортепиано. Мне кажется, мне так музыка нравилась, что я стал вообще другими инструментами даже увлекаться, лишь бы вообще музыкой заниматься.
5: Во избежание пианино.
2: Да.
5: Ну, это вообще какая-то проблема, потому что этот опыт у всех одинаковый. Я помню, для прикола сняла видео в ТикТок про свою учительницу фортепиано. Это была жесткая женщина, она могла там по пальцам линеечкой маленько шлепнуть и очень неприятные слова выбрать, и довести ребенка до слез и до истерики, и вообще до всего чего угодно. И я выложила с ее конкретными фразами, и людям это так понравилось, это так разошлось, и я снимала потом вторую часть, потому что я узнала о том, что это супер распространенная проблема, и единственное, что мне помогло избежать ненависти к музыке навсегда, это то, что я стала настолько плохо учиться с этой строгой учительницей, у которой учились все консерваторские детки, что мне начали ставить только двойки, и она от меня отказалась, как от никудышной, нереальной, ужасной ученицы. И тогда меня перевели к той ученице, которая берет всех подкидышей, кого выгнали. И...
2: Я просто такие лица делаю.
5: И у той учительницы был такой принцип: Лиза, нам надо сыграть экзамен на троечку. Давай не будем брать Моцарта, Баха, давай возьмем, что тебе нравится.
2: Шафутинского.
5: Я, конечно, знаешь, «Сумерки», давайте сыграем из «Сумерек», пожалуйста, там такая, там это лучше, чем Моцарт в 100 раз, мы должны это. Ладно, как скажешь. Я помню, там из «Крестного отца», и мы играли еще что-то.
2: Ну, из «Крестного отца» очень красивая музыка.
5: Ну да, но она была как бы не по программе, поэтому за нее не ставили пятерочку, за нее ставили троечку, четверочку. Но ты знаешь, это мне помогло настолько сильно полюбить ее.
2: Этого не было.
5: А я играю второй голос.
2: Так и что?
5: Там, я же помню все партии.
2: И что ты полюбила?
5: На 10 пальцев же знаю эту мелодию разложенную. И именно благодаря ее очень принимающему, расслабленному, человому подходу, я до сих пор люблю играть на пианино. Это все благодаря ей. И потом она рассказывала моей маме, что та учительница первая.
2: С ума сошла.
5: Что она всем говорит: а знаете, Лиза Монеточка, это моя ученица. Это я ведь... И говорит, мне так обидно. Это ведь я учила Лизу играть. Это же она уже со мной заканчивала музыкальную школу. И это правда. То есть вот строгий такой консервативный подход меня просто вымораживал. Я очень много плакала. Но это было ужасно. И я считаю, что так с детьми нельзя поступать и здесь, в Европе. Вообще.
2: За такое сажают.
5: За такое сажают, реально.
2: Тогда послушаем еще одного ребенка.
5: Давай. А потом подумаем о том, как нам открыть здесь, в Литве, музыкальную школу, которая будет реально полезной для тех, кто хочет быть профессионалом, и для тех, кто хочет просто хорошо проводить время и развиваться всесторонне.
2: Это когда ты решила?
5: Сейчас.
10: Привет, я Маргарита, мне 15, я из города Минска, и в этом году я закончила 9 класс, и это был самый сложный год из всей моей школьной жизни. И я считаю, что большая вина лежит на учителях, потому что учителя старой закалки, и они достаточно часто кричат на детей, пытаются установить свои правила, свои устои, донести что-то не тем путем, которым должны. Они очень часто нагнетают из-за того, что в этом году я сдавала экзамены. Они нагнетали постоянно. У меня из-за этого вырабатывался очень сильный стресс. Я плакала по ночам. Было очень страшно. Сами экзамены прошли достаточно легко. Но то, как прошел год, не передать словами. И я еще не хочу сейчас возвращаться в школу, потому что я очень боюсь, что вернется вся тревожность, недосып и страх получить плохую оценку, страх не выполнить какое-то домашнее задание, и это самое страшное.

0: который с тобой происходил, который тебе запомнился, который отложил, так скажем, неприятные воспоминания в твою душу прекрасную?
1: О, да, такое есть. Возможно, вот с учительницей истории она была очень несправедлива ко мне. Я всегда ей помогала, ходила с ней на исторические конкурсы разные. Mm-hmm. И в один момент, когда я стала перенагружена подготовкой к экзаменам, к дополнительным моим занятиям вне школы, я сказала, что больше не могу в этом участвовать. Она на меня сильно обозлилась, mm-hmm. порой занижала оценки, и вот... Такое поведение, правда, неправильное, и учителя не понимают, что же они сделали такого, что их не уважают ученики.
2: Вы знаете, мне интересно, эти учителя такие именно из-за того, что их по-другому учили в институте, у них другие какие-то взгляды на жизнь... потому что они из другого времени, или они просто со временем стали такими, может быть, когда они только поступали на свою работу, они тоже были креативными, энергичными, принимающими, так стремились понять детей, потом со временем с ними случилось, ну, вот такие вот перемены случились, потому что у меня есть друзья-учителя, и те из них, кто работает в обычной школе, действительно очень сильно жалуются, и все приходят такие заряженные, с какими-то новыми методиками, знаешь, там, помимо пединститута еще дополнительно что-то изучают, чтобы это все применять, и тут они сталкиваются с родителями, которым это не надо, с учителями, руководством своим, которым это не надо, с учениками, которым это не надо. И, ну, например, моя подружка недавно просто уволилась, потому что она, ну, она не может так работать, она не может в себе найти столько...
0: сил.
2: Ну не, знаешь, не то, что сил, просто у нее есть свои представления о том, как это должно быть, знаешь, так, как их учили этому в институте, uh-huh. так, как это написано в этих книгах, так, как это рекомендуют современные специалисты, и она просто не согласна, как бы, по реальным стандартам работать, которые у нее в школе есть.
0: Ну, мне кажется, что действительно за последнее время, возможно, школы испытывают какое-то давление, и они как бы должны, наверное, отчитываться, сдавать вот эти вот, выходить, делать фотографии, там, знаешь, какие-то глупые, как есть вот эти вот арт-перформанс человека, я забыл, как его зовут, когда он под видом депутатов написал в школы, чтобы они вышли там с какими-то плакатами, типа «Мы русские», там вот это вот «С нами Бог» там или прочее. И мне кажется, что вот школы в первую очередь сейчас боятся вот этого, чтобы у них не урезали деньги, там не забрали финансы какие-то, и уже в последнюю где-то очередь думают о том, как учить вообще детей, чтобы им было интересно, и чтобы они были защищены от взрослых,
2: от себя. Ну, ты знаешь, мне кажется, что это в целом общая проблема, это не связано с каким-то конкретным временем, это в целом, ну, вот такая ситуация, и дети не имеют возможности здесь как бы выбрать. Хотя я помню, что у нас в школе однажды было такое. Настолько мы были недовольны нашей учительницей именно из-за оскорблений, из-за... Ну, у нее было, знаете, какое самое главное оскорбление? Она никогда тебе не скажет: ты дурочка такая. Хотя и такое говорил. Не, говорила, вру. И дурачок, и дурочка, все это было. Но самое жуткое для меня оскорбление почему-то было, когда она вместо того, чтобы называть тебя по имени, говорила: девочка. Человек резко забыл, как будто бы твое имя, и ты для него стала не Лиза и даже не Гордымова,
0: а девочка.
2: Ты, конечно, начинал делать то, что она говорит, ты начинал слушать, ты затыкался, но это не было, знаешь, из уважения, или ты понимал, что действительно надо помолчать, это просто такой холодный пот, и ты чувствуешь себя пустым местом, и ты думаешь: господи, да как мне сейчас сесть, чтобы меня вообще не было видно, слышно, чтобы я вообще исчезла с этой земли, с этой планеты. Вот такое
0: ощущение. Меня тоже, я помню, меня как-то раз обозвали табуреткой на уроке литературы. Да,
2: не,
0: она сказала: ты тупой, как табуретка. Сиди там и типа и молчи. Мне интересно, а вот тебя когда-нибудь выгоняли из класса?
2: Да, выгоняли. Ведь ты знаешь, из-за чего у меня самое популярное замечание.

0: Было в дневнике, жевала на уроке.
1: То есть ты советуешь тебя выгнать сейчас?
0: Да, я недавно нашла свой дневник. Ну, он как бы не терялся, он просто лежал, знаешь, вот в этой стопочке детских воспоминаний, рисунков, дневников, тетрадок.
1: Прям такая стопочка детские воспоминания?
0: Ну да, знаешь, мама хранит, и это в моменте как-то не очень интересно, а когда проходит лет 10, и ты открываешь это, и ты удивляешься тому, что там написано, и у меня дневник за 5-4 класс я смотрела, и там все исписано красной ручкой. Кидала карандаши, потеряла портфель, и еще там что-нибудь, ну какой-то вообще просто бред. Но я вот начала тебе рассказывать про эту учительницу, которая называла нас девочка-мальчик. Но это не самое худшее, что она делала. Хотя, как по мне, это было самым худшим. Просто у меня вот такой взгляд. И мы реально сговорились, там попросили родителей нас поддержать и попросили ее сместить и сдвинуть. Типа у нас, извините, на носу экзамены, а нас вместо того, чтобы учить, просто оскорбляют. И там была мотивация именно в том, что скоро экзамены, а мы не можем подготовиться. И действительно... Там подали какое-то то ли письмо, то ли где-то сказали на собрании, и нам поменяли учителя.
1: Здорово. Вы добились своего.
0: Да, ну, я не могу сказать, что пришла какая-то гениальная на ее место преподавательница, но она хотя бы себя адекватно вела, и кто хотел учиться, сдавать экзамены по математике, те это
1: делали.
0: А
1: президента вам поменяли?
0: Ведь, слушай, давай не будем.
1: Хорошо.
0: Что-то ты это, уже немножко того.
1: Слушай, а... Блин, я что-то хотел спросить. Ну ладно.
0: Я хотела спросить, вернуться к нашей теме.
1: Вот я тоже хотела.
0: Потому что очень сложно понять, что делать в этой ситуации, и очень сложно придумать для себя какое-то решение в условиях такой ограниченности. Если бы со мной, честно я скажу так, это, наверное, не детям совет больше, а родителям, которые слушают, мне кажется, вот из всех тех психологических книжек, которые я читаю, современные книжки про родительство, вот ты знаешь, ведь как там написано везде, если вашего ребенка плохая школа и он не хочет туда ходить, поменяйте школу.
1: Угу. Вот поменяйте ребенка.
0: Как ты к этому относишься? Потому что в моем детстве это было табу, и это было, знаешь, мы не можем сдаться. Ты сдашься, и ты всю жизнь потом будешь сдаваться, и ты будешь отовсюду бегать. И типа это слабый поступок, неправильный, мы так ни за что не делаем. Нужно разобраться, побороться и придумать, как в этих обстоятельствах стать типа лидером в классе или стать, чтобы тебе было комфортно сделать.
1: Мне кажется, у меня было 50 на 50, если ты у меня спрашиваешь. Мне кажется, мама одновременно была готова поменять школу, если бы я захотел. И в то же самое время она как бы такая всегда пропихивала где-то так чуть-чуть. Ну, может быть, ну, надо за себя постоять, надо сказать что-то им в ответ там или что-то. Как-то, в общем, свою позицию тоже озвучить.
0: Да, но ты знаешь, вот сейчас у меня уже есть убежденность, что когда дело доходит до крайностей, когда ни учителя, ни руководство школы не могут помочь, и ребенок очевидно страдает, то надо менять школу. И более того, я думаю, от этого зависит очень-очень много в дальнейшей жизни. И я очень советую всем родителям, всем ребятам, которые в доверительных отношениях с родителями и могут поговорить об этом, предложить такие варианты, найти какую-то школу в вашем городе, или даже вот как я училась, там были ребята реально из деревень, из поселков, они просто приехали и поступили на бюджет, и им было положено вот общежитие рядом с этой школой. Мне кажется, в классную школу дети идут с охотой, с удовольствием, и не могут дождаться 1 сентября. Но я просто знаю такие случаи, потому что у нас очень много друзей и родителей, именно таких продвинутых, современных, которые тоже все там, знаешь, по последнему слову, вот это, знаешь, зумерское родительство, миллениальское.
1: Так.
0: И не слышала я такого, чтобы кто-то там не хотел ходить в школу. Когда школа подобрана с учетом интересов ребенка, они реально плачут, потому что они уже соскучились, и еще только июль, а им уже охота в эту школу скорее возвращаться.
1: Интересно это слушать. Я понимаю, когда слежу за тем, что ты говоришь, насколько для меня это просто... Странно звучит.
0: Да?
1: Ну да.
0: Ну, я не утверждаю, для меня это тоже какая-то крайность, и я бы не стала.
1: Нет, я не считаю, что это неправильно. Я, то есть, как бы, я просто понимаю, что мой организм как-то реагирует. Ну,
0: ты не согласен с этим?
1: Я согласен с этим, я просто не могу как-то в это поверить, что в школу можно хотеть.
0: Вот да, тоже. Я это просто вижу сейчас на примере своих друзей. Давай поговорим о том, что делать, когда ты вот уже в моменте, и тебе уже никуда не деться из этой ситуации. Учителя ведут себя некорректно, и ты... Угу. Ну вот ты сейчас здесь. Что
1: ну,
0: делать в этой ситуации?
1: Я бы, наверное, вот давая совет себе, скажем, молодому, сказал бы так. Не надо, конечно, бояться. Ты правильно делаешь, что не боишься этих взрослых людей. И если тебе неприятно, надо им сказать, что тебе неприятно. Если ты считаешь, что нельзя говорить, что ты дурак, а это нельзя говорить в любых случаях, то есть как бы учитель вообще не должен позволять себе наверняка сказать «ты дурак». Ты должен сказать «вы не можете так говорить».
0: Угу.
1: Я скажу директору, что вы так сказали.
0: Всегда ли это безопасно? Так поступать.
1: А что небезопасного, например? Мне просто интересно. Вот сейчас, я говоря это, не вижу ни одного небезопасного сценария развития. Вот. Я, конечно, понимаю, что ты наверняка только обозлишь еще больше этого человека на себя.
0: И испортишь себе остаток обучения в школе.
1: А как?
0: Ну, а думаешь, это приятно учиться в классе у преподавателя, который персонально на тебя бесится, и у него на тебя занос.
1: Ладно, скажем, ты хочешь сделать это деликатно, ты дожидаешься конца урока. Он говорит, ты дурак, ты ничего не отвечаешь. Ты киваешь головой. После конца урока ты как настоящий Дон Корлеоне подходишь к нему и говоришь, я считаю, что вы сделали неправильно, что сказали, что я дурак. Мне кажется, что учитель, ну, не должен так говорить ученику. Вот. Мне было неприятно. Мне было неприятно. Возможно, я был неправ. Там, чем я заслужил то, что вы меня так оскорбили?
0: Ты знаешь, перекладывая это все, там, допустим, на своего ребенка, я бы, конечно, хотела, чтобы мой ребенок умел так ответить в школе, на детской площадке, где угодно. Но с другой стороны, я абсолютно не хочу, чтобы мой ребенок этим занимался. Это должны решать взрослые люди.
1: Хорошо.
0: Если кто-то не в себе, если учитель сошел с ума
1: согласен.
0: И начал обзывать с детьми, это не проблема ребенка. Наверное, самое главное помнить вот это. Это не твоя проблема, это не твоя вина. И если учитель позволяет себе оскорбления, грубости, ты вправе вообще никак это не решать, потому что ты ребенок, и ты не обязана вступать в противостояние с этим человеком. Он ведет себя некорректно, и ты здесь ни при чем.
1: То есть должны родители это
0: сделать? Я считаю, что этим должны заниматься родители с учителями. Взрослые люди между собой решают
1: Хорошо.
0: Вопрос, когда кто-то из них сходит с ума. Ребенок не должен лечить взрослую тетку.
1: Хорошо. Как ты считаешь, твои родители готовы... что-то сказать учительнице твоей, встать на твою сторону.
2: Они и говорили, у меня очень хорошие родители, мне очень повезло в том плане, что я часто прихожу со школы, практически каждый день я прихожу со школы и рассказываю, как прошел мой день, и если там что-то произошел, какой-то конфликт с одной из учительниц, я всегда рассказываю, и первое, что говорят мои родители, мама, папа, то, что, может, давай я поговорю с ними. Моя мама уже пару раз приходила в школу, пыталась разобраться с этим, и у нее получалось, правда, и это очень классно, мне очень повезло, но иногда я говорю, что не надо приходить, потому что и правда, иногда учитель может еще больше обозлиться на тебя, еще подпортить себе оценки и твой оставшийся учебный год, либо вообще оставшийся в школу.
0: Слушай, как здорово, что, во-первых, у тебя родители с таким пониманием к этому относятся и не оставляют тебя одну с этой проблемой. И, во-вторых, как здорово, что иногда ты чувствуешь в себе силы сама разобраться с этой ситуацией. Это тоже очень круто. Но главное никогда не думая о том, что если учитель портит тебе оценки и мешает жить, это значит, что ты неправильно сказала, что ты не до конца себя защитила, что ты не слишком хитро сманипулировала. Нет, это просто потому, что учитель ведет себя некорректно, по каким причинам, Бог его знает.
1: Как ты думаешь, на данный момент ты уже больше находишься в безопасности от таких случаев, или они все-таки еще возможны, и у тебя есть какое-то напряженное общение с какими-то учителями?
2: Ну, в основном я в хороших отношениях со всеми учителями.
3: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.

0: Здравствуйте, друзья! Это наша новая встреча в подкасте «Атлантида». С вами снова мы, его ведущие.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные, в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
0: Это наши воспоминания, можно сказать, в духе снов, да, может, уже немножко искаженные. Мы вот смотрим на историю, не знаю, на вещи в России так немножко через линзу нашей памяти, да, через воду, которая еще течет и движется.
1: Тема сегодняшнего выпуска – это заброшки.
0: Наверное, мало в какой стране мира вот эти заброшенные здания, недостроенные здания – превратились в какой-то вот особый феномен жизни, да, который, с одной стороны, сосуществует рядом с нами, вроде бы в нем нет ничего вот прям супер особенного. Ну, не знаю, если сравнить, например, я не был там никогда, я видел это только на картинках, это полузаброшенный американский город Детройт, там вот огромные эти здания в стиле арт-деко, ар-нуво, покинутые вокзалы огромные, выглядит, ну, жутковато, да, но в то же время это грандиозное зрелище, это вот что-то необычное, да, это всемирно известная вещь. Ну, а когда... Это недостроенная панелька, заброшенный какой-то завод, не самый эстетичный, забытый какой-то дом культуры, да, или военный поселок. Конечно, это не сравнится, да, и они всегда сосуществовали рядом с нами, да. С советских времен России досталось множество ненужных в новой жизни сооружений, которые вот были построены, да, те же дома культуры во всех микрорайонах, при заводах, какие-то заводы плановой экономики, которые в рыночной экономике жить не смогли, потому что были, ну, убыточные изначально, да, планово-убыточный был такой термин в советское время. Не успели достроить какие-то дома, школы, училища, бассейны, больницы. Вот это все России досталось в наследство, да, либо недостроенное, либо заброшенное, и это окружало нас, ну, по сути, вот с детства, было фоном нашей жизни. Но, с другой стороны, все эти строения окружали какие-то легенды, часто мифы, считалось, что туда пойти – это вот так немножко пощекотать нервы, да, вот по этим заброшенным помещениям походить. Ну, то есть, ты сталкивался, вот мы говорили про кладбище, ты сталкивался либо с умершим, да, либо вот с каким-то и вовсе, да, мертворожденным, не знаю, предметом, да, явлением. Так что заброшки – это такая Атлантида, Атлантид, это вот, ну, знак ушедшего в квадрате, может, даже в кубе. Такие вот следы, да, шрамы цивилизации, которой… Нет, да, вот я имею в виду именно советские заброшки, которые были вот фоном нашей жизни, наверное, в 90-е, в начале нулевых.
1: Ну и не последняя еще причина, почему мы хотим про это поговорить, это потому что вы нам пишете. Один из наших слушателей попросил нас затронуть эту тему.
0: Мы как раз вот получили это письмо накануне записи. Так что мы совпадаем в желаниях с нашей аудиторией, и это, я так скажу, неплохо.
1: Кстати, он из Архангельска. Это действительно такая неотъемлемая часть жизни, которая с нами была еще, мне кажется, до нашего рождения, как будто бы. И все рассказы про то, что было в этих зданиях, это было больше похоже на легенды, и в это абсолютно не верилось. Казалось, что они с самого начала были вот такие руинизированные. Но в отличие от этих рассказов, что там было до, очень даже верилось в легенды, которые начали складываться непосредственно после того, как эти здания уже стали заброшенными. Вот все, что там начинало обрастать историями вокруг этих зданий и объектов. Потому что заброшки – это такое уникальное место. Они могут быть одновременно и главным позором города или населенного пункта, или его главной достопримечательностью.
0: А может быть, одновременно и тем, и другим. Если вспомнить вот этот знаменитый Дом Советов в Калининграде, насколько я понимаю, что его сейчас сносят?
1: По-моему, начали, да, снос. Хотя, я думаю, что это зря. Это был хороший, наоборот, памятник вообще в принципе советского проекта на бывшем немецком городе. Такая могильная плита бывшего королевского замка Кёнигсбергского. Ну, кстати, я Дом Советов я так и лично не увидел. Я все в Калининград летал, море видал, а Дом Советов не застал. А есть же куча еще других объектов, которые мы с тобой даже не знаем. И я уверен, что практически у каждого, например, кто слушает нас сейчас, есть своя история про какую-то заброшку легендарную из своего места или своего края. И еще, мне кажется, вот с точки зрения ткани города, как вот она существует, заброшка играет тоже очень большую роль, потому что в целом в типичном таком российском городе, ну или постсоветском, все более-менее не то чтобы одинаковое, но оно как-то интуитивно похожее, мне кажется, для всех нас. Но заброшка, она вот бесцеремонно как будто бы вторгается в это привычное пространство, и что с ней делать, непонятно. И поэтому вот такая наглость этих вот сооружений покинутых, а я думаю, оно не оставляет равнодушным. Особенно если эта заброшка обнесена таким большим забором, и там еще может быть колючая проволока, и вообще кажется, что это не заброшку защищают от нас, а всех нас защищают от нее или от того, что в ней может скрываться.
0: Ну, кстати, иногда вот энергии властей не хватало на то, чтобы, не знаю, как-то законсервировать это здание, хотя бы, чтобы его не растаскивали, да, обнести забором, а оставляли к нему, ну, по сути, прямой доступ, да, и... Конечно, вот благодаря этому прямому доступу мы могли как раз проникнуть туда, поинтересоваться этим, пощекотать нервы. Ну, и, наверное, если говорить про детство, почему детей и подростков привлекают заброшки? Потому что, в общем, они там могли почувствовать себя хозяевами. Ну, или мы.

0: меня был период в жизни, когда я сталкивался с этими заброшенными зданиями, с заброшками. Поэтому вот для меня лично это в первую очередь либо оставленное какое-то сооружение, здание, либо недостроенное здание. Это наследие советского времени или что-то более современное. Да, вот для меня такая терминология. Ну, то есть, например, заброшенная церковь, как-то язык ее не поворачивается, например, назвать заброшкой.
1: Да, в основном это здания или целые комплексы, которые старше нас на одно или два поколения, может быть. Потом это все стало никому не нужным, и вот они растворились в потоке времени, где им не было уже места. Но это и вот дома культуры, заводы, и, как ты говорил, про плановую экономику. Она же вот, плановая экономика, закончилась в определенный момент. Но, мне кажется, план по заброшкам вполне стали продолжать и так наверстывать, потому что даже в 90-х годах появилось достаточно много свежих заброшек, недостроев, которые, мне кажется, даже еще больше ранили и без того полуживые города, которые вот в себя начали приходить.
0: Практически вот со всеми этими типами заброшек я сталкивался во время игры «Дозор». Это была достаточно модная игра в середине нулевых годов. Я не знаю, знакомо вам это или нет, но заключалась она в том, что участники разбиваются на команды, да, у команды желательно очень, потому что она проходила ночью, да, чтобы не мешать людям, должны были быть машины или машина, чтобы куда-то поехать очень быстро. Каждая команда выступала и в роли игрока, и в роли сценариста для одной из игр. Ну и, соответственно, придумался сценарий с некой миссией, да, и вот надо было побывать в каком-то месте, найти какой-то предмет или записку, это место надо было достаточно быстро угадать, да, и приехать к нему раньше соперников. У каждого задания, по-моему, были свои очки, и тот, кто набрал больше очков, побеждал. Вот, и понятно, да, что какие-то вот эти предметы, записки могли быть размещены как раз только в чем-то покинутом и заброшенном, да, где не было охраны, куда ты мог беспрепятственно ночью проникнуть. И во время этой игры, мне кажется, я увидел все городские вот эти заброшки Архангельска, известные, малоизвестные, не только Архангельска, но и окрестных даже каких-то поселков, сел, городов, да, в радиусе, наверное, может, даже 100 километров, я помню, мы ездили в Холмогоры, да, родину ученого Ломоносова, там что-то нашли в заброшенном ларьке. На самом деле это все впечатляло, да, поэтому вот у меня достаточно, может, они однотипные, но яркие воспоминания, потому что это ночь, да, вот эта вся как бы мистика еще более нагнетается, да, вы с командой одни на каком-то таком пространстве, которое становится еще, ну, оно и так жутковатое, то совсем таким жутким, недружественным, да, ты еще должен там провести определенное время, да, не просто как бы пощекотать нервы, но и что-то найти, ты вот ходишь по полузаброшенному заводу или заброшенному совсем заводу. Была вот такая известная достаточно в Архангельске заброшка, это ламповая фабрика, она находилась за железной дорогой, там, в общем, особо ничего не было, туда городская застройка не пришла, до сих пор там ничего нет, но вот такие огромные корпуса заводские, бетонные, сейчас это, я так смотрю, на фотографиях уже полузатопленная, почему-то там пришла вода, тогда воды не было, в общем, можно было свободно ходить, и ты там ходишь в этом страшном месте, либо это, я помню, мы видели рассветные лучи в окне такого заброшенного училища, по-моему, какого-то речного, на окраине Архангельска. В принципе, было видно, что его почти достроили в советское время, да, вот осталось совсем чуть-чуть. Тоже огромное здание со спортзалом, с актовым залом в 4 или 5 этажей, но в новое время, в 90-е, да, пришедшее, это оказалось не нужно, да, и вот мы смотрели, да, как в эту заброшку проникают лучи солнца огромную.

0: будто были какие-то санатории, причем рядом с городом, да, тоже огромные, почти достроенные. Ну и дома, фундаменты домов. В Архангельске так получилось, да, что вот именно панелек недостроенных не было, да. Но вот небольших каких-то домов, да, либо, ну, вот фундаменты, да, со сваями, где должны были появиться эти новые панельки, там тоже могли что-то припрятать. Ну и, конечно, бывшие военные объекты, какие-то бункеры. Я помню, был тур на заброшенном аэродроме, где раньше базировались какие-то тяжелые огромные бомбардировщики, да, вот эта огромная полоса, какие-то уже полуразвалившиеся ангары, и это все, конечно, особенно ночью, это производило огромное впечатление, да, будто ты попадал вот в параллельный мир. Да, вот еще эта ночная сумеречная эта атмосфера, она это все усиливала, да, и да, даже недострой мог казаться, что это вот что-то пострадавшее, да, то есть вот как бы с одной стороны это не жившее, да, с другой стороны это выглядело уже как умершее, как такое раненое, да, то ли в результате какой-то войны, то ли, не знаю, какой-то катастрофы природной, да, вот этот параллельный какой-то покинутый мир возникал в этих дозорах. Я был, может быть, достаточно ценным игроком для команды, потому что я неплохо знал город из-за того, что я был журналистом. Многие районы приходилось посещать, несмотря на то, что я писал о политике. Иногда приходилось писать о том, как дом сошел со свай, какой-то произошел пожар, либо ну что-то интересное. Да. В общем, город я неплохо знал, и часто в каком-то вот задании я, например, мог угадать, какая это улица, или даже о каком здании идет речь. И иногда, например, я видел здание днем, потом ночью, да, вот это тоже как бы интересное впечатление. А иногда некоторые вот строения я видел уже потом днем, например, во время каких-то поездок чиновников туда или еще что-то. И вот они обещали это все восстановить, сделать, да, что мы смотрим, да, это все будет жить. Ну и ничего это не зажило, по большей части, да, так и осталось заброшками, и в лучшем случае их ждал снос. Да, потому что если здание пребывает вот в таком состоянии, в заброшенном какое-то время, да, его получается дешевле снести, чем восстановить. Вот есть такое правило.
1: Из твоего рассказа мне, конечно, этот момент с таким бетонным скелетом, сквозь который пронизывают утренние лучи солнца, мне кажется, очень красивая картина была.
0: Наверное, такое, как потом видел я в скриншотах компьютерных игр. Такие вот картинки, да, не знаю, Last of Us, еще чего-то. Я не играю в компьютерные игры. Тем не менее, скриншоты я часто вижу. В принципе, эстетика это меня привлекает. Но вот где-то я видел даже что-то знакомое. Только это нарисовал не дизайнер, а это я видел воочию. Да, как будто вместе с солнцем туда заходит какая-то жизнь, но нет, жизнь туда не зашла. Хотя вот игры... В принципе, вот из-за дозора, кстати, это, по сути, была вот как бы такая бродилка-стрелялка вживую, потому что ты мог наткнуться, например, на каких-то, не знаю, хорошо ли так говорить, гопников, да, которые на тебя могли наехать. Ну, кстати, часто они пугались, потому что часто команда состояла из пары машин, из тройки, ну, в принципе, как бы были крепкие ребята, и иногда даже в каком-то месте нам такие пацаны как бы вызвались помочь, потому что оказалось, что уже когда-то дозор к ним приезжал, они, оказалось, знали, что это такое, и предложили свою помощь, что мы вот, наверное, знаем, о чем в этом задании речь идет, давайте мы вам покажем, что там за место, может, это оно самое и есть.
1: Ну, то есть в игры ты не играешь, но в реальной жизни ты используешь читерство, понятно.
0: Ну, это не запрещалось правилами. Помощь местного населения.
1: Или еще можно сказать то, что ты не играешь в игры, потому что для тебя, по-моему, лучшая игра – это жизнь.
0: Ну да, кстати, может, после вот этой живой игры, действительно, когда есть, ну, реальная какая-то, правда, опасность, не знаю, куда-то свалиться. Вот я сейчас думаю, да, ты же можешь, ну, тупо упасть куда-то в этот ров, не знаю, сорваться с лестницы, да, ну, или что-то в полу провалится этого заброшенного здания. Ну, как-то мы тогда вот об этом не думали, что мы сильно рисковали. И даже пару раз крепко выпивали, и ничего. В общем, мы бегали и прыгали, как трезвые.
1: Ну, Андрей, ты неправильно заброшку используешь. Она же нужна не для выпивания. Она нужна, чтобы там проводить какие-то очень...
0: темные обряды?
1: Да, непонятные ритуалы.

0: Для меня вот заброшки, они вот с самого детства, это часть ландшафта была. И я даже не задавался вопросом, вот откуда они, почему они. Я же вот не задавал вопросы те же самые деревьям, там, например, или траве, потому что они просто есть. И думаю, не последняя причина, это было то, что у меня буквально моя дорога, мой вот путь в детский сад, он проходил сквозь недостроенное кирпичное здание, опять же, детского сада. А я вот шел в свой, уже деревянный детский сад. И детская площадка вот у нас была тоже такого полузаброшенного вида, деревянного. И все детство проходило на фоне вот этого недостроенного детского сада из больших белых блоков, который выглядел как неудачно собранный тетрис. Будто строители собирали, потом поняли, что этот уровень им не пройти, забили и ушли просто. И я вот даже не припомню истории каких-то жутких из заброшек с самого детства. Заброшки вот я, мне кажется, полюбил, как и многие, когда в них внезапно все влюбились, когда вот началась эта, вот эта безумная ароматизация заброшек, которая, мне кажется, может посоревноваться с обожанием панелек. И вот я тоже запрыгнул на этот поезд обожания покинутых зданий. Но тут стоит сказать, что я никогда не относился к той группе обожателей, которые называют себя диггеры или урбан-исследователи. Урбан-исследователи, мне кажется, могут вообще каким-то непостижимым образом пробраться практически вообще в любой заброшенный объект. Ну, в пределах, я думаю, Уголовного кодекса, конечно, ну или, может, даже за его пределами. Например, вот недавно был же момент, когда исследовательницу из России, которая вот заброшками увлекается, у нее еще псевдоним Лана Саттер, поймали в Албании и долго вот пытались придумать, для чего она снимала какой-то бывший военный объект. Но и тут парадокс в том, что вот ни для чего она не снимала. То есть это вот просто желание, человеческий порыв. И вот такое вот и странное у людей бывает желание вот эти места почему-то именно увидеть и рассказать о них.
1: Ну, я так понимаю, у любителей именно вот супер таких фанатов заброшек, это в том числе такое немножко как коллекционирование, да, то есть вот надо обязательно посмотреть вот все, все вот эти вот заброшки в округе, все вот эти военные объекты, да. Вот меня почему-то прям военные объекты вот суперинтереса на самом деле не вызывали. То есть на картинке, да, я потом смотрел, но вот чтобы самому прям интересоваться, вот куда-то ходить, я помню, у меня один из моих приятелей в Москве все агитировал меня сходить. Может, ты помнишь, была модная, не модная, не знаю, как ее назвать, такая известная очень, Ховринская больница.
0: О, да, это же, мне кажется, вообще легендарная заброшка. Но сейчас она уже не существует. Но про нее, по-моему, даже фильмы снимали. Или какие-то любительские.
1: Да, вот ходили легенды какие-то, что там вот что-то случилось страшное, поэтому туда, в принципе, страшно переходить. Чего только там не рассказывают, что по проекту там что-то должно было прям страшное расположиться, не просто там больница, но с какими-то там функциями.
0: Дело в том, что там злую шутку, мне кажется, сыграло то, что даже со спутника, ну, сверху эта больница выглядела как знак химической угрозы, biohazard. То есть очень много намеков, что это не просто больница.
1: Ну да, что там что-то вот такое как страшное, неприятное, но с одной стороны и манящее, да, вот туда, что там погибали подростки, и я не пошел, потому что, честно сказать, ну, вот это время прошло, да, я мог посмотреть на эти картинки, да, все равно эта атмосфера запустения привлекала, но, может, насмотрелся я, да, то есть, да, я понимаю, что это как бы хорошо, но уже, в общем, как бы определенная мера наблюдение за этим прошла.
0: У меня абсолютно такое же отношение. Я вот скорее пройду рядом или вот постою, повздыхаю от красоты и сделаю парочку фотографий, а вот внутрь я почему-то залазить вообще никогда не любил. Да и тем более у меня был один случай на заброшенном заводе, где вот наша наивность с ребятами чуть не сыграла с нами злую шутку. Мы, похоже, вот нарвались на некого хозяина этой территории. Я не знаю, что это был за человек. Мы уже были на территории, и вот видели, что там человек ходит. И мы к нему шли группой очень доброжелательно и сказали, что мы студенты, и заблудились, оказались тут у вас, покажите нам, как выйти. Ну и после этого приветствия я уже полетел на землю от кулака в грудь. А потом еще была там почти погоня. И вот после этого я, короче, романтизирую только издалека. Я наслаждаюсь пейзажем и мыслями о том, какую тайну хранит это заброшенное здание, например. То есть внутри я не пытаюсь как-то попасть.
1: Даже странно, почему мы в дозоре на самом деле не сталкивались со сторожами, потому что иногда это были, ну, полузаброшенные какие-то помещения, ну, либо вот заводы все равно, если это не недострой, вот не охранялись. А вот покинутые какие-то заводы именно, где, видимо, сохранилось какое-то оборудование, которое можно сдать на металлолом, еще что-то, они могли охраняться, там вроде как были сторожа какие-то, собак мы слышали, но вот чтобы столкнулись и на нас они напали, нет, такого не было. Возникали иногда такие неопасные вот эстетические моменты, да, когда, может, в бывшем детском саду, где что-то успели сделать, мы или в заброшенном каком-то уже здании советской эпохи, ты натыкался на какую-то мозаику или фреску, да, вот этой советской эпохи. В каких-то больничных помещениях какие-то находились больничные книги, их никуда не увозили. В общем, какие-то, не знаю, пузырьки, склянки, тоже предметы. И потом, когда был в моде ЖЖ, да, часто появлялись подборки. Ну, кстати, вот почему-то, не знаю, в Архангельске, может, это не очень развито было, такой тип, как пионерские лагеря, чтобы там вот именно какие-то предметы находились, да. Очень часто, видимо, в Подмосковье, Москва, Подмосковье, Питер, вокруг Питера, да, ну, где люди сосредоточены, да. Очень были популярны подборки криповых этих пионерлагерей, тоже вот с какими-то статуями пионеров, с какими-то книжками раскиданными, тоже с этими мозаиками, фресками, детскими рисунками. Да, это вот страх не сторожа, а такой вот страх, не знаю, каких-то призраков, да, каких-то потусторонних явлений. Но в Архангельске были только больницы, да, ну, может, в детских садах что-то такое возникало, но пионерлагерей, прям, чтобы там вот такое было, я не припомню.
0: Ты же по России вроде много ездил, ты не бывал никаких там популярных заброшенных всяких зданиях, которые в России, мне кажется, огромное количество вот как раз-таки на Дальнем Востоке, там, на Камчатке.
1: Ну, на Камчатке там вообще Петропавловск-Камчатский, он сам такой немножко полузаброшенный. Да, вот в Мурманске много очень заброшенных таких мест. Действительно, я вот вспоминаю, особенно если ты едешь куда-то вот в той же Териберке, заброшенная школа, заброшенный старый поселок. Это все интересно, да, но, конечно, это уже не было целью визита. То есть это ты смотрел, вот как ты сказал, со стороны, да, вот как немножко такое сопутствующее, да, то есть это уже, мне кажется, вот когда на каких-то окраинах страны, это уже почти вписано в природу, да, то есть это вписано уже вот в эти места, вот там в Мурманской области дикая депопуляция, особенно вот из небольших населенных пунктов народ начинает уходить, да даже из областного центра, да, он уменьшился больше, чем в два раза, по-моему, и это все постепенно как бы вот вписывается в природу. Да, и это уже особая как бы атмосфера, это интересно. Но мы, наверное, все-таки говорим, да, о заброшках, которые природа еще не поглотила.
0: Просто вот у меня дозора никогда не было. У меня была экспедиция по Северной Удмуртии с ребятами. Мы ездили по заброшенным деревням как раз и просто смотрели их. Ничего не таскали и ничего не ломали, если что. И вот мы просто заходили внутрь домов и смотрели. И вот этот опыт полностью поменял мое восприятие заброшенности. Мы видели обычные деревянные избы, и даже некоторые из них богатые, но они были все одинаковы в том, что они были абсолютно пустыми. И некоторые выглядели так, словно оттуда ушли вот прямо перед нашим приходом. Было такое ощущение. И были заброшенные дома, у которых оконные проемы были заколочены какими-то одеялами. Вот то, что, видать, нашли в этом доме, тем и заколотили. И это получается, что кто-то там жил временно или кто-то там скрывался в этих домах непонятных. И были еще в этих деревнях вот такие заброшенные фельдшерско-акушерские пункты, одиноко стоящие в поле вот красные телефоны такие вот кнопочные, которые в деревнях ставили. А потом мы сквозь лес пробирались в заброшенную деревню, которая была окружена лесом, и там не было вообще никакой связи. И вот я помню этот момент, что была яркая осень, свинцовое небо такое, очень низкое. Там у нас на севере облака пониже обычно. Ну, я думаю, у тебя там еще ниже были в Архангельске облака. И вот, и я вот до сих пор помню, когда вот после этого тягучего, страшного леса мы вышли в поле и увидели вот как по холмам раскинулись друг за другом вот эти деревянные дома, и между ними петляет вот такая гравийная дорога уже старая, подросшая. И мы пошли к домам. И еще по дороге, кстати, увидели какую-то заброшенную рабочую технику. Мне вот показалось, что это вот техника, они вот собирают или демонтируют линии электропередач вот в заброшенной деревне, потому что как будто они наматывали все это. Ощущение было как в фильме, если кто-то помнит, фильм «Лонганьеры». По Стивену Кингу, где вот эти вот существа такие зубастые, они съедают пространство. Тут не было таких фантастических существ странных, а вот были обычные советские грузовики, которые все это съедают.

0: рассказ про технику, вот меня заставил вспомнить, прям в детстве у меня единственная была такая заброшка доступная, это остов автобуса Икарус, который почему-то, я не знаю, возник на окраине нашего района, вот города, где бабушка и дедушка мои жили. Потом, кстати, появлялись какие-то кабины грузовиков или сами грузовики. Их постепенно тоже разбирали на металлолом, что-то уносили. Но, тем не менее, да, это вот такие были детские заброшки. Да, еще в масштабах ребенка это достаточно крупная история такая. Ну, может, у меня с этим такая немножко мечта связана, посмотреть вот на заброшенные корабли, где их много.
1: У меня тоже где-то вот глубоко в воспоминаниях наш есть картина почему-то тоже этого кабины от КамАЗа, отрезанной отдельно, лежащей в поле, и там как будто бы сиденье и руль. И вот у меня ощущение, что я тоже проводил время в таком объекте. Случайно встречались такие, да, идешь по улице, кабина КамАЗа. Зашел, порулил, представил, что едешь.
0: Да.
1: Бывало такое.
0: Да, почему-то вот это было интересно. Не знаю почему, но это вот было интересно.
1: Как говорится, узнали, согласны.
0: Да.
1: Да. А я вот вернусь опять к этой деревне, которую вот эти вот советские полуживые машины съедали. И это вот была такая наша деревня, это коллективная заброшка, которая в своих домах сохранила прошлую жизнь, словно. Как будто вот фотоснимок просто он сохранился там. Потому что вот мы заходили в избы, и мы видели на стенах календари. Там 2000 год, 99-й, 2001-й, 2003-й, а потом резко все. И прерывается, и нету больше календарей новых после этой цифры. И вот под ногами еще можно было найти бренды товаров из нулевых годов и 90-х, которых сейчас уже нет. Вот, например, эти кофе, не помню, как они, ну, такие вот серые упаковки кофе были, такие жестяные, и кофе-пеле тоже. Это самая удобная банка для шурупов и гвоздей, я так понимаю, для многих была. Но самое страшное, вот, конечно, для меня было это, что внезапно, вдруг мы наткнемся на какого-то человека в этих домах. Это, конечно, самое страшное. Но все-таки для меня самым таким, наверное, трагичным было то, что в одном из этих домов на такой белой русской печи была кирпичом выложена цифра 2004. То есть это, вот, мне кажется, год, когда собрали печь. И меня вот это очень сильно задело. Я понял, что вот совсем недавно буквально, ну, по меркам человеческой жизни, не такая уже-то и была и заброшка, и что совсем недавно вот люди здесь строили дом и клали печь, и жили в надеждах, и вот проживали свою жизнь тут. А теперь вот я гляжу на эту пустоту вокруг, и все застыло в этом 2004 году полным надежд. И вот после этого меня осенило, что все эти бесконечные руины, развалины, заброшки, которые вот всегда окружали меня, они мне стали казаться, что это вот все следствие какой-то трагедии, какой-то беды, будто по стране прошла какая-то вот невидимая то ли стихия, или даже война. Как ты уже говорил вначале, что оно вот оставило после себя вот как будто вот такие рубцы, шрамы на теле вот каждого города, и, возможно, даже не только на теле города, но и в судьбах многих людей. Но вот тогда, когда я был вот в той заброшенной избе в деревне, потому что все-таки это еще более родной край у меня был, и я впервые там оказался, я вот когда все это смотрел, трогал, ну, ходил, глядя на все это вокруг меня, я понял, что оно вот на самом деле, оно не заброшенное лично для меня, оно все живое.
0: Знаешь, вот как раз обычно мы, да, с детства начинаем, вот я не могу сказать, да, вот почему не было заброшенных зданий в городке, где я жил. Они были. Это были недостроенные дома, даже неподалеку от нас. Какие-то вот предприятия, корпуса новые. Из одних предприятий прям жизнь уходила, да, я видел это просто. Как от авторемонтного завода в итоге осталась одна столовая и цех по выпечке хлеба. А вот эти все корпуса такие 50-х годов, он был, может, не очень большой завод, как и город был небольшой, но тем не менее, они уже было видно, что стоят пустые и покинутые. Рядом был недостроенный корпус другого предприятия, которое в рынок более-менее вписалось, но строительство нового корпуса уже не одолело. Мы как-то вот детьми, да, подростками туда не лезли. Не знаю почему, но эти здания, они потом ожили. Дома, там их было, наверное, более-менее, вот, которые приобрели прям очертания такие, стены, их было 3-4, их все достроили, в них теперь живут люди, да, в них появились окна, двери, все, они ожили. Недостроенный корпус постепенно отпочковалась от предприятия, которое устроило другое предприятие, которое работало в том же русле, и оно постепенно начало обживать этот недострой. И теперь это реально работающее предприятие. То есть почему-то там это все ожило, да? А вот про Архангельск я не могу этого сказать. То, что там было заброшено, оно или, ну, остается таковым, или снесено. И вот у меня такие мысли, что, наверное, скоро, да, дети, которые сейчас живут, будут расти тоже как бы вокруг шрамов предыдущих таких цивилизаций, потому что перед войной в России, в общем, был и продолжался, да, строительный бум на основании дешевой ипотеки. Люди стали вот кредиты брать, пусть и залезать в кредиты, но покупать себе жилье, разъезжаться там со старшими. Но теперь получается, что многие из этих людей или погибли на войне, или уехали. И я так понимаю, с ипотекой все не так просто. Я вот даже думаю, незадолго перед войной я ехал по третьему транспортному кольцу в Москве, и оно было все окружено. Да, раньше там, видимо, были заводы, те заброшки, которые мы не видели, московские. И это начали обстраивать огромными домами. Не знаю, сколько там этажей, 30-40. И кто в них сейчас будет жить, я не знаю. И мне кажется, во многих городах, ну, то же самое, да, если начался этот бум, начали строить дома, а для кого их строят теперь, да? Их или трудно купить, потому что ипотека, я так понимаю, уже не такая дружественная, да, если ты не айтишник, и то я не понимаю. Признают тебя айтишником официально, не признают, тоже большой вопрос, да, насколько я понимаю сейчас. И это все будет дорожать, и кому эти все будут нужны огромные монстры, я не знаю.
1: Тот детский сад, который я упоминал в своем детстве, его достроили. Его достроили в нулевые, и сейчас он функционирует, а вот эти деревянные здания, в которых я рос, детские сады, вот эти корпуса, их, кстати, снесли, или они сейчас уже стоят такие ветхие и не используются, как говорится, законсервированы. То есть по российским меркам законсервированы – это значит, что просто они оставлены как есть, чтобы их поглощала природа. Тоже есть такое. И еще в самом центре поселка у нас достроили тоже легендарный такой как бы заброс в самом центре, который был виден со всех его точек, он был большой такой. По-моему, это собирались строить районный суд, но тут какая-то уже ирония, что теперь, похоже, суды не особо нужны, и теперь он превратился в торговый центр, такой яркий, пестрый торговый центр. Прямо вот накануне войны его достроили. И это, конечно, было мне видеть очень необычно. И удивительно, что эти здания, которые ты видишь всю свою жизнь, как эти каменные скелеты, как они внезапно, из них просто исчезает даже любой намек, что это когда-то было чем-то неживым. То есть в это вдохнули жизнь так, словно вот, знаешь, палочкой волшебной просто прикоснулись, и оно внезапно ожило. Хотя казалось, что это просто навсегда будет покинуто и никому не нужно. Но вот были такие и хорошие перемены. Но один из моих последних визитов в родной поселок, я решил вот съездить в деревню, где я рос, и в тот дом у железной дороги, где у меня бабушка жила с дедушкой. И вот там я увидел, наверное, одну из самых грустных картин, которую я когда-либо мог вообще представить. Это то, что этот дом и вся вот эта территория, песочница, огород, что оно даже не заброшенное, оно такое, как будто бы дом, как пожилой человек, он накренился, кривился и такой как будто бы паник, опустил голову, а все, что вот где я проводил детство, оно все поросло, и там нет даже следов того, что там когда-то я играл, и там нет уже этого огорода, которым мы садили картошку, и я прям ощутил, что я теперь могу сказать, как вот эти люди, которых ты слышал в детстве, а вот помнишь, а вот там раньше это было, а вот тут раньше было то. И меня это вернуло в такой вот легкий шок, что теперь я тоже стал таким человеком, который помнит то, чего не было.
0: На философских размышлениях Андрея мы традиционно закончим, хотя, наверное, не традиционно сегодня начали, без погружения в пучины детства. Мы прощаемся с вами, это был подкаст «Атлантида». Пишите нам письма, рассказывайте свои истории, мы обязательно расскажем. Мы решили, что последний выпуск этого сезона, он будет достаточно скоро, мы посвятим как раз вашим письмам, потому что их очень много, и, наверное, лучше их сгруппировать, нормально обсудить, чем таким куцым хвостиком в конце каждого выпуска об этом говорить.
1: пишите нам, делитесь мыслями, будем разговаривать, а написать нам можно по адресу podcast@meduza.io. Может, вы тоже помните какую-то великую заброшку, которая была как символом чего-то. Например, кто не помнит вот этот заброшенный пустырь около Павелецкого вокзала, который даже потом на Яндекс.Картах был отмечен как озеро. Вот, может быть, что-то подобное тоже нам напишите, вы поделитесь.
0: Подписывайтесь на нас на платформах, на которых вы нас слушаете, если вы еще не сделали. Пишите комментарии, ставьте колокольчики, это нам очень помогает. Ну, и мы прощаемся с вами. С вами были ведущие подкаста «Атлантида» Андрей Перцев
1: и Андрей Першин. Всем пока.
0: Пока.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

тогда оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

0: ясный свет.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
2: Я не умру, и разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы, а с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги.

0: когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под

Улыбаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Полиной Филипповой. И действие этого эпизода начнется около 100 лет назад в Лондоне. Я буду говорить о том, что сегодня нам кажется совершенно неприемлемым. Впрочем, это и тогда казалось неприемлемым просто по другим причинам. Обнаженное женское тело на сцене для еще довольно пуританской Англии было неприличным просто потому, что оно было обнаженным. Сегодня ассоциация первого порядка у прогрессивных зрителей скорее объективация и эксплуатация женщины. В обоих случаях возникает критерий моральной оценки. И это повод поговорить об изменении морали и готовности ее формализовать, может быть, даже возвести в ранг закона. Это повод поговорить о том, в какой мере моральная оценка применима к происходящему на сцене. И тут я не могу не напомнить о вышедшем в прошлом сезоне «Закати сцену» мини-сериале про оперетту. Там, в частности, шла речь о том, как появление на узкой сцене женщины, которая была не пассивным объектом соблазнения, а сама решала, кого и как она может соблазнить, стала предметом ожесточенной дискуссии в тогдашней прессе и не только об оперете, а о театре в целом. Тогда подчеркнутая эротизация позволила женщине на сцене приобрести агентность. 70 лет спустя в Британии происходил прямо противоположный процесс. Но случай театра «Windmill» куда больше и сложнее, чем история про объективацию обнаженного женского тела, потому что в нем есть и другие обстоятельства. Это цензура и война.

0: 1919 году Лора Хендерсон осталась совсем одна, когда умер ее муж. Ее сын погиб на Первой мировой. Горе и одиночество Лора Хендерсон скрашивало наследство. Большая сумма – 83 тысячи фунтов стерлингов. Это больше, чем 3,5 миллиона фунтов в пересчете на нынешние деньги. Хендерсон стала известна как эксцентричная светская дама, но постепенно ей надоело тратить деньги на пустяки. И она решила обзавестись театром. В 1930 году, ей было почти 70 лет, она купила здание кинотеатра «Пале де Люкс», чтобы переделать его в небольшой двухъярусный театр на 320 мест. Новый театр, он назывался «Windmill», открылся в июне 1931 года. Премьерой пьесы популярного в те годы британского драматурга Майкла Беринджера, это был детектив «Дознание». Но даже с популярными пьесами прибыли новый театр не приносил, и Хендерсон снова стала показывать там кино. Почему так получилось? Классическое сочетание места и времени. Театр «Windmill» был так назван, потому что был расположен на небольшой Great Windmill Street. Если выйти из метро Piccadilly Circus и пойти по Шефтсбери Авеню, второй поворот налево – это как раз Great Windmill Street. Это лондонский район, который называется West End. Район, название которого стало метонимически обозначать лондонский коммерческий театр. Точно так же, когда мы говорим «Бродвей», мы имеем в виду нью-йоркские мюзиклы, нью-йоркскую версию коммерческого театра. West End и 100 с лишним лет назад и сейчас – место, где сосредоточено большинство важнейших лондонских театров. Их около 40. Эти театры показывают и мюзиклы, и современную драму. Здесь расположен, например, старейший лондонский театр, Королевский театр Drury Lane, или просто Drury Lane. Он создан еще в 1662 году. Здесь же, в Вест-Энде, например, работает театр Сент-Мартинс, постановка которого побила все рекорды сценического долголетия. Мышеловка Агаты Кристи идет на его сцене с 1952 года. Уэст-Энд сегодня в значительной степени туристическое развлечение. Чтобы понять масштаб интереса к Уэст-Энду, достаточно сказать, что 2 года назад в 40 театрах Уэст-Энда побывало больше 17 миллионов зрителей. Но в начале 30-х в Лондоне, только приходившем в себя после экономического кризиса, предложение превосходило спрос. Даже варьете было на последнем издыхании. Зрителей было мало. Неработающих артистов было гораздо больше, чем трудоустроенных. Лора Хендерсон пришла на этот рынок с не самым конкурентоспособным, как бы мы сказали сейчас, продуктом. К тому же зал на 300 мест считался по вестэндским меркам маленьким и элементарно не отбивал расходы. Но миссис Хендерсон все же хотела, чтобы у нее был театр, развлекательный театр, варьете. Для нее это был важный выбор и очень важный личный опыт. Через пару лет она написала в программке «Windmill».
1: Довольно забавно, что у меня есть варьете. И я расскажу вам, почему. До замужества меня вообще не пускали в театр. Поэтому я не имела ни малейшего представления о том, что это такое. Мой муж, обожавший бурлеск, взял меня в качестве первой попытки в Gaiety Theatre. Я, как и большинство девушек того времени, была приучена относиться к ногам как к чему-то, что можно встретить в ванной, но никак не в другом месте. И свой ужас перед ногами на сцене, их рядами и рядами, я никогда не забуду. Правда, они были в чулках, но это, несомненно, были ноги. Я испытала шок всей жизни. Мое театральное образование проходило в различных мюзик-холлах, при условии, что я оставалась за занавесом в ложе, и меня никогда не видели. В те времена считалось ужасно неприличным, чтобы замужнюю женщину видели в мюзик-холле. И, думаю, моя мать скончалась бы, если б я ей призналась, до каких глубин опустилась ее прекрасно воспитанная дочь. В те времена варьете процветало, но я никогда не получала от него удовольствия, поскольку в них выступали парочка блестящих звезд, а остальные труппы обычно были плачевны. В моей нынешней компании все звезды, и мне никогда не бывает скучно. Разве это не прекрасно? И знаете, у меня никогда не было артистов, которые не были бы британцами. Я сама британка до мозга костей и слишком патриотична, чтобы британский талант заменили иностранным, каким бы восхитительным он ни был, несомненно. Я радуюсь, думая о том, как много талантов в Англии и какая я счастливая женщина, что в моем крошечном театре работает 130 человек. Меня воодушевляет тот интерес, который все проявили к моему приключению.
0: Но это было написано уже после того, как на помощь к миссис Хендерсон пришел Ван Дамм. Вивиан Ван Дамм, потомок переселившихся в Англию голландских евреев и бывший автомеханик, был театральным менеджером, и у него была масса идей. Он предложил Лори Хендерсон концепцию безостановочного водевиля. Это варьете из 18 номеров под названием «Ревю де Виль» начиналось в 2:30 дня и заканчивалось в 11 вечера.

Вюдевиль стартовала в феврале 1932 года, и эта нон-стоп-ревью оставалась на сцене театра Виндемилл 32 года. Правда, с одним существенным изменением, о котором мы совсем скоро будем говорить. Сначала новая программа театра была принята, в общем, благосклонно. Через несколько дней после премьеры, в феврале 1932 года, 4 февраля 1932 года, газета «The Times» писала: «Вчера вечером театр Виндемилл перешел от звукового кино к варьете и ревью. Они будут начинаться каждый день вскоре после обеда и продолжаться до ужина. Миссис Лора Хендерсон надеется таким образом дать работу британским артистам и положить британские карманы деньги, которые иначе ушли бы в Голливуд. Это достойное предприятие, и вчера вечером зрители от души аплодировали его галантности. Но у него было бы больше шанса на успех, если бы имеющийся материал был взят в руки продюсером с идеями. Он мог бы сделать ревью скорее остроумное, чем зрелищное. Или попытаться создать программу варьете с собственным характером. Сейчас развлечение зависит от трюков, а не от идей. От трюков и от танцующих девушек. Девушки достигают некоторых красивых эффектов, но сцена слишком мала для такого рода зрелищ». «Таймс» была права. Первой версии «Ревью де Виль» оказалось не очень много шансов на успех. Усилий Ван Дамма было недостаточно, чтобы вывести театр в плюс. Переименование или удлинение программы, но, по сути дела, Виндемилл не делала ничего нового. Это по-прежнему было просто очередное театральное ревью. И тогда Ван Дамм предложил совершенно революционную для британского театра идею – раздеть актрис и показать на сцене обнаженное женское тело. Ведь не случайно Виндемилл, ветряная мельница, назывался так похоже на парижское кабаре «Мулен Руж» – «Красная мельница». Британская театральная цензура строго защищала нравственных зрителей. Поэтому воплотить идею Ван Дамма было сложнее, чем кажется на первый взгляд. Для того, чтобы на сцене появилась обнаженная или полуобнаженная актриса, нужно было разрешение лорда Камергера, по-английски он называется «Лорд Чемберлен». Эта должность появилась в конце XIV века. Лорд Камергер фактически министр двора, высший сановник, который назначается королем. Лорд Камергер отвечает за протокол, государственные визиты, церемонии, садовые вечеринки, королевские свадьбы и похороны. В его ведении находятся придворные священники и врачи, смотрители картин, произведений искусства, королевский библиотекарь, поэт-лауреат, музыкальный мастер, а также хранитель королевских лебедей. Но так получилось, что на протяжении 230 лет лорд Камергер был главным театральным цензором Великобритании. Почему так вышло? У этого странного, как кажется, явления была своя логика. И чтобы ее понять, нам нужно вернуться в более давнюю историю, еще во времена Шекспира, и мы это сделаем, но в одном из следующих эпизодов. Английская театральная цензура – такой значительный и увлекательный сюжет, что о нем стоит говорить отдельно. А мы пока останемся в середине 30-х годов 20 века.

0: По истории театра Виндербилл написано много книг и сняты фильмы. Уже в 1945-м вышел голливудский фильм «Сегодня вечером и каждый вечер» с Ритой Хейворт. Но сейчас куда более известнее лента Стивена Фрирза «Миссис Хендерсон представляет» 2005 года. В нем Лора Хендерсон уговаривает лорда Кромера, тогдашнего лорда Камергера, разрешить новое шоу «За великолепным обедом в парке». В очень обаятельном фильме Фрирза, где миссис Хендерсон играет великая Джуди Денч, а Вивиана Ван Дамма Боб Хоскинс, далеко не все исторически точно.
1: А what about the foliage?
2: Foliage?
1: The Midlands.
2: Well, you needn't worry. The disputed area will be barely visible. And anyway, we'll have a barber.
0: Но, так или иначе, лорд Камергер был вынужден разрешить принципиально новый тип представления. Потому что Хендерсон и Ван Дамм нашли юридическую уловку. Поскольку цензура признавала морально приемлемыми обнаженные статуи, театр представлял своих обнаженных актрис в неподвижных позах, как будто живые статуи или то, что называется табло виван, живые картины. Все, что по этому поводу мог сказать лорд Камергер, если они будут двигаться, то это будет признано неприличным. Ван Дамм создал серию обнаженных живых картин. Как правило, полураздетые актрисы собирались на сцене при опущенном занавесе, то есть вне поля зрения зрителей, а затем принимали позы перед поднятием занавеса и сохраняли эти позы, оставаясь совершенно неподвижными, пока занавес снова не опускался. Или же череда полуобнаженных исполнительниц стояла в кулисах на тележках, а на сцену из кулис вывозил полностью одетый сценический помощник. Иногда на сцене появлялась полураздетая актриса, держащаяся за вращающийся канат. Поскольку двигался канат, а не женщина, цензура разрешила и это, хотя тело актрисы было показано в движении. Позже появился один из самых знаменитых номеров Виндмилл – танец вееров. Обнаженное тело танцовщицы было скрыто веерами, которые держали она сама и четыре других актрисы. В конце номера танцовщица замирала, а ее сопровождающие убирали веера, чтобы обнажить ее тело. Это длилось несколько секунд. Актрисы превращались в эротическую картинку, в пинап. Мужская аудитория была в восторге. К обновленной версии «Ревю де Виль» пришел огромный коммерческий успех. Конечно, Виндмилл немедленно обвинили в вульгарности. Ван Дамм и Хендерсон отбивались как могли. В рассылках театра и газетах они продолжали говорить о том, что это искусство, что актрисы защищены от всяческих домогательств, а лорд Камергер не допустил бы никаких непристойностей. И вообще, пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает.

И был бы рассказ о театре Мюндмил исключительно рассказом о том, как цензура была побеждена ради объективации женского тела, но тут началась война. В отличие от всех остальных лондонских театров, Мюндмил работал на протяжении всей Второй мировой войны, даже в разгар Блица, за исключением принудительного закрытия, которое коснулось всех лондонских театров на 13 дней с 4 по 16 сентября в 1939 году. Именно тогда появился знаменитый девиз театра «Мы никогда не закрывались» – «We never closed». Конечно, лондонские старики немедленно переделали его в «Мы никогда не одевались» – «We never closed». По мнению Ван Дамма, Windmill должен был стать единственным местом в Лондоне, где никогда не гаснет свет, несмотря ни на что, несмотря на бомбардировки, несмотря на то состояние, в котором была вся Великобритания в первые годы войны. Ван Дамм, не отменяя представлений, милитаризировал персонал Windmill, и актеры, актрисы и все сотрудники театра были поставлены на вахту, наблюдать за бомбами, тушить пожары. Снаружи театра укрепили мешками с песком. Большая часть труппы переехала жить в театр. И для того, чтобы давать больше шоу, ну и также в целях безопасности, для этого был оборудован аварийный бункер. Туда во время Блица, 8 месяцев самых сильных атак Люфтваффе, 7 сентября 1940 по 11 мая 1941 года, перебрались и труппа, и службы. Здание пострадало от нескольких бомбардировок, и была очень сильно повреждена стена в зрительном зале. Программа шоу была изменена. В них включили тематические номера и театральные постановки военного времени, созданные прямо тогда же. Около 500 бесплатных билетов в неделю выдавались солдатам. И вскоре аудитория театра стала меняться. Зрителями «Рю-де-Виль» стали британские военнослужащие и союзники. По воскресеньям «Windmill Girls» отправлялись на военные базы, выступали в самолетных ангарах, учебных классах, столовых, на импровизированных сценах, освещенных фарами армейских грузовиков, и один раз даже на подводной лодке.

0: Постановочные фотографии повседневной жизни актрис в новых подземных общежитиях, конечно же, стали достоянием общественности. Windmill Girls стали своего рода средством внутренней пропаганды, давая Британии столь необходимое напоминание о том, что жизнь продолжается. Одна из актрис театра, Джилл Миллард Шапира, позже писала.
1: Когда в 1942 году 17-летняя Пегги Мартин вошла в дверь лондонского театра Windmill и прошла прослушивание импресарио Вивиана Ван Дамма, она и представить себе не могла, что войдет в историю как участница военных действий. Но эта маленькая труппа девушек из Windmill с жестяными шляпами наготове сделала для боевого духа не меньше, чем Вера Лин. Они тоже были возлюбленными армии, отвечали на письма военнослужащих, отправленных в дальние части по всему миру, подписывали фотографии у дверей сцены, несмотря на постоянно присутствующую угрозу очередного налета. Молодые люди в военной форме так далеко от дома, мальчики, не знавшие, будут ли они живы на следующий день, прикрепляли фотографии Windmill Girls на стены казарм и мечтательно смотрели на них ночь за ночью.
0: Фривольность стала символом несгибаемости и витальности, обнажения на сцене, актом патриотизма. Вот что говорит о роли театра Windmill во время войны Джуди Денч, игравшая миссис Хендерсон в фильме Стивена Фрирза.
2: Well, I love it. I love this story because it is shown about the courage that they showed.
1: Обожаю эту историю, потому что она показывает ту смелость, которую они проявляли. Все в Англии знали, понимаете, театр Windmill. Он никогда не закрывался. Все это знали. Но когда ты слышишь саму историю, я видела и фрагменты старых новостей, старые записи, как они все оставались в театре и продолжали работать во время блица. И все эти выступления шли, несмотря ни на что. Извините, это невероятно храбро. И здорово, что мы рассказываем эту историю.
3: Я думаю, что в людях, ищущих безопасности, чтобы избежать суровой реальности, тоже есть что-то невинное. Согласны?
1: Я полностью. Все, чтобы отвлечься от того, что с ними происходило. Они возвращались в отпуск, не знаю, на сколько, на 2-3 недели, может, и меньше. И мне кажется, это крайне важно, иметь что-то, что может хоть ненадолго отвлечь от происходящего.

0: Миссис Хендерсон умерла в 44-м году и завещала театр Вивиану Ван Дамму, который еще через 15 лет приобрел право собственности на здание. Это было в 59-м году, через год он сам умер, и руководство театром перешло к его дочери Шейле, профессиональной автогонщице. Отец научил ее водить, когда Шейла была еще подростком. Во время войны она была армейским шофером. Наверное, можно было бы сказать, армейской шоферкой. Шейла Ван Дамм закрыла Виндмилл в 1964 году. Настали новые времена, и у театра не было ни одного шанса. Сохо, Вест-Энд, стал центром стриптиза в Лондоне, и каждый вечер более тысячи девушек раздевались перед тысячами вуайеристов. Шейла Ван Дамм объявила прессе.
1: «Из-за новых веяний, стриптиз-клубов и сексуальных фильмов мы стали слишком респектабельными для разочарованных стариков. Мы разочарованная нация. В нашей аудитории было много разочарованных джентльменов. Я предпочитаю называть их так, а не грязными старикашками, каковыми они были на самом деле».
0: Виндмилл, как позже писала Шейла Ван Дамм в своих мемуарах «Мы никогда не закрывались», не был тем притоном безнравственности, каким его представляли посторонние.
1: «Наш танец с веерами был таким шедевром синхронизации, что его можно было исполнить на церковном празднике. Едва ли это вызвало бы смущение».
0: Актрисы Виндмилл, многие из которых стали знаменитостями, продолжают собираться на реюнион, пишут друг по другу трогательные некрологи. И если звезда оперетты Офенбаха Гортензия Шнайдер наотрез отказалась делиться воспоминаниями с внуком Офенбаха, то Windmill Girls с удовольствием рассказывают о том, как они выходили на сцену и считают это лучшим временем своей жизни. Никто не имеет права отказать им в этом. Тем более, что это, кажется, самая здоровая реакция переживших страшную войну. С вами были подкаст «Закати сцену» и Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Полиной Филипповой. Хочу сказать большое спасибо знатоку Лондона Илье Файбисовичу за ценные советы. Мы встретимся через 2 недели.

0: В эфире радио Сахаров. Радио о стране.
1: Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду или можешь, например, инвестировать в Кабачай.
2: А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
3: Всем привет, это подкаст «Кава, чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы собираемся, чтобы обсудить войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Леша, привет.
1: Привет, Ань. Сегодня такой у нас выпуск пропитанный, с одной стороны, всякими дружескими переплетениями, связями, ностальгиями. Я вот сейчас, когда мы собирались только к созвону, ехал в такси и переслушивал наш выпуск. Это был один из первых выпусков «Кава, чай». Он называется «Когда Путина не станет». Гостем этого выпуска был Илья Красильщик, некий популярный российский медиа-менеджер. Мы с ним обсуждали, правда ли мы провалились как нация, и что нам дальше делать, и зачем он написал колонку в «Нью-Йорк Таймс», и вообще, что будет. Если не ошибаюсь, это была какая-то середина, наверное, марта 2022 года. Например, обсуждали мы, что через несколько недель может быть закрыт, заблочен Ютуб в России, чего не произошло. Ну и вообще всякие такие интересные, значит, эмоциональные штуки. Но сегодня это арка персонажа продолжается камбэком Ильи Красильщика в подкасте «Кава, чай» по поводу того, что его проект, который называется «Служба поддержки», и который я лично читал в разных медиа, в Телеграме, в Инстаграме, и даже скачал приложение, надо сказать, внезапно закрылся. И более того, это был, что важно, русско-украинский проект, как и наш подкаст «Кава, чай». И уж если совсем забегать далеко вперед, Анна Филимонова работала в этом проекте, о чем она долгое время не рассказывала, но когда служба поддержки закрылась, сообщила об этом публично, поэтому мы теперь тоже не будем стесняться. Поэтому у нас сегодня такой открытый сеанс групповой психотерапии с участниками команды службы поддержки.
2: Ведь это то, чего не хватает людям. Как другие переживают в эфире.
1: А в гостях у нас, как вы могли уже догадаться, Илья Красильщик, сооснователь подкаста, который называется разными названиями, с Александром Поливановым, сооснователь «Медузы», звезда Яндекс.Лавки и сооснователь службы поддержки. Илья, привет.
2: Здорово.
1: А также несостоявшийся бас-гитарист группы «Пони», о чем он тоже рассказывал в одном из подкастов. Должен упомянуть об этом факте.
2: Было такое.
1: Так вот, давайте забежим назад немножко. И я спрошу сначала Илью, чтобы люди наши, наши слушатели, которые, может быть, не читали службу поддержки или не так в курсе, что это за проект такой и почему ты решил его запустить? И, может быть, потом мы можем аккуратно начать переходить к тому, что пошло не так.
2: Ну, это такой проект, который Аня Филимонова делала.
1: Допустим. То есть ты на нее перекладываешь всю ответственность.
2: Да, вот пусть Аня говорит. Пришел гость, называется. Работали вместе 2 года. И ты такой, ну, расскажи, что это-то такое делал.
3: Я не согласна. Первый вопрос такой, что должен ты ответить.
2: Хорошо.
3: Потому что там про изначальную задумку. Вот так у нас и было все в организации.
1: Ну да, идея это все-таки была твоя, да.
2: Идея была моя, действительно.
1: Насколько я помню, что идея службы поддержки появилась раньше, чем там Аня Филимонова начала работать, если я ничего не путаю.
2: Да, не сильно раньше, но раньше, действительно. Идея была такая. Это происходило примерно в те даты, когда я появился в вашем подкасте. То есть буквально тогда это все и придумывалось. Идея была... Блин, ну... Как бы вообще сложно сказать, какая была идея ровно в тот самый момент, но через несколько недель она оформилась. Она оформилась вот что, что мы будем рассказывать про то, что происходит в Украине, что у нас должна быть команда людей, которые работают. Тогда мы думали, что у нас будет объединенная команда редакционная из России, Украины и Беларуси. Вот. И мы думали, что из Беларуси-то мы наберем людей, а из Украины, ну, это если очень сильно повезет. Но, скорее всего, не получится. И мы будем рассказывать про то, что происходит в этих странах. Все это будет завязано на собственно, на агрессивную российскую политику, если мягко сказать, а на самом деле просто на вторжение и на полномасштабную войну, которую Россия развязала. А также, поскольку ну, невозможно просто на это смотреть и про это говорить, то мы должны еще и помогать. И для этого мы сделаем чаты поддержки, в которых нам будут писать люди, и наша работа быть такой диспетчерской. То есть нам пишут, мы находим для этого подходящую волонтерскую организацию, которую мы можем передать человека дальше, мы с ней работаем, и она проверенная. Тем более, что этих волонтерских организации тогда появлялись как грибы.
3: Мне кажется, еще важно сказать, что это правда было время, когда было просто миллион миллиардов инициатив, которые вывозили людей с оккупированных территорий, которые возили гуманитарку. То есть там было прямо много-много всего. И как будто бы на тот момент это работало. Это был такой, не знаю, marketplace для вот этих всех волонтерских организаций. Но мне кажется, что забегая вперед, хочется сказать, что мы не учли, вообще во всей нашей работе мы не учли тот момент, что война все время менялась. И под это нужно было как-то тоже нам все время меняться. А у нас это как-то не было заложено. И то, что типа хорошо было придумано под начало войны, прошло уже, там, допустим, 4 месяца, да, и все уже было, все было устроено совершенно по-другому.
2: Ну да, душа горела, надо было делать, и при этом времени на то, чтобы отдать себе отчет в том, что происходит что-то, что ты никогда не видел, и что это все может очень быстро меняться, не было. Поэтому в тот момент казалось, что если запустить вот такую диспетчерскую, учитывая, что вот эти организации, они открывались же везде, они российские открывались, украинские открывались, в Беларуси уже все было настроено к этому моменту, они всегда люди опытные, и казалось, что вот это все будет так жить, и к этому нужно некоторое какое-то приложение важное в виде как бы удобного сервиса, где тебе не нужно искать, в какую из 150 или 300 организаций тебе надо идти. Потом-то выяснилось, что момент начала войны отличается от момента, не знаю, осени, а осень от зимы, а зима от весны и так далее. Потому что это все время менялось, и какие-то долго проекции, это все как бы смотреть вдаль не получалось. Будущее было абсолютно неизвестным, а мы думали, что вот сейчас запустим это будет нужно людям. Но anyway, там случились еще такие штуки, что, во-первых, мы действительно не смогли найти белорусских редакторов, все отказались. И главной нашей удачей было то, что внезапно согласилась Аня Филимонова.
3: Благодаря подкасту «Кавачай», кстати.
2: Благодаря подкасту «Кавачай».
3: Я была найдена.
2: Найдена.
1: Сханчена.
2: Вот. Ну, а дальше уже как в тумане.
1: Да, но я даже на самом деле помню, что ты же свой личный Инстаграм, в котором ты... Вот мы в прошлом как раз подкасте, когда ты приходил, мы обсуждали много, что ты после всей, значит, работы там в Москве, в Яндексе, снова вернулся внезапно в журналистику, потому что в такой, как бы, мягко говоря, кризисной ситуации ты просто не можешь ничего другого делать, кроме как заниматься, собственно, журналистикой, медиа и так далее. Ты начал просто в личном аккаунте делать очень много постов про Украину, выкладывать видео, выкладывать фото. Вы начали с Сашей Поливановым созваниваться регулярно и делать стримы с людьми из Украины. И с этого как будто, да, и началось все, насколько я понимаю. Потому что, и, собственно, после этого твой Инстаграм стал уже Инстаграмом службы поддержки в какой-то момент.
2: Не, ну там было так. Мы начали делать службу поддержки. Параллельно у меня был Инстаграм, в котором работали волонтеры без денег, за что меня хуесосили в Твиттере и говорили, что они, чем они там занимаются. Наверное, это персональный массажистский красильщик, он строит на них личный бренд. И это все происходило, и параллельно придумывалось, как запускать службу поддержки. И в какой-то момент стало очевидно, это не имело никакого отношения к массажу, но было просто понятно, что очень сложно запустить проект медийный про войну, когда у меня есть мой Инстаграм про войну, в котором работают люди и делают материалы про войну. И это надо как-то объединять, иначе никак не складывалось.
1: Некоторый конфликт интересов получается, да.
2: Поэтому социальные сети пришлось отдать, да.
1: Когда вы все это запустили, тут, наверное, может быть, это кросс-вопрос и к Ане тоже. Почему, Ань, ты тогда не хотела рассказывать о том, что ты работаешь в службе поддержки, и как на этот проект реагировали прежде всего украинцы, ну и, может быть, какие-то другие люди из наших, так сказать, соседних друг с другом стран?
3: Я до этого не работала с Ильей, Сашей, Вованом и другими ребятами из команды, которых я до сих пор не могу назвать. Поэтому я не очень понимала, что получится. То есть было сложно очень под это дело все закоммититься, потому что а вдруг мы бы не сработались, а вдруг мы бы не сошлись по каким-то ключевым ценностям, а вдруг мы бы не сошлись по формулировкам, понимаешь? То есть это было типа просто тупо довольно страшно ставить под это свое имя. И, ну, как бы тогда был какой-то мега острый момент в смысле того, чтобы там, типа, россияне работают с украинцами. Мне кажется, что сейчас, типа, ну, это подспало, что ли, вот эта волна. Вот, все как-то немножко... Ну, хотя, может быть, это моя какая-то гипотеза. А почему под занавес службы поддержки для меня стало там совершенно легко говорить о том, что я там работала, потому что, с моей точки зрения, в службе поддержки не вышло ничего, чтобы работало во вред Украине. И там не было, мне кажется, ни одной какой-то некорректной, неправильной формулировки с моей точки зрения. В этой точке мне абсолютно не стыдно. То есть я хочу говорить о том, что это проект, которым я занималась 2 года, и я им горжусь. Я думаю, что нужно было, конечно, еще где-то в середине, может быть, год назад уже нужно было это делать, но мне было страшно.
1: Илюха, ты когда вот ты ездил на какие-то, не знаю, встречи с какими-то уважаемыми людьми, которые там давали тебе гранты, финансирование, не знаю, что, вели какие-то переговоры про совместные проекты, как люди реагировали на русско-украинский проект?
2: Да не отлично реагировали.
3: Я ездил один раз с Ильей.
2: Да. Кто-то не реагировал никак, кто-то реагировал хорошо. Как еще?
1: Почему я спрашиваю? Вот мы, например, у нас с нашим общим другом Сашей Поливановым и Саней Филимоновой есть такой чат, он называется «Oslo Situation».
2: Да.
1: Это, значит, чат, посвященный тому, как мы ездили на конференцию в Осло. Мы с Аней ездили как как бы от лица Ковача.
2: Ситуэйшн заключался, кажется, проблема была не в донорах, короче говоря.
1: Ситуэйшн заключался в том, что мы вместе оказались в Осло, но Саша там представлял службу поддержки, а Аня там представляла Ковача вместе со мной, поскольку она тогда не палилась, что она работает в службе поддержки. Но я почему про это говорю, что мы когда на этой конференции выступали, а это была конференция, посвященная как раз русско-украинским проектам, ну как точнее проектам, в которых работают и россияне, и украинцы. Например, русская служба BBC, где подкаст ведут одновременно и гражданин России, и гражданин Украины. Подкаст Ковачай, служба поддержки и так далее. Ну, служба поддержки просто позиционировалась как место, где точно работают украинцы, просто мы не говорим кто. И реакция, конечно, публики, которая собралась, приехала на эту конференцию, в частности, конечно, прежде всего людей из Украины, была очень такая микст. То есть мы выдерживали довольно такие неприятненькие вопросы, такие с подъебом, как бы, да. Типа, а вот, ну, все время с таким немножко с... Что объяснимо довольно, потому что понятно, что люди, как бы, у людей боль, накопившаяся от вот этих событий ужасных, происходящих в Украине каждый день. Но, тем не менее, было понятно, что открыто запускать такой сплит-проект российско-украинский довольно сложно. Ну, на самом деле. И на Ковача же тоже люди по-разному реагировали. Некоторые спикеры из Украины отказывались приходить, например.
2: Дело в том, что ты просто спросил специально про доноров. Мир доноров устроен таким образом, что эти потоки как раз разведены. Да? Если ты общаешься с донорами, все люди, которые встречаются, они общаются в рамках всяких направлений поддержки российского гражданского общества. Это не соприкасается с программами украинскими, что для нас на самом деле было скорее проблемой, чем плюсом, да, потому что, ну, так бы мы поговорили, а тут у нас получалось, что мы вроде как и российский проект, но про Украину. А про Украину, но русня. Да, и то есть мы как бы немножечко между всем оказывались. И для проекта, где работает много людей, это было проблемой. Но в остальном эти как бы соприкосновения случались в какие-то немножко другие моменты, когда, не знаю, мы думали много раз, например, собрать себе борд, да, совет директоров на случай, если в медиа надо, так и в медиа свойственная ситуация, когда внутри возникают какие-то проблемы, и они не могут разрешить их внутри, и для этого нужен борд.
1: Вот это да. Никогда не сталкивался с такими ситуациями, вообще никогда. Такого не было.
2: Ну, бывает такое, знаешь, случается. Особенно такое обычно случается осенью в Риге.
1: Да-да-да. Ну, я слышал, ну, только от друзей слышал, вообще сам никогда такого не видел вблизи. Ну.
3: Я рада, ребята, что мы пришли к этому.
2: Не, а я про другую ситуацию совершенно говорю, если что. Я, что ты думаешь? Я абсолютно не верю. Когда дождь идет, знаете, вот этот...
1: Снегодождь в Риге такой, да, такой знаменитый.
2: Короче, мы хотели делать борт, и дальше начинаешь общаться с людьми. С россиянами общаешься, все, дорогу, да, общаешься с украинцами. И ты все время получаешь ответ. Типа, ребят, вы делаете классную штуку, все следим, все здорово. Если что, какую-нибудь помощь нужна будет всегда, но только не публично. Угу. Начинаешь... Вот делаем мы, не знаю, благотворительность, делаем мы... начинаем общаться с благотворительными организациями в Украине, ну, такое тоже... Сейчас легче стало, но такое тоже часто бывало. То есть, как бы вот эта непубличность, она нас все время сопровождала, но я не могу сказать, ну, вот, в принципе, на самом деле, случаев, когда мы попадали в конфликтные ситуации, было настолько мало. Ну, Аня виднее, Аня больше следит за тем, что происходит в украинском, там, Фейсбуке и Твиттере. Ну, в принципе, по Твиттеру судить я не стал бы. В принципе, мне кажется, мы никогда не были предметом каких-то серьезных конфликтов.
3: Это правда.
2: Меня эта анонимность, конечно, страшно бесила, потому что я вообще не люблю секретов и люблю, когда про все можно рассказывать, а тут у нас половина команды российская анонимна, потому что, чтобы от российского государства не пролетело, а украинская команда анонимна, чтобы от украинского общества не пролетело. Я сейчас совершенно без осуждения кого-то говорю, я совершенно не про то, чтобы судить, просто действительно была такая ситуация, когда все по разным причинам скрывают, ну, не все, почти все скрывают, кто они такие. Что иногда приводило, конечно, к нелепым ситуациям, когда, например, Аня Филимонова делает... Мы попросили Аню Филимонову провести экскурсию по Одессе, и Аня Филимонова ходит по Одессе как приглашенный автор.
1: Ну, как ведущая подкаст Ковача, я только приветствую такой...
2: Да, я понимаю. Ну, в общем, короче говоря, бывали странные ситуации, но внутри это было исключительно удовольствие, на самом деле. Особенно вот эти 2 года, когда мир оказался не тем, чем казался, хотя можно было и так заподозрить. Как бы мы оказались в новом мире, и вот это общение, ну, я за себя буду говорить, общение с людьми, которые живут в Украине, выросли в Украине, сейчас находятся в Украине, и ты получаешь информацию про то, что происходит, и объяснение того, что происходит, не из новостей, которые не очень объясняют, да, а от людей, которые тебе рассказывают, как все устроено, Это ужасно интересно, потому что каждый раз, когда мы что-нибудь придумывали в начале, какой-нибудь большой проект, и ты придумывали, кажется, все так хорошо придумали, все так здорово и так все правильно, потом у тебя задавать вопросы, и выясняется, что ты все вот предположения, как ты думал, как надо там не сразу выстраивать рассказ, что происходит, как люди думают, где тут больные точки, все на самом деле понимал неправильно. Поэтому завели в Slack'е канал «Контекст», где обсуждали разные. Когда ты хочешь что-то сделать, и спрашиваешь, а вот как будет воспринято, если сделаете вот так? Угу. На основе этого можно издать небольшой карманный справочник.
1: Это наша любимая рубрика. Какие заблуждения существуют у россиян относительно Украины и наоборот?
2: Надо сказать, что обратную сторону заблуждений не меньше.
1: Ну да, да-да-да.
3: Я недавно видела, короче, кажется, Сергей Жадан запостил скриншот приглашения себя на какой-то, наверное, на какой-то российский YouTube. Может быть, на живой гвоздь.
2: Так.
3: Приглашение было такое, там, типа, здравствуйте, там, Сергей, ла-ла-ла, значит, ждем вас в эфире в 15:00 по МСК.
2: Ой-ой-ой.
3: И вот, ну, как бы, вот в службе поддержки такого не было. Сразу хочу сказать.
2: Ну, тут, как бы, тут можно было бы догадаться, да, но, в принципе, действительно, вот эти красные флажки, они вылезают совершенно в каких-то местах, где ты даже не можешь себе предположить.
1: Да, ну, у нас это в целом, конечно, мы вот тоже как-то, ну, вроде мы с Аней как-то в этом смысле как-то научились подстраиваться под эти всякие обстоятельства и друг друга, и часовые пояса, хотя это, конечно, иногда взрывает мне тоже голову. И формулировки тоже, конечно, тоже научились подбирать. Ну, а скажи, хорошо, значит, попробуй зайти на опасную территорию, так сказать.
2: А так-то было все безопасно. Ну, давай.
1: Ну, нет, у нас сегодня, конечно, вообще такой замечательный выпуск для тех, кому вообще интересны судьбы российских медиа в изгнании, там, всякой независимой журналистики.
2: Сейчас мы потеряли последних слушателей. А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
1: Я хотел бы передать отдельный привет нашему постоянному слушателю Михаилу в Кузьминке. Короче...
2: О, Господи, Михаил нас слушает?
1: Ну, конечно. Я люблю нашего слушателя Михаила все равно, несмотря ни на что. Несмотря на конструктивную критику с его стороны. Короче, я к чему все это вел? Для меня со стороны служба поддержки выглядела как довольно такой респектабельный, успешный проект, у которого все классно. У них классный инстаграмский. Я много раз репостил сторис, рилсы и так далее. Прикольный вроде телеграм-канал, какие-то карточки, какие-то пояснения, какие-то штуки, прикольный тикток и всякое такое. И вдруг оказывается, что у вас заканчиваются деньги сначала. Ну, были такие посты, да, по поводу того, что мы не знаем, сможем ли мы работать дальше или нет. И потом служба поддержки закрывается. Самый грустный момент.
2: Ну, там год прошел между двумя этими постами, ну да.
1: Как все к этому пришло и почему?
2: Объясняю. Значит, ответ номер один заключается в том, что изначально вообще идея была строить большое. Да, когда ты делаешь проект, который должен быть там диспетчерской для всех волонтерских проектов в нескольких странах, это большой проект. Когда ты хочешь, чтобы люди узнавали об этой диспетчерской через медиа, ты строишь большое медиа. Это была идея. Дальше случилось две вещи, которые я считаю, собственно, своими непосредственными ошибками. Вещь первая была то, что... То есть это была такая очень рискованная ставка, в том смысле, что придумался большой проект в марте 22-го года. Да, ну то есть, с одной стороны, респект, это я сам себе говорю, за придумывание в марте, значит, 22-го большого проекта. С другой стороны, ну, конечно, в принципе, риск немножечко неоправданный, в том смысле, что... Ну вообще, ну в смысле, проект в том виде, в котором он был изначально задуман, не потребовался, да, то есть Инстаграм же был переходной некоторой платформой. Идея была, что мы сделаем собственную медийную платформу, там будет приложение, это будет сервисно-медийное приложение, в котором всем этим люди будут пользоваться. О чудо, через год выяснилось, что люди не будут скачивать приложение, которое специально про войну, потому что ну, мазохистов не очень много. Ни в коем случае не хочу обидеть всех тех тысяч людей, которые скачали это приложение.
1: Например, меня.
2: Да, я тебя люблю. Да. Вот. Но просто это как бы очень специальное как бы потребление, да. Сложно представить много людей, которые будут каждый день открывать приложение, чтобы узнать, чтобы как бы жить в мире войны, да. И таких людей становится все меньше, меньше, меньше. А сделать такое дорого.
1: Ну, приложение «Медузы» же кто-то скачивает при этом.
2: Да, ну, приложение «Медузы», оно не про... Если приложение «Медузы» будет про войну в Украине, это одно. Приложение «Медузы» — это главный способ узнавать независимые новости, что происходит. И ты его открываешь, чтобы узнать вообще, что происходит. Вот. Не говоря о том, что как бы, конечно, сейчас я уверен, что люди медленно отписываются.
1: Ну, я, кстати, не открываю. Я читаю в Телеграме новости.
2: Ну, хорошо, Телеграме. У нас, наверное, неспроста все время были проблемы в Телеграме у службы поддержки. Короче, проект был придуман в таком виде, в котором он оказался не нужен. Это первая вещь. Вторая вещь, которая является непосредственно тоже моей ошибкой, что мы изначально собирали деньги частные и собрали их довольно много. Мы собирали деньги у доноров. И мы собирали эти деньги под этот большой проект. Если большой проект, у тебя большие бюджеты. Но собирать надо под большое, а тратить надо под маленькое, скажем так. Да? То есть мы слишком быстро стали реально большими по расходам, не став большими по аудитории. У этого были как бы разные объяснения. Они в данном случае совершенно не важны. Важно то, что как бы был очень большой замах, который не оправдался. Когда он не оправдался, можно было как бы дернуться пораньше, но поскольку, не знаю, я весь был полуши занят приложением, то есть как бы одна ошибка наложилась на другую ошибку. И мы как бы пришли к этому, к этой ситуации, и год из нее пытались выкарабкаться. Было это супер болезненно, потому что мы все время увольняли людей. Ну, так просто сложно жить. Ну и вообще как бы год был непростой для всех, да, то есть не то, чтобы вокруг происходило что-то, из чего можно было сделать какое-то большое издание, да. Война стала мрачной и бесперспективной, люди от этого чудовищно устали, а у нас проект, который посвящен только этой войне, больше ничему.
1: Ну еще, видимо, как раз вот то, что ты говоришь, что люди чудовищно устали, это же, ну, не только, даже по медиа можно заметить, да, что там у независимых медиа довольно сложная сейчас ситуация, потому что, опять же, да, стало, конечно, сложнее там получать финансирование под какие-то проекты и так далее, но и просто по частным каким-то волонтерским инициативам, потому что все мои друзья из разных там волонтерских организаций говорят, что, конечно, и у людей деньги начинают заканчиваться на самом деле, и эмоции немножко как бы притупляются, да, или что-то такое, но ты привыкаешь к какому-то состоянию какого-то постоянного пиздеца. Ну, если в первые там месяцы войны, да, все всегда много давали денег на разные инициативы благотворительные, то сейчас это как бы уже типа, ну, у людей больше такая эмоция, что, ну, окей, я уже так много надавал на всякую благотворительность, мне теперь нужно еще себе купить еды, короче, и понять там, что, как мои дети будут жить в ближайшие несколько лет. Наверное, тоже с этим это как-то одно с другим завязано.
2: Давай уж тут добавлю несколько вещей. Во-первых, правда, я уверен, что если бы некоторое количество моих, как бы, фундаментальных ошибок, именно фундаментальных, то, с одной стороны, СП бы сейчас жило, и оно бы не закрылось, и жило бы гораздо более стабильно. С другой стороны, жило бы либо СП радостно, ну, радостно не в смысле, чтобы мы радовались новостям, а в смысле, чтобы это была какая-то жизнь с развитием. Я уверен, что все равно нет, да, потому что то, что ты сказал, да, очень, очень сложно сейчас. Вопрос денег важный, но он во многом второстепенный, да. Почему мало денег? Потому что, то, что люди пошли дальше. Люди в мире, в принципе, пошли дальше, жизнь продолжается. То, что лучше не стало в Украине и в России, а стало гораздо хуже, жизнь все равно пошла вперед. Заинтересовать людей этим очень сложно, которых не бомбят. Ну и все, фокус внимания переместился. Это как бы одна вещь. Другая вещь заключается в том, что вообще-то, ну, мы в некотором роде закрылись, но не закрылись, потому что еще одна штука, которую мы запустили, собственно, в прошлом году, примерно тогда же, когда мы поняли, что у нас нет денег на то, что мы придумали изначально, да, потому что мы на самом деле много менялись, мы начали собирать деньги в Украину. В прошлом году мы так собрали, ну там в основном мы собрали, когда было затопление Каховской ГЭС, 250 тысяч евро, и суммарно по году 300 тысяч евро. А в этом году мы запустили «Давайте» проект вместе с «Дождем» и «Медузой», и собираем деньги в Украину, и уже собрали 200 тысяч, а к концу года за 500 000 выйдем, ну так точно, скорее всего, хорошо выйдем за 500 000. И эта штука продолжает существовать и будет существовать. В этом смысле, как бы, деньги собираются, отправляются, и слава богу. И последняя, третья вещь, которую я хотел сказать, что вначале был шок. Я, опять же, буду говорить за себя. Я был в полном шоке. Мир просто перевернулся, оказался не тем, чем кажется. И как-то каждую неделю открывались какие-то новые бездны. Сначала ты думаешь, что как бы за 3 дня до вторжения думаешь, что типа, ну, конечно, не будет никакого вторжения, что за безумие. Потом оказывается, что можно бомбить города, потом оказывается, что возможно расстреливать мирных жителей, потом оказывается, что возможно Буча. И вот каждую неделю приносит тебе какую-нибудь новую вещь, которую ты раньше думал, что просто невозможно. Угу. Этот мир постепенно как бы мы описывали. Сначала в моем инстаграме, потом в инстаграме службы поддержки. Это вызывало у людей... То есть, как бы, вообще-то, я очень помню свое изначальное мысль, в смысле, буду описывать все как есть, вообще не прикрывая ничего, да. Страшные фотографии будут страшные фотографии, жуткие свидетельства будут жуткие свидетельства. Здесь будет просто полная жесть. Потому что вот такой вот мир, в котором мы оказались.
3: Я думаю, что у службы поддержки у него вначале просто была вот очень понятная функция, там, условно, знаешь, когда напишут в интернете какой-то виральный пост и говорят «распространите». Угу. Да, и вот и там была вот эта функция, вот происходит ад, распространите. И первый год я очень хорошо помню, как мы вообще мы жили как бы на этом вайбе, как редакция. Мы это супер быстро умели отрабатывать, мы супер быстро искали фотографии, искали этих героев. Во второй год мы вошли, в общем, как бы на том же вайбе, что вот как бы нужно делать это же. И вдруг оказалось, что люди больше не хотят это распространять. Более того, я не хочу винить сейчас людей, потому что, конечно, нам нужно было в этот момент остановиться и подумать, что мы сейчас можем, как мы можем себя перепридумать так, чтобы все равно продолжать распространять правду о войне. И мы этого тоже не сделали. Я думаю, что это какая-то определенная редакционная ошибка в этом смысле тоже была, что мы не освоили какие-то новые форматы. Но в целом люди стали меньше репостить войну. И я вот просто с ужасом скажу, что вот недавно был Харьков, да, на днях, разбомбили эпицентр. Я уже мало вижу у себя в украинской ленте этого. Понимаешь? Угу. Не то, что в какой-то другой.
2: Случилась страшная вещь. Это называется нормализация, на самом деле случилось принятие.
3: Да.
2: То есть вот это теперь мир, в котором мы живем. Функция распространите, специальная функция распространите, в таком виде не нужна. Это не только распространите, то есть это посмотрите, это возможно. Мы все знаем, что это возможно. Мы знаем, что возможно хуже, чем то, что происходит сейчас в Харькове. Да? В Харькове происходит ужас. В списке ужасов, которые мы видели последние 2 года, это занимает 47-е место условно. Да? Ну, понимаете, условно цифра. Потому что мы видели такое, и мы знаем, что наши соотечественники способны на такое, что как бы это не меняет картину мира. И ты не можешь, ну то есть, и ты можешь это делать, и это важная работа, но уровень ее важности, сиюминутной, да, важности, сегодняшней важности, уже совершенно не такой. И к этому надо было как-то адаптироваться. Не знаю как, на самом деле, за несколько, наверное, за месяц до того, как мы поняли, что мы закрываемся, начали говорить о том, как нам к этому адаптироваться.
3: Очень поздно.
2: Наверное, надо было говорить год назад про это. Да. Понимаешь, если ты, не знаю, если ты какое-нибудь издание, которое пишет в том числе про Украину, ну, ты как бы у тебя как бы стала слабее там повестка по Украине. Ну, стала слабее повестка по Украине. Ну, потом как-то что-то переделать. А у нас только это.
3: Ну, ты делаешь как медуза. Посмотрите на пса, который посидел за неделю.
2: Если ты будешь хуже описывать Украину, это плохо, но ты как-нибудь справишься. В нашем случае, если ты перестаешь попадать в то, что происходит у людей в головах, то это смерть, потому что мы пишем только про это. Проблема еще заключается в том, что ну как бы то, что мы делаем, дешево сделать сложно. Это можно было дешево сделать в начале, когда все работают на энтузиазме, все волонтеры, да, и тебе еще истории искать не нужно, да. Тебе просто истории из Мариуполя в начале апреля, это уже пиздец, все, разрыв всего. А сейчас, как бы для того, чтобы рассказывать эти истории, и они продолжали быть интересными, нужно как бы копать и копать, и копать, и копать, и копать. То, что это уже было, и это уже было, и это уже было, и это уже было.
1: Ну и плюс же еще, мне кажется, добавляет как бы кто не то, что... Ну, как будто немножко такое, да, особенно прошлой осенью, наверное, появилось такое ощущение, что вообще как будто везде пиздец.
2: Ой, прошлой осенью ты имеешь в виду Израиль?
1: Я имею в виду 7 октября и плюс еще войну в Карабахе, которая у меня была тоже рядом с... Ну, как бы недалеко от Тбилиси, где я живу. И чем дальше, видимо, это тоже как бы, да, это тоже, наверное, человеческая психика уже перестает, господи, это все нормально усваивать и рефлексировать, потому что, ну, невозможно столько как бы в себя всего переварить в себе вот этого как бы кошмара, собственно говоря. И непонятно, как на это действительно реагировать и что уже репостить, потому что я уже не говорю о том, что... Ну, кстати, что я очень ценю в Илюхе, что он немедленно довольно дерзко запустил канал с, про как раз всякие научные осмысления израильско-палестинской войны или палестинско-израильской. И при этом, естественно, тут же словил тоже опять кучу хейта, как и за свою...
2: Гораздо больше.
1: Да, как и за свою колонку про то, что мы провалились как нация. Короче, да, мне кажется, тут как-то все одновременно наслоилось, конечно.
2: Да, я провалился как две нации.
1: Да, но это как, да, шутка про то, что люди с двумя самыми ненавидимыми...
2: Две по цене одной.
1: Да, господи, две нации по цене одной. Да, шутка для ценителей подкастинга. Я вот что хотел спросить, на самом деле, ну, такое, не знаю, я не знаю, сможешь ли ты как бы нормально, как бы вообще, насколько тебе легко будет, и, наверное, не очень легко отвечать на такой вопрос, но вот произошли реально супер пиздецовые вещи за последнее время. Реально случилось 7 октября, ужасная совершенно война в Израиле, которая продолжается и в Палестине, и продолжается сейчас, с совершенно жуткими последствиями, значит, убили Алексея Навального, с которым ты, как ты рассказывал нам, на самом деле, в спецвыпуске про это, общался, переписывался, и всякое такое. И тут еще, значит, закрывается твой проект, который тебе, по сути, давал ну, такую немножко силу к, там, не знаю, сопротивлению всему этому пиздецу и так далее. И, ну, я не знаю, как даже правильно это сформулировать вопрос. Какие творческие планы, так сказать?
2: Просто так и задать вопрос. Слушай, я в это воскресенье осознал для себя совершенно потрясающую вещь, и мне стало гораздо легче. Было это позавчера, мы записываемся во вторник. Что некоторое время я могу просто ничего не делать. Не в смысле, как бы вообще ничего не делать. Здесь что делать, у нас еще есть планы по службе поддержки, они описаны в посте. Но в принципе, некоторое время можно просто подумать, пожить жизнью. И мне очень понравилась эта мысль, ты знаешь, что не надо истерически думать, чем же заниматься, чем же заниматься. Потому что, если честно, я понятия не имею.
3: Блин, мне кажется, я сейчас второй раз расскажу этот пример про Ай Вейвея. Я прочитала в прошлом году его биографию, и меня поразило там, поразил один эпизод, что он там в 80-м году просто, короче, уехал в Нью-Йорк из Китая, жил там 10 лет, и 10 лет ничего не делал. И я просто, и у меня, я такая, что? Так можно просто 10 лет ничего не делать? И он еще тогда не был художником. Он просто сидел где-то на, наверное, на какой-то улице Нью-Йоркской и зарисовывал людей. То есть продавал типа шаржи. Зарабатывал какие-то там 3 копейки и просто тусовался по барам, общался с художниками, писателями и так далее. И делал так 10 лет. Я считаю, что это просто восхитительно.
2: Ну, теперь он может продать все эти шаржи.
3: Да.
2: И эти 10 лет пересчитать финансово, да. Я хочу сказать, что эту мысль меня, знаешь, что облегчает? То, что я обладаю некоторой довольно нехеровой привилегией, что я могу себе позволить довольно долго не работать финансово. И поэтому сейчас этот переход в голове мне дается даже легко, в частности, потому что и до этого я мог себе это позволить. Но дело в том, что довольно долго я в службе поддержки не приносила мне денег, а наоборот отнимала их. Но при этом я очень много работал. Как бы ситуация такая, что я могу меньше работать и меньше терять.
1: Как у Ильи Красильчика образовалась эта финансовая, так сказать, подушка, вы можете узнать, послушав все выпуски подкаста «Два по цене одного». Деньги пришли.
2: Деньги пришли, да. Их около 200. Удачной жизни вам.
1: Да, приятного прослушивания.
3: Хватит на 10 лет в Нью-Йорке.
1: Вообще позиция хорошая, конечно, даже я бы сказать, признаюсь, немного захотелось, но с другой стороны, как будто, не знаю, я вот пока что-то даже не могу как-то расслабиться на тему того, что нужно, типа, просто сидеть и ничего не делать. Вот, Аня, на самом деле, прикольно, да, что получается наш этот с тобой скромный и вообще хрупкий подкастик, короче, который запускался вообще в начале войны, он не только просуществовал вот тут, так сказать, больше 2 лет, а еще и пережил некоторые медиапроекты, запущенные, например, Ильей Красильщиком.
3: Блин, хотелось бы пережить Путина, ребят, как можно скорее.
2: Да.
1: Хотелось бы, конечно, Путина пережить, это правда.
2: Ничего не делать, это в любом случае не получится в ближайшее время. Во-первых, есть дела по службе поддержки. Мы будем долго закрываться. Я считаю, супер важно. Вот мы говорили про то, как мы рассказывали, что происходит в Украине. У нас есть 350 свидетельств из Украины. И все эти свидетельства... Ну, там, знаешь, бывает проект, который говорит, мы публикуем монологи людей. И у тебя есть, не знаю, 50 монологов из одного города. Просто монологи. У нас 350 не просто отобранных, да, это 350 историй, из которых, я думаю, там 250 минимум, довольно феноменальные истории. Может, больше. Это штуки, которые очень важны не только сейчас, но нужно важны будут потом. Причем важны они будут потом не только как монологи, опубликованные в службе поддержки, но и как сами свидетельства. А это совсем другое. Да? Одно дело — это карточки в службе поддержки, где опубликован набор цитат из человека, и совершенно другое — это там полуторачасовой разговор с ним, на основе которого сделаны эти карточки. Угу. Это гораздо больше информации. И все эти записи есть, все записи сохранены, и все эти записи нужно будет еще переработать. Это огромная работа, которая будет происходить.
1: Вы же можете их передать условному мемориалу или там центру громадянских свобод.
2: Просто передать, и все равно этим кто-то должен заниматься, понимаешь?
1: Угу.
2: Причем бывает разное. Мы можем просто передать для фиксации преступлений, да? Это один способ. Есть другой способ. Это когда ты просто в архив это закидываешь, и там это лежит, а потом этим будет кто-то разбираться. Но, во-первых, нам нужно все эти истории еще раз смотреть, потому что там есть вещи, которые сказаны не под запись. Их надо удалять оттуда. Это все тоже большая работа.
1: Угу.
2: А главное, что нам хочется, чтобы этим пользоваться можно было, понимаешь?
1: Ну, то есть это некий архив вы хотите сделать, или что? Какой план?
2: Ну, это некоторый, только открытый. Да, Аня, кстати, думала, что он закрытый. Открытый архив, да. Это все должно быть доступно людям. Это во-первых. Во-вторых, мы собираем деньги в Украину. 50 тысяч евро в месяц мы собираем. Как бы это работа, которая будет происходить дальше. Мое участие там как бы очень много не нужно.
1: Как говорил Олег Тиньков, ну это ж круто. Не, ну в смысле, что это как бы это не выглядит как поражение некоторое. В смысле, это вы не провалились как нация или две. Или...
3: Это и не поражение, Леш. Это просто, ну, типа.
2: Да, не, вообще молодцы.
3: Мы прожили какую-то жизнь, мы были нужны в какой-то момент. Нужно закрываться тогда, когда нужно закрываться. Господи, говорю, как Виталий Кличко в этом подкасте. Надеюсь, из меня тоже сделают цитаты.
2: Хорошо. Значит, у нас было 3 части. Первая часть — это линия, это чаты помощи. Они существуют, называется первая линия. У нас было медиа ежедневное. Оно больше не существует как ежедневное медиа. Мы еще в течение лета повыкладываем некоторое количество материалов. разных местах, но ежедневно оно не будет. Тем не менее, оно проделало двухлетнюю работу, которая должна превратиться в этот открытый архив. И у нас есть сборы денег в Украину, которые как были, так и будут происходить. Поэтому, в общем, в принципе, там много чего еще будет жить, и этим надо будет заниматься. А в остальном, блин, у меня есть трое детей, которые живут в другой стране. Родители, жена, кошка и куча всего. И вообще-то все это очень мне важно и ценно. Я хочу...
1: пожить.
2: В принципе, пожить, да. Нормально.
1: Дайте пожить. Понимаю эту эмоцию.
2: А то что-то делаешь, тебя еще все хуесосят, но ладно, здорово. И можно попередохнуть.
1: Вот действительно формулировка, с которой надо было сразу представлять Илью Красильщика как гостя нашего подкаста. Просто самый ненавидимый человек в российском интернете. Причем самый, я бы сказал, самый незаслуженно ненавидимый, честно говоря, потому что, мне кажется, люди каких-то воображаемых Красильщиков они хейтят, но тем не менее. Ну так смотри, ты знаешь, что вообще Кавачай слушают довольно влиятельные люди, серьезные, авторитетные.
3: Да? Прости, да?
2: Как кто?
1: Ты же знаешь, у нас там среди патронов, там, так сказать, Нобелевский лауреат есть и всякое такое.
3: А, ну это только Саша и все.
1: Ну мало ли, мы никак, you never know, как бы, там же никто же не подписывается.
2: Но звучит хорошо, так.
1: Представь себе такую ситуацию, да, что какой-то очень уважаемый человек послушал сегодняшний эпизод, понял, что, блин, ребята же хорошую штуку делают. И вот он находит контакт Ильи Красильщика в Телеграме и пишет ему: «Илья, хочу дать вам денег, может быть, все-таки продолжим, значит, службу поддержки». Ты как среагируешь на это?
2: Я это, конечно же, обязательно обсужу, но, как мы тут с Аней сказали, надо понять, что такое продолжить службу поддержки. Да, потому что просто делать то же самое, что мы делали...
3: Не вариант.
2: Мне, честно говоря, самому не хочется. Еще раз, месяц назад я начал бегать и кричать: «Ребята, надо делать что-то другое! Так больше не работает!»
3: Ну, ладно, у нас там было некоторое количество печей, что делать. Наставим.
2: У нас было много идей, да, как это переделать, это правда. Идеи есть.
1: Ну, то есть, в принципе, ты не исключаешь возрождение, так сказать, из пепла. Як Феникс.
2: Как бы есть уже сейчас некоторые проблемы, что оно в каком-то виде и так продолжает существовать. То есть у нас сейчас, например, была такая проблема. Мы должны продолжить делать некоторые вещи, хотя денег нету, но все равно это как бы мы договорились, что мы доделаем кое-что. Но мы держимся, как всегда, да. И мы на прошлой неделе объявили, что мы закрываемся, и у нас продолжаются какие-то встречи. И что-то я в конце недели еще поговорил с людьми, написал: «Ребят, давайте сделаем какую-нибудь паузу, потому что мы как бы закрыли проект, но ничего не изменилось. Давайте мы недельку сейчас подождем, и потом соберемся и обсудим, как мы делаем это дальше». Потому что это просто психологическое издевательство.
3: Да, мне кажется, что у нас еще есть, конкретно в нашей редакции есть еще такая особенность, что из-за того, что мы российско-украинская редакция, и мы как бы люди, которые нашли друг друга внутри как бы полнейшего мрака и ада, и два года делали какую-то работу, которую считали просто супер важной в данный момент, и мы себя видели точно на стороне добра и все такое. И мне кажется, что у нас какие-то настолько близкие отношения внутри коллектива, что лично для меня просто катастрофой стало ощущение там не того, что я, не знаю, у меня нет работы или там нет зарплаты или еще чего-то, да, а того, что я, возможно, как бы семью свою не увижу. Вот это была реальная жесть. Вот. Поэтому про то, что говорит сейчас Илья, это в основном еще про то, чтобы сепарироваться немножко друг от друга, отделиться вообще, разлепиться хотя бы на неделю, потому что для нас это правда очень сложно, потому что мы, ну, как бы действительно нашли друг друга в этом всем аду.
2: Хочется делать что-то вместе, но хочется, если делать, то что-то новое, в каком-то другом виде. То, что было, закончилось. Все, оно закончилось. Продолжать то же, что было, мы не будем.
1: Хорошо. Ты можешь, кстати, инвестировать в Кавачай. Есть такой вариант. Есть такой проект.
2: В смысле, ты имеешь в виду, что если я хочу продолжить тратить деньги, не зарабатывая?
1: Ну, как бы тут, Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду себе какую-нибудь, или можешь, например, инвестировать в Кавачай. Ну, я так просто, ну, так накинул просто на... Ну, честно, на подумать.
2: А могу съездить в отпуск?
1: Варик. Ну, эгоистично, конечно, да.
2: Я, кстати, планирую. Ты знаешь, есть такое правило. Когда ты ничего не делаешь и тихо сидишь, и работаешь, например, в компании Яндекс, и не уходишь оттуда. Если ты просто тихо-тихо сидишь, то у тебя нет никаких проблем.
1: Ну, это правда. Никто тебя не будет хейтить, действительно.
2: Ты можешь жить где хочешь, делать что хочешь, зарабатывать деньги. Но если ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь переживать, у тебя начинает ехать кукуха, ты начинаешь много говорить, тебя начинает дико хейтить. Это гораздо сложнее. Отпуск топ. Я собираюсь поехать в Соединенные Штаты Америки.
1: Ну, понятно. Отчитаться перед западными заказчиками, значит, нужно за, так сказать.
2: Кстати, их нам сильно не хватало. Если бы нам их хватало, может быть, мы жили дальше. Именно вот тех, заокеанских, не хватало очень.
1: Вот заокеанских партнеров, понятно, кукловодов.
2: Заокеанские вообще ничего не дали почти, сволочи.
1: На самом деле, друзья, я хочу сказать, что вы очень смелые и крутые люди. И каждый по-своему, потому что, вот как, Илюх, ты правильно сказал, ты действительно мог бы спокойно сейчас открывать Яндекс.Лавку в Белграде или в Кусвилл, и я думаю, что заработал бы много денег, а при этом вместо этого зачем-то лезешь в какие-то опасные авантюры, получаешь опять свой ушат говна от, значит, неравнодушных читателей разных соцсетей, и тем не менее все равно продолжаешь делать какие-то, ну, важные штуки, как мы, в общем, сейчас поняли из всего этого нашего разговора, что, в общем, уж точно совершенно не зря была запущена служба поддержки и продолжает приносить разные важные вещи, начиная от денежных и заканчивая от вот этого семейного, не знаю, какого-то родственного единения людей из разных государств, которые сейчас находятся еще и в состоянии войны. Вот. Ну, а Анька, конечно, тоже крутая, потому что не побоялась в это все вписаться, несмотря на весь возможный хейт со стороны, ну, в общем.
2: Да. Я хочу сказать, что, Ань, я тебе договорил лично, но я хочу что-то сказать публично, потому что теперь это можно, что вот эта работа совместная наша, возможно, была самым важным в эти два года, потому что это то, что было очень нужно. Мы в декабре прошлого года виделись командой в Берлине, и нас долго мучили один человек, тренер, и заставляю ответить на вопрос, зачем мы все это делаем. В чем наш вижен? И в чем наш мишен? И после многих часов мучения мы наконец-то смогли сформулировать, как бы всегда был один человек, который был не согласен.
3: Можем его назвать.
2: Ну, этого человека просто звали Владимир. Всегда был один Владимир, который не согласен, и в конце концов мы поняли, что мы, блин, после появления слова Владимир, все, что я скажу дальше, будет звучать совершенно не так, как я планировал. Что мы это делаем для того, чтобы сохранять связи между друг другом. И нам было очень важны эти связи между гражданами. Страны воюют, а мы не воюем. У нас общие ценности, и мы делаем важное дело. И это было так важно все эти годы, и это действительно очень хочется не потерять.
3: Да, это правда. Я вот просто, ну, без преувеличения хочу сказать, что когда в тот день, когда я узнала, что служба поддержки закрывается, и для меня это просто было 24 февраля 2.0. Реально полностью по моим ощущениям и по уровню стресса. Вот, именно потому что, ну, как бы я как будто бы 24 февраля потеряла много друзей, потому что все уехали. И потом мне удалось их снова найти, новых друзей. Так вышло, что это россияне. Удивительно. Вот. И тут я опять их теряю. И как сказал мой друг Саша, он сказал, смотри, ты два раза страдаешь и два раза из-за русских.
2: Ну, как здорово.
1: Очень мило. Да нет, на самом деле, во-первых, правда смешно. Во-вторых, мне кажется, что тут вы все-таки, как мы можем даже из сегодняшнего разговора понять, друг друга не потеряли. Я надеюсь, что все продолжат друг с другом общаться. И как... Подожди, Ань, как сформулировал наш общий друг? В общем, затусим в Берлине с корешами. Как уйти в того... Я хотел сказать, друзья, спасибо вам большое за этот разговор, довольно непростой. И мне кажется, мы можем его потихоньку совершать, хотя слушатели в интернете любят длинный контент, любят слушать разговоры, полные всяких откровенностей. Мне кажется, сегодня получился...
2: Значит, возьмите склейка слушателей в интернете такое.
1: На скорости 1.5, да.
2: Для тех, кто слушает этот подкаст на скорости 1.5, мы замедляем.

0: было очень интересно.
1: Мы в итоге просто пришли к тому, с чего начинался подкаст Квача, а именно мы возвращаемся к тому, что на самом деле люди с разными паспортами могут общаться, дружить и поддерживать отношения даже во время ужасной войны.
0: И даже на скорости полтора.
2: Что ты сказал, это как Ельцин.
1: Это другая тема отдельная.
0: Это другая тема. Она тоже существует сейчас в повестке, да.
1: Очень мощно существует, да. Это был подкаст «Квачай», друзья.
0: Ну все, пока, предатели.
1: Пока-пока-пока. Это был подкаст «Квачай». Анна Филимонова, Алексей Пиронов, Илья Красильщик.
0: Пока.
1: Почуемся. На самом деле, я хотел все равно сказать, пока Илья Красильщик не стал нашим инвестором, очень нам важно, что вы поддерживаете нас на Патреоне, и все, кто нас поддерживает на Патреоне, попадают в «Квачат» и общаются там с нами в «Квачате» на скорости 1, а также друг с другом. И за это мы очень благодарны нашим патронам, которые, несмотря на наши разные творческие кризисы, продолжают нас поддерживать. Это был подкаст «Квачай», Аня Филимонова.
2: Леша Пономарев.
1: В гостях у нас был великий и ужасный Илья Красильщик. Почуемся.
2: Пока-пока.

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума над недалеким.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
4: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республики, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже я бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательством «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
4: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразило, собственно, «Табия», когда я ее читал, еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там Анатолий Кузнецов, например, какой-то вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политики, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
4: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
4: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит пингвинам Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
4: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
4: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
4: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. Мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый. Любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
4: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес — смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств, они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной миграции, которые оказались в Тбилиси или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
2: это
1: большой.
2: Хороший вопрос, да?
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, которую мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. Сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русский. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
4: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер — положительный персонаж. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
4: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга – это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы.
1: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
4: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже, как некоторые отчасти, там, трансгрессивный опыт. Потому что это, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому ну, люди, которые вот, они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт, то есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читай Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissin Press», замечательном, Иган Джабаровой «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш
4: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все, по сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: нужно... бесплатно можешь скачать.
4: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
4: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Вот мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там, того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку «Издательство индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
4: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим, на какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет, это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным во всех, в список Роскомнадзора.
1: Да, во всех новостях ты появился вдруг внезапно.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Василий Жарков. В настоящее время я приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о тех переменах, которые произошли в российском социуме с конца 80-х годов, и подумать над вопросом, что случилось с нашими людьми, что случилось с нашим социумом такого, что он утратил резистентность к диктатуре или, может быть, ее не приобрел, и каким образом, может быть, мы могли бы это преодолеть в будущем. Для начала позвольте озвучить тезис моей лекции, который я буду доказывать на протяжении сегодняшней нашей беседы. Итак, несмотря на сохраняющееся культурное влияние советского периода, применительно к прошедшим 30 годам российской истории, мы должны говорить о трансформации советского человека в некий новый тип, ставший результатом неолиберального эксперимента 90-х и последующих десятилетий. В условиях разрушения прежней политической структуры и архаизации социальной жизни на смену советскому политическому конформизму пришел еще более тотальный конформизм по отношению к самим условиям существования людей. Оказалось, что стихия рынка или его невидимая рука управляют жизнью человека гораздо жестче, чем прежние партийные установки и директивы. Постсоветский человек должен был либо вписаться в рынок, либо влачить жалкое существование и в конце концов погибнуть. Его профессия и полученные ранее знания зачастую потеряли всякий смысл. А главным источником существования стали деньги, которые было необходимо получить любой ценой. Сегодняшние контрактники, идущие убивать в Украину, по большей части выходцы из самых бедных слоев российского общества, получили для себя возможность встроиться в этот самый рынок таким чудовищным способом. Честный и безжалостный разбор антропологической катастрофы постсоветского человека в результате неолиберальных реформ есть цель настоящей лекции. Теперь, друзья, давайте разберемся, чем нынешний российский человек отличается от того советского человека, производным от которого он, безусловно, является. Прежде всего, нужно обратить ваше внимание на то, что в Советском Союзе с самого начала его существования и до последних, наверное, лет, ну, где-то до 89-го года совершенно точно, существовал культ революции. Советский человек был потенциальным революционером. Идеальный советский человек, как бы сказать, наиболее образованный, наиболее воспитанный в советских правилах человек, должен был быть всегда потенциальным бунтарем. Он должен был выступать против неких мещанских правил, неких устоявшихся условий в пользу чего-то нового, в пользу чего-то лучшего. Он должен был обязательно быть причастен той или иной деятельности по преобразованию мира вокруг себя. Это важнейшая миссия советского человека. Да, безусловно, она не выполнялась в полной мере. При этом многие в конце советской власти говорили о безинициативности и пассивности советских людей. Но, я повторяю, даже диссиденты были в известной степени лучшими советскими людьми, потому что они, собственно, воплощали эту идею революции, перманентной революции, которой должен был служить советский режим. Смотрите, здесь важный еще какой момент у нас возникает. Революция – это отправная точка советского мира. Собственно говоря, Октябрьской революции начинался отчет этого советского мира. И постоянный спутник советской жизни. Потому что не только Великий Октябрь, но и революция в деревне, которая связана с коллективизацией, и культурная революция того же самого периода, и дальше, более поздний период, возникла научно-техническая революция. Все эти термины хорошо знакомы старшим поколениям наших слушателей, которые должны помнить те времена и тогдашние разговоры об этих темах. И, конечно же, когда началась перестройка, снова появился разговор о революции. Еще на 27-м съезде КПСС в 86-м году Горбачев сказал, что Советский Союз переживает коренной перелом. Вот этот коренной перелом – это важная тоже советская лексическая конструкция, которая говорила нам о том, что революция продолжается. В 1987 году, к 70-летию Октябрьской революции, Горбачев прочитал доклад, который назывался «Октябрь и перестройка, революция продолжается». Сахаров на съезде народных депутатов 1989 года тоже говорил о том, что Россия переживает революцию, и предлагал издать революционный декрет, который передал всю власть в стране съезду народных депутатов. Поэтому революционный потенциал был заложен в саму структуру, в само воспитание, образование советского человека. История России, всемирная история всегда описывались прежде всего как история народных восстаний и революций, от восстаний тайпинов в Древнем Китае до антиколониального движения в Азии и Африке. И, безусловно, русская история, особенно история 19-го, начала 20 века, описывалась прежде всего как история освободительного движения в России, начиная с декабристов, через народников и дальше к социал-демократическим партиям, рабочим партиям начала 20 века. Советский человек, таким образом, не воспринимал революцию как что-то чуждое себе. Он воспринимал революцию как то, что будет еще впереди. Даже вот в известной песне говорилось «И юный октябрь впереди». Да, вот это вот понимание того, что революция в будущем неизбежна, во многом предшествовало перестройке в том виде, в котором она произошла с 1985 года, и особенно после 1988 года. Это тоже нужно понимать. Но это еще не все, что мы здесь должны с вами учитывать. Давайте посмотрим и на популярную культуру позднего СССР, на то, как она закладывала этот же бунтарский потенциал. Возьмем пример, фильм, который сделал первое постсоветское поколение. Во многом этот фильм был культовым и остается культовым для всех детей 70-х, начала 80-х годов рождения. То есть, собственно, первого постсоветского поколения. Я имею в виду фильм «Приключения электроника». Этот фильм во многих рейтингах занимал и занимает первые места по зрительским симпатиям поколения нынешних 40-летних, 50-летних. Здесь как бы есть на самом деле над чем подумать. Фильм был снят, напомню, в 1979 году на Одесской киностудии режиссером Бромбергом, но тут важен даже не столько режиссер, сколько автор сценария. Евгений Вилтистов. Этот человек известен как писатель, детский писатель, писатель-фантаст, но мало, может быть, кто знает, что параллельно Евгений Вилтистов был также ответственным работником ЦК КПСС. А он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 70-72 году он был одним из самых высокопоставленных сотрудников ЦК по идеологической части. Из, условно говоря, либеральной партии в ЦК КПСС или либеральствующей партии, как ее еще некоторые называют. Итак, этот фильм по сценарию Вилтистова представлял собой очень важные программные заявления. Во-первых, сам сюжет этого фильма предполагает возникновение искусственного интеллекта, имеющий облик мальчика, подростка, который вот оказывается интегрированным в жизнь школы, в которой учится его двойник или, скажем так, оригинал, с которого был сделан этот робот. Но здесь важно понимать, что и я на самом деле адресую здесь вас к статье Ильи Кукулина, которая вышла еще в конце позапрошлого десятилетия об этом фильме, потому что мне кажется, что там раскрыто очень много полезных вещей, на которых я сейчас не буду тратить свое время. Статья эта называется «Четвертый закон робототехники» и опубликована в сборнике «Веселые человечки. Культурные герои советского детства». Но я бы обратил внимание здесь на тексты песен, которые там звучат. Первая песня – это песня бандита Ури, который отправляется на похищение этого электроника. Этот человек является членом какой-то преступной группировки где-то в Западной Европе или где-то вообще-то, ну, где-то в капиталистических странах. Вот он направляется в Советский Союз для того, чтобы похитить электроника. И когда он едет на мотоцикле, он поет следующую песню.
3: Я с детства был послушным ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений.
2: И дальше он опять поет вот это вот слово шефа для него закон. И главное, что не надо иметь убеждений. Вот это как бы отрицательный герой, который появляется здесь, и он выступает со своей программной песней. Следующая программная песня – это песня Сыроежкина, собственно говоря, того мальчика, учащегося в школе. Вот эта песня Сыроежкина, она предлагает его картину мира и его программу на дальнейшую жизнь, которой он пытается обучить робота и электроника, с которым он только что познакомился. Там звучат следующие слова.

0: хочется гулять, а нам говорят...
1: Но здесь еще следующий момент. В финале этой песни тоже есть важные слова.
0: Нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море.
1: Привет учителю словесности Чехова. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать нужно в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
0: Нам хочется гулять!
1: Значит, во-первых, здесь очевидно обращение и некоторые констатации усталости от советской идеологии, от вот этой вот очень надоевшей схемы, которая воспринимается именно в контексте «Волга впадает в Каспийское море», то есть какого-то трюизма. А с другой стороны, вот это вот нежелание шагать строем в ногу со временем тоже здесь констатируется. Я бы назвал эту песню в известной степени такой стихийной либертарианской программой позднесоветского человека. И, наконец, третья песня, которая звучит в конце, и в силу того, что она исполняется хором, выглядит, может быть, немножко официозно. Но давайте послушаем эту песню сейчас, в наше время.
2: Туда подует ветер, туда и облака.
1: Второй куплет.

все школьники бегают на улицу и идут за электроником. И Илья Кукулин совершенно правильно обращает на это внимание. Это такая репетиция будущих массовых демонстраций конца 80-х годов в Советском Союзе. Между прочим, учитывая, что это происходит на фоне телебашни в Вильнюсе, это очень симптоматично и очень показательно, потому что на самом деле уже через буквально 12 лет произойдут события, которые переведут историю, люди выйдут на улицу, люди будут бороться за свои права, и люди будут побеждать, и они будут идти против ветра, они не будут стоять на месте, и они будут пытаться делать свою судьбу сами. То есть это программирование, которое было заложено внутри фильма по сценарию Вилтистова, нас ведет вот именно в этом направлении, в направлении освобождения, в направлении новой революции, которая случилась, собственно говоря, в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но здесь возникает очень важный обрыв, потому что если мы посмотрим на современного российского человека, то скажите, кому он ближе? Ближе ли он к электронику с его вот этим задорным походом в будущее? Или Ури, который говорит, что слово шефа для него закон, и что его убеждения не нужно иметь убеждений? Мне кажется, к сожалению, ответ очевиден. Вот Сыроежкин, который на самом деле, с одной стороны, он находится под влиянием двух этих крайностей, условно говоря. Он ездит на мопеде, то есть в известной степени подражает и Ури, который приехал похищать электроником на мотоцикле. Но, с другой стороны, он, конечно, пытается участвовать в каких-то делах школы, и особенно в конце он становится таким очень активным и очень правильным человеком. Но, если посмотреть на реальность, то люди из поколения зрителей этого фильма в конечном итоге, в массовом порядке, выбрали судьбу Ури. То есть стать исполнителем чужой воли, не иметь никаких убеждений, а отказаться от каких-либо ценностей и, так сказать, стать послушным орудием в руках вышестоящих. Вот эта метаморфоза, которая произошла с советским человеком уже в постсоветский период, почему это получилось? Давайте с этим попробуем разобраться. Для начала я хотел бы обратиться к наследию Юрия Львады. Потому что, несмотря на то, что в последние годы мы часто слышим критику в его адрес, критику его концепции советского человека, мы не можем обойти за стороной, потому что это первое крупное исследование советского человека, которое началось в 1989 году, как раз, то есть на излете советской власти, как раз самый разгар этой последней советской революции. И, с другой стороны, эти исследования продолжались все 90-е годы и в начале нулевых годов. И вот в конце жизни Юрий Левада прочитал свою лекцию на Политру, где достаточно ясно изложил свою концепцию этого советского постсоветского человека. Вот смотрите. Во-первых, он как раз говорит о свободе. Он говорит о том, что вот мы ожидали, что человек будет свободным, но свобода обернулась просто первым приступом рынка. Вот этот приступ рынка, давайте запомним. Второй момент – это архаизация, стремительная архаизация советского человека в тот момент, когда он получает свободу. Когда советский человек оказался свободен от идеологических пут КПСС и от коммунистической идеологии, он на самом деле пошел не вперед. С точки зрения Левады он пошел назад. Даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традиционным. Он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского. Это интересный момент. Не надо забывать, что тогда возникла ужасная мода на гороскопы. Напомню, что была еще такая ужасная мода на экстрасенсов, да, там Чумак, Кашпировский, и тогда все тоже происходило тогда. Срыв, я бы сказал, всех наносных ценностей цивилизации просвещения и гуманизма произошел буквально одним моментом. Дальше. Конечно же, Левада не может не обратить внимания на травму от экономических потрясений. Он говорит, что в 1994 году мы получили человека испуганного и встревоженного тем, что у нас происходило в экономике, в хозяйстве, в криминале, во власти. Дальше. Самое важное для нас – политическая демобилизация. Потому что инфляция, которая достигла 26 раз в 1992 году, не привела практически никаким... Ну, какие-то попытки сопротивления на самом деле были, но они были брутально подавлены, и после этого никаких массовых протестов, начиная с октября 1993 года и, наверное, до декабря 2011 года, то есть 18 лет,
В России не было, в Москве не было никаких массовых акций протеста все эти 18 лет, потому что люди были испуганы, подавлены этим брутальным расстрелом Верховного Совета в 93-м году. И должно было вырасти новое поколение, чтобы люди вновь вышли на улицы, как это случилось в конце 2011 года после фальсификации выборов. И еще один важный момент здесь. Следствие этого, вороватый конформизм, как я бы назвал его. Вот что говорит на эту тему Левада. Человек наш лукавый. Он думает, что он стерпит, и его не тронут. Что кого-то разорят, а его нет. Что он послушается и стерпит повышение цен, но сумеет получить зарплату, с которой налогов не заплатит, и покроет это повышение. Вот что говорит советский человек, этот постсоветский уже человек в 90-е годы. По подсчетам Левады, только 15% его респондентов в те годы отвечали, что никогда не поступают со своими принципами, что никогда не изменяют себе. Большинство говорили о том, что они готовы поступать вопреки тому, что им велит совесть, ради внимания трудового коллектива, ради семьи и просто из страха. Вот этот новый конформизм так и формируется здесь. Он формируется через лояльность ближнему кругу в условиях полной аномии и полного отсутствия таких понятий, как справедливость, равенство и добродетель. Эти понятия выброшены вместе с советской идеологией, понятное дело, но на их месте образовался вакуум. Ничего больше здесь нет. Здесь есть только одно желание – выжить. Выжить в условиях этого чудовищного, безбрежного и ничем не ограниченного рынка. И выжить за счет того, чтобы что-то украсть, чтобы что-то себе немножко, что называется, зажирить. Либо не заплатив налоги, либо бесплатно проехав в общественном транспорте, либо что-то еще. И, наконец, последнее здесь – возвращаясь к политическим установкам этого постсоветского человека, учитывая то, что мы уже зафиксировали его архаизацию по сравнению с советским человеком, конформизм и его пассивность в отношениях с окружающим миром. Он уже не надеется изменить мир к лучшему. Он уже не надеется на то, что можно что-то преобразовать. Нет, он идет по пути встраивания в рынок. Он идет по пути того, что ему нужно как-то заработать и как можно меньше при этом потратить. И вот этот человек имеет специфическое отношение к власти. Левада обращает внимание на то, что он любит и надеется на главу государства, на президента. А с другой стороны, он как бы всю остальную власть подозревает в том, что она коррумпирована, воровата и в целом ему чуждая. Но на президента он рассчитывает, он верит, что если он даже сегодня не сделает, может быть, завтра что-то сделает. Повторяю, это он анализирует еще ельцинские времена, выборы 96-го года. Но это же самое мы видим и сейчас, когда у нас президент страны пользуется удивительной поддержкой части населения со стороны, прежде всего, конечно, той части населения, которую можно охарактеризовать как подданных. И здесь, пожалуй, я перейду к третьей части своих рассуждений, о том, каково же политическое участие в России в описываемый нами период. Во-первых, немножко все-таки я говорю, что такое политическое участие. Политическое участие – это старая концепция Габриэля Алмонда. Он выделял три типа, так или иначе, взаимодействия с политикой современных людей. Первое – это как раз политические участники, то есть те, кто имеет свои политические убеждения, информирован о политике, участвует в легальных политических акциях и так или иначе взаимодействует с политикой. Вторая категория – это подданные, это те, кто поддерживает власть, находясь от нее в зависимости. И, наконец, третья категория – это прихожане, то есть те, кто не интересуется ничем за пределами своего дома и как бы живет повесткой, никаким образом не коррелирующей с повесткой политики. И здесь очень важно обратить ваше внимание, что обычно прихожане – это наименее интегрированные в общество слои. В обычном обществе их немного, но они существуют. Вот если взять Советский Союз, то, конечно, прихожане там тоже были. Это были жители отдаленных районов, это были люди, находившиеся во внутренней миграции. И, наконец, это криминал. Это те же воры в законе и так далее. Те, кто тоже, конечно, на какие выборы не ходили. Их было очень незначительное число. Порядка 5% населения. Участников тоже было очень мало. Это отличительная черта тоталитарной системы, где участников не более 5%. Это прежде всего, конечно, высшая партийная номенклатура,
и сотрудники масс-медиа советских, то есть советских газет. Понятно, что была целая вертикаль этих газет, начиная от газеты «Правда» и заканчивая какой-нибудь заводской многотиражкой. Вот эти 5% годы перестройки стали расширяться. Прежде всего, за счет, скажем так, кадрового резерва либералов ЦК КПСС. Это сотрудники Академии наук, это преподаватели ведущих университетов, это комсомольские функционеры и так далее, и так далее. Это, в конце концов, те же самые журналисты, но уже в более широком плане, в том числе новых медиа, которые начинают создаваться с конца 80-х годов, артистическая элита. Все эти люди включаются в этот круг политических участников. И, наверное, сюда же можно отнести новый средний класс, потому что я обращаю ваше внимание на такой факт, который, может быть, сейчас покажется вам удивительным. Но мы ведь забыли уже трех героев, которые в свое время сложили свои жизни за свободу России в августе 91 года. Это Дмитрий Комарь, это Владимир Усов и это Илья Кричевский. Вот эти три человека, они на самом деле представляют и, с одной стороны, определенное поколение, хотя, на самом деле, один из них родился в 1954 году, Владимир Усов, Дмитрий Комарь в 1968 году, а Илья Кричевский в 1963 году. То есть, ну, в принципе, это примерно вот это позднее советское поколение. Дальше, смотрите, они имеют совершенно разный образовательный уровень и разный бэкграунд. Владимир Усов – сын контр-адмирала из военной среды, много ездил по стране, родился он вообще в Вентспилсе в Латвии и учился в Бресте. Он служил, естественно, в армии, но в момент участия в протестах 91 года он работал экономистом в совместном предприятии, то есть участвовал уже в новой экономике. Дмитрий Комарь, тоже из военной семьи, отец его служил в войсках ПВО под Москвой и, кстати говоря, был наказан за то, что пропустил Матиаса Руста. Помните этот его прилёт в 87-м году на Красную площадь? Так вот, его сын тоже пошел защищать демократию. Этот сын военного, служивший в Афганистане. Но, внимание, он работал в кооперативе, в торговой фирме и работал там простым разнорабочим и водителем. Но, опять же, он вовлечен в новую экономику. И, наконец, третий. Это Илья Кричевский, сын архитектора, сам архитектор, из очень интеллигентной семьи. Мама – преподаватель университета, папа – архитектор, поэт. И при этом он тоже работал в кооперативе архитекторов. То есть, опять же, был вовлечен в новую экономику. Смотрите, что интересно. Все три человека имеют совершенно разный уровень. Один – представитель интеллигенции, Кричевский. Другой – представитель служащих такого среднего звена экономист Усов, да, а Комарь – это рабочий. Но все трое пошли защищать демократию, и их объединяет принадлежность к новой экономике. И, конечно, их можно отнести к этому зарождающемуся среднему классу. Вот этот средний класс, да, он пополнил тоже число политических участников в то время. Но при этом, если мы посмотрим на данные социологических опросов, начиная с 1994 года, то мы увидим с вами, что на всем протяжении постсоветской истории, начиная с начала 90-х годов и заканчивая настоящим временем, число политических участников в России не превышало 10%. И если такое количество политических участников у нас имеет место, в классификации Алмата это скорее относится такой режим к авторитарному транзиту. Что, собственно, и произошло в России. Теперь смотрите, а что произошло с подданными в основном? Подданные, когда выяснилось, что больше не надо ходить на выборы обязательно, перестали туда ходить, перестали увлекаться политикой, перестали этим заниматься. И это парадокс, потому что, на самом деле, ведь уровень образования в России гораздо выше в среднем, чем в той же Индии или в Египте, или в любой другой стране третьего мира. Вот это удивительный парадокс. Где-то, ну, порядка 40-50% стали прихожанами. И еще в 90-е годы Юрий Лужков первым догадался о том, что для того, чтобы власть удерживать, и для того, чтобы побеждать на выборах, нужно сделать просто одну вещь. Нужно, имея 10% политических участников, мобилизовать еще 20% своих подданных. И поэтому, начиная уже с выборов в Московскую городскую думу с конца 90-х годов, начинается эта практика, когда мэрия тратит силы и средства на то, чтобы привлечь так называемые местные элиты, а это значит руководители больниц, там, не знаю, школ, сотрудников ЖКХ, чтобы те мобилизовали своих подчиненных на выборы.
Так вот, этот механизм, он и сработал сначала в Москве, а в нулевые годы он распространился на всю страну. И сегодня он стал тотальным. Вот этот момент, безусловно, является очень важным с точки зрения понимания того, как сложился нынешний авторитарный режим в России. Он сложился за счет демобилизации подавляющего большинства населения и подавления незначительной доли участников за счет мобилизации сторонников власти из числа работников бюджетной сферы. Теперь давайте посмотрим, а что у нас сейчас, вот в данный момент. Например, возьмем отношение к текущей войне. Очевидно, что я сейчас очень грубо скажу, но по большому счету мы видим, что у нас есть 10% активных противников войны, осознающих ее пагубность и так или иначе ее не поддерживающих, хотя в основном делающих это молча или находящихся в эмиграции. 10% активных сторонников этой войны, которые, соответственно, готовы донатить на что-то и даже, может быть, идти воевать и так далее, и так далее. Но между ними 80% — это болото. И власть, и оппозиция борются за это болото, но, по большому счету, не могут этим болотом завладеть. И это еще один парадокс. Почему это происходит? Мой вопрос. Почему большевики могли агитировать против войны в 1914 году? И у них это получилось. За 3 года они смогли сагитировать царскую армию так, что она выступала против войны. А мы не можем этого сделать. Средний класс в России, обособившись от остальной страны, воспользовавшись своим привилегированным положением, наиболее интегрированной в рынок части общества, с презрением относится к остальным. Он говорит от имени каких-то городских слоев, от каких-то интеллектуалов и так далее. То есть фактически возвращается какое-то сословное деление общества. Действительно, мы оказываемся в какой-то допетровской Руси, потому что у нас нет представления о едином народе. Вот я напомню, опять же, это 3 имени. Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Они принадлежали к разным слоям нашего народа. Они являются воплощением этого народа. Мы должны помнить всех их троих, потому что все эти трое боролись, они погибли за демократию в августе 91 года. Эти 3 человека – 3 сына своего народа. И вот если мы начнем как бы понимать, что народ не может быть враждебен своей стране, что народ – это и есть эта страна, что мы должны найти с этим народом не просто общий язык, мы должны говорить с ним на этом языке, мы должны понимать, что мы тоже часть этого народа. Мы должны перестать играть в элитарность, в ложную элитарность. И мы должны начать любить и уважать свою страну, свой народ и вовлекать его в совместную борьбу за свободу и справедливость для всех. Наконец, самое важное здесь. Мы должны вернуть ценности рационализма и гуманизма. То есть понимание того, что человек сам ответственен за свою судьбу, и никто, кроме него, эту судьбу за него не сделает, и что он не должен надеяться на Бога, царя или кого-то еще, пророка, а должен собственными руками добиваться для себя всего, чего он хочет. Я думаю, что в конце моей лекции было бы вполне уместно нам всем послушать песню из кинофильма «Приключения электроника», которая называется «Ты человек», на слова Энтина и музыку Евгения Крылатова. Спасибо всем!

0: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Привет! Это подкаст студии «Либо-либо. Краткая теория всего». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание», еще я работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
0: А меня зовут Саша Баженова-Сорокина, я филолог, занимаюсь теорией повествования, а еще я учительница словесности и переводчица. И тоже очень люблю читать, особенно с Лизой.
1: В этом подкасте мы уже 2 сезона обсуждаем нехудожественную литературу, которая, как и художественная, бывает очень-очень разной. История чахотки, происхождение вселенной, дневники Анны Франк или вообще объяснение того, как пользоваться статистикой.
0: 1 эпизод, 1 книга. Но этот 3-й сезон мы решили сделать особенным, тематическим. И поговорить о наболевшем, то бишь о правах.
1: Я, честно говоря, не уверена, что это наболевшая тема, потому что я о такой концепции, как права человека, узнала на обществознании в каком-то там 9 классе, когда нам надо было читать Конституцию, я такая: ого! И, в общем, после этого я забыла о такой вещи, как правах, в смысле, я не думаю о них. При этом часто слышу о том, что я как бы должна думать, я должна беспокоиться о своих правах, о чужих правах, я должна что-то делать, чтобы их защищать, я должна от кого-то их требовать. В общем, это как-то у меня должно болеть, а болит не особо, потому что непонятно, что это такое вообще. Как это выглядит в моей жизни обычного человека?
0: Я тебя понимаю, хотя у меня как раз было ощущение наличия там права свободы слова, которое вот теперь как больной зуб после здорового. Но и сама по себе, и в общении с другими людьми я прекрасно знаю, что декларация прав человека, конституция и так далее живут в одном месте, а мы с вами вообще в каком-то другом. Поэтому в этом сезоне каждый выпуск мы будем читать книги, которые с разных сторон подсвечивают, что такое базовые права, где они живут, как их применять и как их добиваться, а также у кого. Начать мы решили с книги, которую я хотела прочитать с самого ее выхода в 2022 году, от которой мы узнаем о том, как обстояли дела с правами в России середины 19 века и что будет, если объявить белого мужчину-дворянина умалишенным.
1: Сегодня читаем «Чаадаевское дело» Михаила Вельжева.
0: Михаил Вельжев. «Чаадаевское дело». Издательство «Новое литературное обозрение». «Чаадаевское дело» — это книга в жанре микроистории. Микроистория — вид историографии, в котором автор раскрывает конкретное историческое событие с разных точек зрения — политической, философской, экономической, социальной и других. В данном случае речь идет о процессе над Петром Чаадаевым, который произошел в 1836 году. По указу императора Николая I Чаадаев был объявлен умалишенным как автор знаменитого первого философического письма. Специалист по европейской русской интеллектуальной истории и переводчик Михаил Вележев решил рассказать о деле, чтобы показать, как фигура Чаадаева стала символом притесняемого борца за свободу. В конце книги приводится полный текст письма.
1: Что я знаю про Чаадаева как не учительница словесности, а СММщица обычная, человеческая, простая? Ничего. Ну, то есть, я помню вообще его фамилию с уроков литературы, и мне кажется, большую часть истории 19 века я в целом знаю из уроков литературы. И вот в моей памяти Чаадаев сохранился... У меня была такая идея, что это такой молодой, пламенный какой-то революционер, и вот он пал жертвой...
0: А Пушкин ему пишет!
1: Да, а Пушкин ему пишет, и он такой великий, вот он хотел всего хорошего для России, а его, значит, Николай наказал, и, в общем, бедный, несчастный Чаадаев, он был великим и закончил свою жизнь где-то в ссылке, неизвестно как. У меня была такая идея.
0: В глубине сибирских руд, очевидно.
1: Да, ну, то есть я же буквально себе представляла, я думаю, в 9 классе, что чел, типа, на рудниках. Ну, вот как потом в ГУЛАГе отправляли.
0: Если что, у меня абсолютно такой же эффект Манделы. Я не знаю, почему я была уверена, что Чаадаев из серии, ну, там, с декабристами умер где-то.
1: Да, неизвестно где. Спойлер, это не так. Он просто сидел в каком-то Усть-Сысольске.
0: Нет, подожди, в Усть-Сысольск даже не он поехал.
1: А, в Усть-Сысольск поехал.
0: Он сидел на Басманной улице. Вот.
1: А, он даже, да, он не был на рудниках. Почему Пушкин так писал тогда? Короче, было у меня какое-то вот такое представление о Чаадаеве, потом я открыла книгу. Оказалось, что Петр Яковлевич Чаадаев — это такой харизматичный человек с лысиной. Теперь у меня такое представление. Точка.
0: Не сразу. У него была долгая жизнь.
1: И долго не было лысины.
0: Возможно. Да, учитывая, что я, как ученица словесности, тоже представляла его то на родниках, то с декабристами, путем проб, ошибок и гугления, я решила, что нам нужно сделать какую-то справку о нем.
1: Восстановить историческую справедливость.
0: Да. Значит, Петр Яковлевич Чаадаев, российский дворянин, родился при Александре I, и часть жизни при нем прожила, а часть при Николае I. У него не сложилась военная или гражданская карьера, однако он стал знаменитостью при жизни.
1: У него сложилась салонная карьера.
0: Да, именно. Знаменитый салонный философ, а также басманный философ.
1: Оскорбительно звучит оба статуса.
0: И тем не менее, Чаадаев был завсегдатаем главного аналога соцсетей 19 века, а именно салонов и клубов. И был знаменит привлекательной внешностью, безукоризненным стилем в одежде и философско-политическими идеями, которые высказывал устно и письменно. В общем, мы имеем современного блогера-инфлюенсера, но в 19 веке.
1: Ну, то есть он не один такой был, в общем-то, дворянин, который читает французских философов и пересказывает их тем, кто их еще не читал.
0: В общем... Да, и именно этот человек стал прототипом Чацкого в пьесе «Грибоедова «Горе от ума» и Онегина в «Евгении Онегине». Такой вариант светского философа, скорее всего, ну, не стал бы синонимом страданий за отечество, если бы не случившееся с Чаадаевым несчастье. В 1829 году он написал своей почитательнице Екатерине Пановой серию писем. Это были письма на французском, как тогда было и принято, о судьбах России. И в письмах он сравнивал Россию и Европу в пользу Европы, объяснял, что там больше свободы у людей, люди борются за свои права, виден прогресс в науках, есть долгая история искусства, жизнь общества бурлит, а не как у нас. И он списывал разрыв России с Европой на то, что католичество – вот это настоящее христианство. А православие, как ни странно, виновато в разложении российского народа.
1: Потому что растленная Византия – это главное, что я запомнила.
0: Растленная Византия – это великая формулировка.
1: Это цитата, если что.
0: Значит, растленная Византия растлила несчастный народ, который теперь не способен следовать за царями-просветителями, то есть за Петром I, за Александром, за Николаем I, в счастливое западное будущее. И следующие 5 лет он пытался эти письма издать. Не очень удачно. А когда ему... удалось пристроить первое философическое письмо в журнал «Телескоп», произошел гигантский скандал. И Чаадаева, как автора письма, издателя журнала «Надеждина» и цензора, который пропустил этот текст в печать, ждал наказания за текст, который подрывает основы российской государственности и наезжает на православие и народность. Итогом скандала стало вот это печально знаменитое Чаадаевское дело. Наверное, самый яркий случай того, как человека признают умалишенным. И в популярной культуре таким образом Чаадаев стал фигурой мученика совести, а Чаадаевское дело первым случаем применения карательной психиатрии в российской истории.
1: Причем в целом оно же в то же время, когда происходило, стало резонансным делом.
0: Абсолютно.
1: В смысле, что его обсуждали все, в письмах есть очень много, в книге приводится в том числе примеров, просто обсуждение этого дела в разных переписках, там, не знаю, писателей, мыслителей, журналистов и прочее.
0: Бомбануло, будь здоров!
1: Да, все это обсуждали. Пока Чаадаева признали умалишенным, назначили ему врача и поселили в особняке на Новой Басманной.
0: Да, при этом год он пробыл умалишенным, к нему походил врач каждый день, а через год прошло все, и он опять стал полноценным членом общества.
1: Он выздоровел просто, Саш.
0: Конечно, да, да, все так и есть.
1: Но ты сейчас очень красиво все рассказала, кратко, но вообще, чтобы скорректировать ожидания от книги, там весь этот рассказ как бы размазан. И вообще книга начинается с очень... Это действительно вот жанр микроистории, это как бы очень классно, потому что в деталях описывается какая-то и так небольшая вещь, и вокруг нее просто мельчайшие подробности. Кто, когда, во сколько, там сверяются несколько переписок, кто куда выехал, как это произошло. Это как бы очень классная реконструкция, но при этом она требует огромного количества контекста. И в целом я, ну, типа, знаю немножко о журналах 19 века, потому что я училась на журфаке, и нас заставляли все это учить. Ну, типа, Надеждин там знакомая мне фамилия, «Северная пчела», там правый журнал, «Телескоп» какой-то средний журнал. В общем, это какие-то известные мне фамилии, Италии, но Вележев очень подробно рассказывает про контекст, типа, какие были журналы, кто как писал, у кого какие были мнения, чтобы прям точно понять, в какой момент Чаадаев...
0: Знаешь, как в фэнтези, просто сеттинг, очень длинный сеттинг.
1: Да, да, да, это реально похоже, сеттинг очень длинный, да, ты такой, типа, сейчас мне сначала расскажешь про историю государства, в котором через 5 веков, типа, дракон напал и происходит основное действие, но сначала мы узнаем все, что было вокруг.
0: Толкин, Сильмариллион, да.
1: Ну, в общем, в смысле, что это прям академическое исследование, и читать его, ну, моментами непросто. Там очень много контекста, там очень много ссылок-сносок, порой они интересные, и я как бы уважаю такой подход, но это академическое исследование, просто чтобы все понимали.
0: Нет, 100%.
1: Вот.
0: Я как раз это понимала, и поэтому я не начала читать книжку сразу, как она вышла. Я собирала свои моральные силы, вот. Но чего я не ожидала, это то, что при сложности материала, при том, что там, как и должно быть в жанре микроистории, да, у тебя соединяется экономика, социология, антропология, философия, психология, все вместе, а что при этом у тебя есть структура почти такая романная, потому что представлены главные герои, есть четкий сюжет, есть твисты, но еще... Мне лично показалось, что книжка резко обрывается, о чем, в общем, в послесловии Вележев сообщает. Там точно могла быть глава больше про вот резонанс дела уже через годы. Да, про возвращение в свет. Вот как бы типа как, когда он выздоровел? Для меня это вот вопрос. Как ты, если тебя сегодня признали уже больше не сумасшедшим, то что ты делаешь завтра?
1: Ну да, там есть прям целая глава про то, что это значит быть признанным сумасшедшим, в каком состоянии тогда была психиатрия, потому что вообще-то психиатрия же тоже, ну, как и права человека, в общем, существует не очень давно. Но при этом, как бы вообще-то, это не современная карательная психиатрия. В смысле, его никто никуда не привязывал, не колол ему, я не знаю, какие-то ужасающие транквилизаторы. Он как бы к нему, да, приходил врач, там что-то беседовал.
0: Мне больше нравится, что к нему приходил, типа, написано, один из самых передовых врачей того времени, который вообще-то людей правда лечил. Поэтому я каждый раз себе представляю, как этот врач, который, значит, старается, что-то там узнает. Еще нужно зайти к дворянину, которого объявили сумасшедшим.
1: Который вообще-то не сумасшедший.
0: Зато который наверняка любит затирать тебе на часы какой-нибудь историю про судьбы России в этот момент. А ему же не с кем поговорить было, потому что, по сути, это домашний арест с тем, что к тебе приходит врач.
1: Ну да.
0: Но ты сказал, что это не карательная психиатрия. Хитрость-то в том, что было два сценария того, как тебя объявляют сумасшедшим. Да? Был сценарий легкий, был сценарий жесткий. В жестком сценарии можно было попасть в крепость или в монастырь, или в лечебницу. Да, но Чаадаеву повезло.
1: Мне кажется, что даже ему не просто повезло. Как бы то, что я почерпнула из этой книги, это то, что Чаадаев был довольно, как мне кажется, хитрым человеком. Таким понимающим, как бы, что происходит и как себя и где лучше повести. Я еще думала, что это чаадаевское дело, и вся книга будет, то есть, как бы у нас будет Чаадаев как главный герой, и все будет вокруг него крутиться.
0: А дальше будет процедурал.
1: Да, да, а дальше будет процедуралка. Да. Типа, сейчас у нас суд там, как вот это самое, на медиазоне читаешь, там, как это называется, стенограмма типа суда. Вот я думала, что такое будет. Кто что говорит на суде и так далее. А суда-то, по сути, еще тоже не было.
0: Ну, по крайней мере, не для таких дел, как я понимаю. Дело было такое, Николаю надо было решить, вешаем в тюрьму или объявляем сумасшедшим.
1: Да, Николай решил, вот дело, да. И я думала, что он будет таким, значит, героем, вокруг которого все крутится. Но вообще Вележев, он скорее концентрируется на том, как бы его главный вопрос в этой книге, это как это письмо вообще было напечатано. То есть, ладно, Чаадаев его написал, что-то там на французском, где-то кому-то отправлял, в целом пофиг. А вот как оно появилось на русском, и как им именно в это время, в этом контексте придумалось, что это норм, как бы тема, что бомбанет, но не слишком сильно, что это, ну, нормальное письмо. Ну, Рослена Византия, ну и что? Ну, у нас полемика здесь, у нас как бы...
0: Мы за царя зато.
1: Вон там Вася Пупкин тоже писал как бы что-то, и ему ничего не сделали. А почему я не могу? Я тоже за царя, да-да-да. Я же как бы вообще за монархию. Я вообще не революционер, как бы. И Чаадаев сначала очень хотел опубликовать это письмо. Опубликовал, договорившись с Надеждиным. А потом мощно дал заднюю.
0: Да.
1: Когда как бы выяснилось, что это письмо не нравится царю, и они как бы не попали. То есть вот как бывает, можно опередить свое время, а можно опоздать. Вот мне кажется, что если бы он его опубликовал, и Вележев тоже объясняет этот контекст, что там даже в 29-м или 30-м году, когда Чаадаев это писал, и писал на французском, нормально. Правда, была полемика, еще не так была вот эта вот риторика православия, самодержавия, народности, она еще не стала прям
0: основой официальной,
1: типа все, да. Основой, да. Она там что-то была как будто одним из вариантов, и все как бы обсуждали, что лучше там, какое православие нам выбрать, какой у нас путь, особый или нет. Вот, если бы он опубликовал его пораньше, может, и не было бы такого. А он как бы чуть-чуть его, ну, переварил, в общем. И когда это вышло, это уже был взрыв. Потому что уже все, у нас уже так нельзя говорить. Как бы, ребят, вы опоздали. Это уже вот в прошлом можно было о таком спорить. И Чаадаев, значит, очень хотел это опубликовать, уговорил Надеждина, по сути.
0: Да.
1: А потом, когда письмо опубликовалось, он такой, я вообще не знал, что оно будет публиковаться. Его кто-то перевел, я вообще не имел ни малейшего... Я вообще сумасшедший, что вы с меня... Я правда, ну, помешался, я умалишенный, я сошел с ума. Вот, а Надеждин, будучи таким более... Тут еще Чаадаев дворянин, а Надеждин...
0: Как это? Попович.
1: Попович?
0: Поповский сын, да.
1: Попович, короче, да. И это разные сословия. И Надеждин такой, я его себе представляю, как более такого человека, ну, простого, в смысле просто честного, который такой, о, этот чел ко мне пришел, мы напечатали, типа, я хотел, да, ну, хотел я, конечно, вызвать какой-то всплеск, какое-то обсуждение, но ничего плохого не хотел. В итоге... «Прощай, чел, в Усть-Сысольск». Там, наверное, плашка висит, типа, здесь отбывал ссылку Надеждин. Я надеюсь, что да.
0: Боюсь, что нет, потому что в Чаадаевском деле известен только Чаадаев. И мне как раз было очень интересно читать Вележева, в том числе, потому что там, как минимум, стало больше персонажей. Ужасно обидно, что среди всех этих людей нет женщин почти никаких, включая адресатку письма Екатерину Панову, которая, между прочим, была вызвана на допрос после письма. Представьте, вы получили очень много текста 6 лет назад.
1: Непрошенные страницы текста. Да.
0: А после допроса она как раз-таки оказывается в психиатрической лечебнице. Она из нее вышла, что очень редкая история для женщин в психиатрических лечебницах 19 века. Уже неплохо, но как-то довольно грустно сложилась вся ее судьба. Потом о ней почти ничего не известно вообще. Кроме того, что она была в старости, она лишилась ног, и у нее что-то вообще было все плохо. Да. Да, вот такая...
1: Звучит довольно ужасающе.
0: Чудесная история.
1: Но до женщин не было никому дела, что в 19 веке, что как будто Вележеву тоже, потому что он не то чтобы супер подробно реконструирует там, кто была такая Екатерина Панова, какие еще были женщины, как они были замешаны.
0: Кстати, а они были!
1: Они были!
0: Да, там интересно несколько случаев.
1: Да, там последняя глава посвящена тому, что, возможно, на Надеждина вообще-то влияли его любовные терзания, потому что там была сложная история с тем, что он, значит, из Поповичей, и он влюбился в дворянку, у которой он был учителем, и, естественно, ее семья была против этой любви, и то он пытался ее выкрасть, то он пытался просить ее руки.
0: У него были стратегии, как бы, того, как он может этой руки добиться.
1: Да-да-да, я могу получить статус какой-то повыше дворянина, может, да. Туда мне разрешат, а может, я ее украду, а может, я просто буду ждать. Правильно? Но, в общем, дождался он того, что ее увезли за границу и отдали замуж за какого-то графа, и она была всю жизнь несчастна, Надеждин всю жизнь тоже прожил холостяком, но вот Вележев классно показывает, что вообще-то это тоже влияет. В смысле, что это же не какой-то человек-машина, который такой, я редактор газеты, я хотеть публиковать статьи. Я не знаю. У него там еще вот он публикует статью, он встречается с Чаадаевым, а параллельно он такой, как бы мне украсть мою 19-летнюю невесту вот из села Воскресенское?
0: Или наоборот, или чтобы пришлось не украсть ее, как-нибудь еще. То есть, может быть, например,
1: да.
0: Продвижение по службе, какая-нибудь клевая тема, может быть, тоже поможет.
1: Или известность, которая поможет продвинуться по службе.
0: Да.
1: То есть на него влияли такие обычные, ну, в общем-то, мирские вещи, такие как любовь и желание быть со своей любимой. Вот. Что мне больше всего понравилось, это то, что ей даже не было 15, а было 18. Я такая, ну, слава богу, нормально.
0: Для разнообразия.
1: Ну, реально.
0: Да.
1: Ну, в смысле, конечно, да, разница 10 лет, но хотя бы не 15. Спасибо.
0: Это правда, это правда.
1: Возвращаясь к тому, какие мотивации были у Надеждина, помимо вот его матримониальной, как это называют, Вележев истории, он, наверное, хотел вообще-то, ну, какой-то популярности своему изданию. Но ему вообще-то не на что было опираться в продумывании своей редакционной политики, потому что никакой свободы слова не было, то есть не было прав в том смысле, что они не были нигде закреплены, и в целом они зависели только от царя или от его приближенных. приближенных. Как бы сегодня он захочет дать кому-то право, он даст. А сегодня захочет забрать право, он заберет.
0: Ну, это, давай скажем так, немного сложнее. Для этого нам нужно чуть-чуть вернуться вообще в историю того, что такое эти самые права, да? Потому что в целом до 18 века права человека в западном мире и в России не закреплялись юридически вообще. Они в первую очередь появлялись там, где было нарушение. Если кто-то кого-то убил, если отношения между людьми как-то вот жестко нарушали заповеди, естественный закон.
1: То есть это закреплено типа церковно?
0: Это была штука религиозная.
1: Да.
0: Да.
1: И через запрет. Типа ты не можешь делать вот это, но не то, чтобы ты можешь делать А, Б и С.
0: Да. И у нас было как бы два измерения. Это измерение вот это религиозное и государственное. Потому что убивать людей нельзя, но если... очень ты мешаешь государству, то, конечно, тогда, извините, тогда мы не убиваем, а казним, да, кого-нибудь. Вот. И как бы что дает государству, да, надхристианские права? То, что государь, царь в России, например, это наместник Бога на земле. Он буквально транслирует Божью волю. И получается, что в делах, связанных с наказанием людей за нарушение закона, этот наместник Бога может проявить милость, которая как Божья милость, а может не проявить. А вот сегодня так, а завтра и так. Но, конечно же, к 19 веку на Западе появилось какое-то количество документов, в которых уже права людей закреплялись определенным образом. Да? Это Биль о правах в Великобритании аж в 1689 году, это Конституция Соединенных Штатов Америки, Биль о правах тоже в США. Все эти документы появляются в связи с революциями, с тем, что представление о божественной природе власти меняется, да? У нас приходят как раз, окей, философы, Гоббс, например, который говорит о том, что вообще государство происходит из договора. Есть договор между человеком и властью, и власть защищает своих граждан. Соответственно, можно быть недовольным властью. Новинка нового времени. И еще в 19 веке, в 1920-30 годы в России в этот момент эта новинка звучит как гендерно-нейтральные черти на Евровидении. Буквально. В смысле, вы видели, что у них там происходит? У них там войны, вешают людей.
1: Революции,
0: какой-то кошмар,
1: да.
0: Абсолютный, да. В общем...
1: У нас в православии такого нету.
0: Да, да, да. Они все теперь атеисты, да, и вообще какие-то растленный Запад. Помните растленную Византию? Тут у нас растленный Запад. Вот. И никакого сходства между риториками. Вот. И получается, что ровно этот абсолютизм власти, абсолютную власть, и охраняет российская государственность. Поэтому у нас процветание, поэтому мы Наполеона победили, а не эти засранцы.
1: Раз! Должно быть, да. И Николай же еще очень боялся, это декабристские восстания, это как бы все же были прозападные такие веяния, типа вот они посмотрели, там революция, они хотят тут революции, ничего сейчас...
0: Они конституцию хотят?
1: Да, устроим сейчас на рудники все, никаких больше вообще, завалили.
0: Но в целом, я думаю, что когда ты только пришел к власти после смерти любимого другими монарха, есть проблемы, если тебя сразу хотят сместить и устроить конституцию. Вот. У нас этого всего нет, базового документа нет. По-прежнему есть монархия, государь, наместник Бога на земле. И Чаадаев в письме ровно об этом и писал. Он писал о том, что вот у нас нету прав базовых. Где они? Мы их хотим. Тут, кстати, мы с тобой выяснили, что и у тебя, и у меня это прям одна из любимых глав. Это один день Ивана Денисовича, то бишь да. Николая Первого. Просто как выглядело два дня, которые привели к тому, что он объявил Чаадаева сумасшедшим.
1: Я обожаю абсолютно, потому что я бы, ну, когда читаешь про это в там каких-то школьных учебниках или где-то, это просто выглядит как типа Николай объявил Чаадаева умалишенным. Что у него было в голове, неясно. И вообще Вележев вместе с микроисторией показывает, что вообще-то мы можем выяснить, что у него было в голове. Ну, типа, с какими-то допущениями, но тем не менее. Потому что он там рассказывает, что это философическое письмо вышло вокруг дня Казанской Божьей Матери, а это очень важный вообще...
0: То есть суперправославный праздник.
1: Суперправославный.
0: Да.
1: А Николай I был очень православным человеком. И получается, это письмо вообще осквернило просто его...
0: чувство.
1: Праздник. Этот священный день. И еще мне понравилось, что там есть описание описании, как он поехал, Николай, в...
0: Турне.
1: Такое турне, да, в турне по России, как он случайно сломал ключицу, и как он остался в каком-то абсолютно захолустном городе из ревизора Гоголя какого-то, где люди просто до усрачки вообще его боялись, потому что они просто...
0: Где он разыгрывал кусочек из Гоголя? Это просто меня убило.
1: Да, и он как бы понимал, что они его все боятся, и он над этим как бы подшучивал, они все не понимали, никто там не знал французского, ну типа уездный город, как бы чё вообще. И как потом эта сломанная ключица тоже влияла на царя, потому что у него был образ такого...
0: Что история про хрупкую маскулинность патриарха, да?
1: Да, да, ну потому что у него был образ, типа, я крутой военачальник, у него было военное образование, он обожал вот этот весь прусский милитаризм, весь этот...
0: Вайбы.
1: Вайбы, вот. И он такой, ну, конечно, сломанная ключица, это не вайб, типа, это не вайб сильного царя. Я не буду вообще показываться.
0: Потому что он не мог на коника сесть и нормально на лошадь.
1: Да-да, и руководить всякими смотрами, да. И все это на него влияло тоже. Так же, как на Надежде влияло то, что он не может украсть свою невесту, на Николая влияли вот эти штуки. И Вельжев показывает, что вообще-то многие решения были довольно импульсивными и зависели от вот таких вот бытовых событий.
0: Да.
1: Типа, с кем вчера Николай отужинал, здоровы ли все в семье, не пришло ли ему какое-то еще неудачное известие. И вот он как бы буквально там за завтраком смотрит бумаги, которые ему присылают, и такой, Чадаев, что бы с ним сделать? Даже не знаю. Ну ладно, пусть будет умалишенным.
0: Там прикольно все как-то очень быстро развивается.
1: Он типа за пару дней вообще это
0: решал. Да, да. И очевидно, что и он решает довольно быстро, и Чадаев такой, да, я все понял. Он, то есть, очевидно, что Чадаев эти правила игры просек, как бы.
1: Да, и он такой, это хороший исход для меня. Это как бы мягкий исход, мне подходит. Я буду умалишенным. Нормально.
0: Беру. А, что важно, вот есть как бы рациональные вещи, которые рациональны, это понятно. Это то, что Вельжев называет правила игры. Что у нас есть православие в своем державе народность. Мы не хотим, мы, российский царь, не хотим прав лишних никому, не надо нам этого. Это понятно, но при этом мы хотим много чего другого интересного. И вот у Вельжева есть прикольный термин, который он называет неопатримониальный тип правления. Это значит, что ты правишь, с одной стороны, как классический царь.
1: Который как отец своему народу.
0: Да, отец и, значит, наместник Бога. Но, с другой стороны, ты хочешь добавлять всякие новые прогрессивные штуки. Ты понимаешь, что, ну, они тебе тоже нужны, как бы. И дальше возникает замечательное между ними напряжение опять. И каждый раз надо понять, как, с какого у нас сегодня Бога... Боку, господи, с какого у нас сегодня Боку царь проснулся. И для царя важно быть вот этим непредсказуемым, не все время логичным, а что вот сегодня вот так. Вот сегодня вот так будет, а завтра будет по-другому.
1: Потому что если быть логичным, то тебя подсидят, то все будут знать, как ты завтра какое решение примешь. Тебя обязательно подножку подставят тогда.
0: Вот, да. И, соответственно, кажется, что еще одна идея с этим письмом и с тем, что его решили опубликовать, она была в том, что когда ты никогда не знаешь, когда ебнет, то, в общем, уже можно и попробовать. А чё? Ну, в смысле, если оно то так, то так, то туда, то сюда, то, ну, а вдруг пронесет?
1: Короче, никакой свободы слова не было, но она была, но и не было. Ну, зависит, как повезет. Про свободу слова. У них же не было еще такого понятия, в смысле, такой фразы.
0: Нет, было совершенно четкое понятие, что, значит, загнивающего Запада оттуда веет вот этой странной формулировкой, потому что французы, вот они где не соберутся, давай обсуждать, что у них хорошо, что плохо в государстве, и, значит, каждая кухарка тут пытается стать правителем. Вот. А у нас таких глупостей нету. Это прям описывалось, что... Нет, люди понимали уже... Уже понимали, что вообще такие слова существуют. Нельзя было этого прям не знать, потому что у тебя, извини, весь двор говорит на французском и на немецком. Как бы если ты пишешь людям чаще на французском, чем на русском, как бы совсем закрыться от этого мира было невозможно. Но нужно было объяснять, почему это не ок? Почему эти ваши все свободы, они ведут, да, к гендерно-нейтральным чертям, а не к процветанию и к тому, что мы побеждаем во всех войнах, мы крутыши.
1: Ну, короче, да, вот свобода слова, то, что мы сейчас используем для нас, это привычное словосочетание. В 19 веке вряд ли оно было таким привычным, хотя, может быть, уже немножечко известным. И мне нравится, что Вельжев довольно аккуратен в смысле лексики, в том плане, что он, с одной стороны, как-то намекает или даже где-то открыто говорит, что есть параллели, но при этом он, во-первых, не использует, как называется, анахронизм.
0: Да.
1: Короче, он использует ту лексику, которая тогда могла существовать, потому что он реконструирует события, он не пытается натянуть оптику 24-го года на те события. И он даже в конце, в послесловии классно говорит, что вот в целом, мне кажется, есть такое в русском либеральном и не только поле, вот эта идея, что мы постоянно все повторяем. Вот тогда были западники славянофилы, сейчас тоже у нас есть как бы люди, которые смотрят на Запад, и те, кто верят в особый какой-то третий путь. И вот история постоянно повторяет себя, и он такой, нет, ну, не надо это натягивать, потому что история вообще-то сложнее. Я вот вам показал, что там у одного человека были любовные проблемы, у другого просто тщеславие, а у третьего как бы ключица сломана и какие-то свои мысли. И вот что получается, что, в общем, можно найти корреляцию, но это не то же самое, что причинно-следственные связи, и нельзя, в общем, натягивать одно на другое.
0: 100%, да. В общем, сова на глобусе плохо сидит. И я для себя как раз из книги очень хорошо поняла, что я правда не представляю себе, как обстояли дела 200 лет назад. И я чуть-чуть лучше стала это понимать, в том числе понимать, что да, они обстояли по-другому, по-другому.
1: Что типа нельзя говорить, вот сейчас у нас, не знаю, нет свободы слова, вот прям как тогда. Вот мы вернулись на 200 лет назад, и тогда не было свободы слова, и сейчас снова у нас отняли ее.
0: Да, да, да, да. Можем прям процитировать, что он пишет, что на примере телескопического дела я пытался показать, что вневременные закономерности являются мнимыми. История развивается непредсказуемо и зависит от поступков конкретных людей в конкретных обстоятельствах. От того, что эти люди делают, что говорят и что пишут. Вот. Так и у нас. Хотя и не знаешь, когда ебнет. Тоже правда.
1: В конце выпуска, как обычно, пара рекомендаций. От меня такая. Я советую книгу «Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе» Виктора Давыдова. В целом из названия все понятно. Понятно, что это автобиографический рассказ советского самарского диссидента. Но тут надо заметить, что действие в книге происходит в 70-80-х годах, когда мне казалось, что уже такой фигней не занимаются, но ею занимались. В общем, это рассказ диссидента о том, как его как бы одновременно и посадили, и объявили сумасшедшим. То есть его отправили в специальную психиатрическую тюрьму. Они все были на Дальнем Востоке. Вот. И о том, как он там... ну, даже не жил, а просто выживал, о пытках медицинскими препаратами, о том, как это все чувствуется, о том, как выжить, и о том, как важна гласность в таких ситуациях.
0: А моя рекомендация на сегодня – это книга Натальи Горбаневской «Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 года». В этот день... правозащитница, журналистка и писательница Наталья Горбаневская, которая заодно была автором самиздатского журнала «Хроники текущих событий», вместе с трехмесячным сыном и с семью друзьями вышла на Красную площадь и организовала открытый протест против оккупации Чехословакии. Против введения танков, точнее. И все участники событий были схвачены и наказаны. А Наталья Горбаневская из-за того, что была с маленьким ребенком, получила отсрочку на год. В декабре 1969 года, через год, она была отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где пробыла до 1972 года. Но за год отсрочки она успела создать и написать документальную книгу о этой акции. И книга вышла сначала... в Европе, и только в 21 веке уже появилась в России.
1: Спасибо, что послушали этот эпизод. Это был первый выпуск в нашем новом спецсезоне про права человека.
0: Если вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылочку на подкаст, запостите его в соцсети и ставьте оценки на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам будет очень приятно.
1: Еще нам можно оставить обратную связь, то есть написать некий текст в свободной форме. Мы такое очень любим. Сделать это можно через наш Telegram-бот, ссылка на него будет в описании выпуска.
0: Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
0: звукорежиссер Юра Шустицкий,
1: а джингл нам написала Кира Вайнштейн. Микроистория. Почему так длинно? Это вообще было... Да. Саша, ты меня заманила. Такая лист микроистория. И я такая, классно.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!